0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, друзья, наша тема из 19 главы книги Левит, которая называется «К душим», что переводится «Будьте святы». И мы говорим о тех заповедях, которые раскрывают практическую сторону жизни человека. Заповеди, которые изложены в этой главе, особенно с 11 по 16 стих, которые мы уже прочли, изучили, как-то к ним приникли, говорят о наших поступках по отношению к ближним. Они очень ясно учат нас, что нам нельзя себе позволять. А что именно? Чтобы наш эгоизм, а действительно каждый человек, он по своей природе, по сущности эгоист, чтобы наша жадность, безразличие к благополучию других людей, и чтобы злоба, которая порой вспыхивает в нас, никаким образом не влияли на наши слова и действия, направленные к людям. Чтобы мы научились с Божьей помощью преодолевать вот эти качества, следуя Божьим заповедям, через действие Божьей благодати. Как это происходит, мы об этом много говорим и будем продолжать, но нам нужно всегда помнить о присутствии Бога, причем о постоянном присутствии, потому что об этом мы часто забываем. Мы забываем о том, что действительно Господь присутствует в нашей жизни не только во время, когда мы это провозглашаем, во время молитвы, во время осознания, как мы говорим, «Ой, я верю, Бог каким-то образом проявил себя». Но Бог способен видеть, знать, все, что с нами происходит, в любое мгновение нашего бытия, нашего времени. И мы находимся во времени, как сегодня говорил брат, мы находимся во времени, по-гречески она называется хронос, но в определенные моменты жизни, которые называются по-гречески кайрос, мы переживаем сильнейшие испытания, мы переживаем и благоприятные, и трагические моменты жизни. И нам всегда нужно помнить о постоянном присутствии Бога, где бы ни были мы. Даже если мы находимся одни, и нам кажется, что Бога рядом нет, а человеку может это казаться, потому что он живет в физическом мире и сокрыт от него духовный мир, мы видим, как сквозь тусклое стекло, то есть практически ничего не видим, а если что видим, искаженно. Но помня о присутствии Бога, мы должны научиться измерять все свои дела и поступки заповедями Божьими, которые есть нормы, нормы правдивости, честности, щепетильности, внимательности, братства, всего того, что Бог установил для нас. И при этом Он ожидает, что мы будем их придерживаться, потому что мы не свои. Мы, сказано, куплены дорогою ценою, мы принадлежим Ему, Его народ. Вот это удивительное слово, которое, как обетование, звучит со страниц Священного Писания, нам нужно осознать. Его народ – великая привилегия, не все люди Его народ, но в то же время необычайная ответственность быть Его народом. Потому что его народ, он имеет действительно и то, и другое, и привилегию, и ответственность. Вы знаете, как, может быть, не самый лучший пример, но как военнослужащий, ну, скажем, в какой-то хорошей армии мира. Просто не хочется, чтобы мы сейчас приводили какие-то такие спорные примеры, Ну, предположим, наверняка есть страны, где служба человека воинская оплачивается очень хорошо, независимо от того, воюет он или нет. Вот в наши времена бывают такие военнослужащие, которые, ну, кроме учения или учений, никогда в жизни ничего не проходили серьезного. То есть им не приходилось воевать по-настоящему, только игра. Но несмотря на это, они получают хорошую зарплату, и в развитых странах есть полное страхование их жизни, здоровья и так далее, что само по себе является большой привилегией, прибылью, а также для их семьи большие льготы. Но у них есть ответственность, в случае чего он должен отдать свою жизнь без сентиментов, потому что, как говорят, знаете, это моя работа. Говорят люди. Правда? И они правы. И вот у нас, хотя, может быть, как я уже сказал, неудачное сравнение, огромная привилегия. Мы его народ. Но при этом мы должны быть готовы отдать жизнь, если это потребуется. Итак, мы подошли к 17 стиху. 17 стих 19 главы книги Левит звучит так. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Сразу скажу, что стих достаточно объемный. Как мы с вами убедились, в них, в этих стихах Торы очень много сокрытых смыслов. Поэтому есть необходимость разделить его на две части, потому что, впрочем, понятно, что это две отдельные заповеди. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Вот то, о чем мы будем говорить именно сегодня. И я даже скажу более того, в следующий раз мы тоже будем говорить об этом. Сегодня мы сделаем некое вступление к этому вопросу, а в следующий раз мы рассмотрим учение Христа и апостолов касательно того, о чем мы будем сегодня говорить. Мы исследуем, как я уже сказал, только первую часть. Сразу скажу, что слово, которое стоит на иврите под русским «не враждуй», слово «сина» еврейское, которое переводится очень просто, хотя и не совсем понятно бывает, это слово «ненависть». Опять же, я не знаю, почему переводчик, ну, думаю, что знаю почему, потому что литературно звучит, более литературно и более объемно. То есть синодальный перевод, он пытается и, в общем-то, успешно очень часто взять объем некий, придать сразу несколько возможных значений, но он также требует от нас и более, скажем, углубленного изучения, сравнения. Потому что слово «вражда», оно многое охватывает, но все-таки, как бы то ни было, на иврите стоит слово «сина» в других текстах, в других стихах, оно переведено именно как «ненавидеть». То есть буквально можно перевести так – «не ненавидь брата твоего» или «ближнего твоего», «не ненавидь брата твоего в сердце своем». То есть не храни ненависть к своему ближнему, своему брату в своем сердце. Понятно, что вражда – это уже следствие того, что есть в сердце. Ну, опять же, мы должны сказать, что все-таки здесь архаично подобранные слова, то есть язык уже немножечко претерпел изменения, и мы уже, читающие синодальный перевод через 140 лет, а он пользуется понятиями еще более старыми, которые существовали в русском языке, уже немножко имеем другое представление о сущности этих слов. Так что же такое ненавидеть? Давайте попробуем некие синонимы привести, чтобы нам было понятно. Те, которые я приведу, слова, они нам раскроют смысл, но я думаю, они должны нас насторожить также. Потому что ненависть для нас такое литературное понятие, когда ты видишь человека белого от ярости, с такими белыми глазами, злым выражением лица, ну, в общем, смотрящего на своего врага. Но на самом деле это слово имеет гораздо более простые значения. Самое первое – это недолюбливать. Вы чувствуете, уже горячее становится, правда? То есть нельзя недолюбливать брата твоего в своем сердце. Ой, я его недолюбливаю так, конечно. Немножко недолюбливаю этого человека. Это вообще наше обычное высказывание, согласитесь. Второй смысл этого слова – гнушаться. То есть как бы, да ну его, не хочу даже видеть. Третий смысл – это внутри раздражаться и гневаться, и злиться, когда с этим человеком происходит встреча. Кто-то перевел или раскрыл смысл, как питать некое отвращение, пренебрежение. Но мне больше всего нравится вот это простое слово – недолюбливать. Правда? Все остальные более такие ясные. То есть, если есть понятие «любить», то ненависть – это недолюбить. То есть, это нечто противоположное любви. Но давайте попробуем дать еще более ясные определения понятиям «любовь» и «ненависть». Прежде всего, определим, что такое любовь. И теперь важно, мы должны услышать это. Это не просто состояние духа человека. Я знаю, что часто используется стих, мы его посмотрим в следующий раз, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым», который вообще понимается неправильно, не в том контексте и не так, что он имеет в виду конкретно этот текст. Понимается абсолютно мистически. Что-то делал, а потом раз, и любовь Божия излилась в мое сердце. И теперь я люблю, как один брат сказал жене своей, я люблю тебя любовью Божией. Она сказала, конечно, приятно слышать, но извини, что ж я такая страшная? То есть все, что нас связывает с тобой, это любовь Божия. На самом деле это не любовь. Это скрытая ненависть. Вообще этот стих говорит о другом, совершенно. И мы развенчаем этот стих в том понимании, в котором вы его слышите, потому что он говорит не о чувствах, которые мы испытываем, а о доказательстве Божьей любви, которая проявлена тем, что Иисус умер за нас, когда мы были грешны, и нам дан доступ к Святому Духу, то есть связь. В этом явилась любовь Божия, а не как чувство, которое вложено в наше сердце. На этом построено множество заблуждений, но об этом в следующий раз. Терпите, молитесь, чтобы я вспомнил. Так вот, теперь мы говорим о любви, друзья мои. Надо отметить, что слово «любовь», еврейское слово «агава», происходит от арамейского глагола «гав», то есть «даю». Слышите? И всегда комментаторы переводили так. Не так, как мы. «Кого люблю, тому даю». Нет. «Кому даю, того и люблю». Сейчас вы поймете. Любовь – это не состояние духа изначально человека, а это вполне реальная практика. То есть это ряд конкретных действий, совершаемыми нами осознанно в адрес тех, кто является нашим ближним. Даже если мы порой не хотим это делать особо, но поскольку мы должны любить ближнего как самого себя, мы поступаем как? Согласно заповеди. Вне зависимости от того, что мы сейчас чувствуем по отношению этого ближнего. Потому что если всегда поступать в соответствии с тем, что ты чувствуешь в данный момент, то оно, конечно, можно. Но чтобы по отношению меня так поступали, когда кто-то чувствует по отношению меня что-то в данный момент не так, как чувствую я, чтобы он должен чувствовать, как я понимаю. Потому что, ну, сами понимаете, а что он должен чувствовать, кроме любви ко мне? И когда вдруг он поступает так искренно, как он чувствует меня, это шокирует. потому что я ожидаю другого. Так вот, повторю мысль. Прежде всего определяем термин «любовь» – это не просто состояние духа, хотя то же самое может быть, но ряд конкретных действий, совершаемые нами в адрес тех, кто является нашим ближним. Если говорить, любовь – это действие, а чувства, они приходят. Смотрите, это интересный момент. Христос скажет немножко о другом, но в принципе о том же. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Да? То есть туда, куда вы вкладываете, туда и сердце прилепляется, или к тому. Итак, если говорить коротко, все эти действия, поступки любви формируют четыре группы. Я только лишь назову четыре, возможно, их больше. Первое. Кого люблю, того прощаю. Если он совершил проступок. Еще раз хочу сказать. Кого люблю, если люблю, кого люблю, того и прощаю. А прощают когда? Когда прощают человека? Когда он виновен. Вот так просто я прощаю всех, кто должен мне, не срабатывает. Кого люблю, того прощаю. То есть, если человек любит, он способен прощать. И при этом сам признаю свои ошибки. Есть люди, которые способны прощать, но признать свои ошибки очень трудно бывает. Потому что по определению представить, что они могут ошибаться, невозможно. Особенно те люди, которые не понимают основных принципов Слова Божия. И которые думают, что только лишь чувствование, которое они переживают, является главным критерием их правоты. А не всегда чувства, которые мы переживаем, являются праведными чувствами. Ну, хотя бы я скажу о таком явлении, как ревность новообращенного. Он всех замучает. Он ко всем пристает. Он просто монстр ходячий. Это семейный тиран. Жена ли это, отец ли это, кто первый как бы уверовал. Бывает такая ревность, ну просто, которая мучает всех, детей, родителей, всех, кто под руку попался. И чем религиознее система, тем более, ну как бы скажем, человек бывает проникается этим. Причем сам при этом продолжает грешить во всем, не любовью. Но мучает всех и своих грехов не видит. Помните, как некто сказал, что видеть свои грехи выше, чем видеть ангелов. И добавил, что ангелов мы не видим, а свои грехи уж и подавно. И вот люди часто не видят свои грехи, действительно, и не признают свои ошибки. Но я вернусь. Первое, кого люблю, того прощаю. Ну и, конечно же, и сам сознаю свои ошибки. Далее, второе. Кого люблю, тому я уступаю. То есть уступаю что-то свое. И уступаю свое иногда безвозвратно. Оно касается и морального, и порой даже достоинства человека, каких-то понятий и материальных вещей. Кого люблю, тому сопереживаю. А почему сопереживаю? Потому что несу ответственность. Сопереживаю, радуюсь, когда он рад. И печалюсь, когда он в печали. Согласитесь. Кстати, вообще печалиться с печалящимися легче, чем радоваться с радующимися. Особенно, когда к нему пришло, а к тебе нет. И вот порадоваться, что вот он имеет, а у тебя еще пока нет того, что он имеет, порадоваться за человека бывает не всегда легко, правда? А вот попечалиться с человеком, ну, легче, ну, и не всем это дается. Но я повторю, третье, любовь – это сопереживание. Сопереживание, со, вместе, то есть как свое, близко к сердцу. Это практические вещи, вы понимаете? Помните, я приводил пример про одного человека, который пришел со своей супругой к врачу, у нее была проблема, и когда врач спросил, Что за проблема? Что болит? Он говорит, у нас болит нога. Без всякого позирования, просто искренний человек, он так понимал жизнь. Потому что ее нога – это ну, его нога. Он ощущает эту боль. У нас болит нога. Конечно, это очень высокий духовный уровень, но я думаю, что мы понимаем, о чем идет речь. Четвертое. Кого люблю, тому помогаю. Даже если не обязан помогать. Сюда же относится, кого люблю, того защищаю. То есть это готовность к защите. Я его люблю, поэтому защищаю. Если муж любит жену, он никогда не будет ее выставлять в нехорошем свете. И даже если она сделает ошибку, он будет ее защищать. То же самое и жена по отношению к мужу. То же самое братья и сестры в церкви по отношению друг к другу. Кого любят, тому помогают и тому защищают. И вот когда я люблю человека, все эти, по крайней мере, четыре вида поступков и действий, они свидетельствуют о моем отношении к нему. Поэтому если мы говорим о любви, но не делаем того, чтобы вот мы сейчас услышали самого элементарного, не прощаем, не признаем своих ошибок, не уступаем никогда, то есть не отдаем что-то безвозвратно свое, не сопереживаем, то есть безразличный человек, не помогаем, потому что не обязаны, и, конечно же, не защищаем, потому что сам виноват, то о какой любви можно говорить? Потому что в недокомплекте библейской, настоящей, заповеданной любви не получается. И вот что интересно, друзья мои, для возникновения в нас любви к другому человеку надо проявлять по отношению к нему эти качества, и тогда любовь расширяется, или, скажем, возникает, укрепляется и расширяется в нашем сердце. Я не говорю сейчас, друзья мои, о влюбленности между мужчиной и женщиной. Но когда мы говорим о влюбленности, это реальный фактор. Но я думаю, во влюбленности при встрече двух людей присутствуют два фактора. Первый, наверное, это фактор какого-то провидения Божия. А второй, мы так устроены. Ну, проще скажем, эмоционально-гормональный фон. И вы знаете, что происходит с человеком через некоторое время? Это все проходит. Как говорят психологи, после конфетно-букетного периода наступает такой период удовлетворения, а потом и некого охлаждения. И оказывается, вот любовь была, а через 3 года ее уже нет, и многие пары расстаются, потому что люди не понимают, что брак с любви настоящий не начинается. Он начинается с влюбленности, которая является топливом, возможностью, толчком для того, чтобы строить любовь настоящую, которая действительно будет захватывать жизнь человека, а строится она через действие. Кстати, это вообще духовный принцип, который мы часто не осознаем. Мы ждем, чтобы Бог нам что-то дал. Мы молимся, измени меня и так далее, и тому подобные вещи. Правильно, хорошо. Но мы должны понимать, что мы живем в физическом мире. И для того, чтобы из духовного мира что-то пришло к нам, в физическом мире мы должны производить определенные действия, друзья мои. Я привожу часто этот пример. Бог кормит птиц, но не сыплет им в гнезда. Они сами должны собирать, корм есть, но нужно что? Крылышками бег-бег-бег и клювиком клюв-клюв-клюв. То есть что-то нужно делать, как сказал мой знакомый, а чтобы что-то делать, нужно же понимать, что надо делать. Чтобы что-то делать, надо что-то делать. Так вот, что надо делать? И мы видим, что по отношению к любви здесь работает принцип. Есть действия, которые человек должен осуществлять в своей жизни, смиряя себя, следуя путем любви. И вот когда он следует этим путем, он обретает и чувства. Он обретает наполнение, потому что, отдавая, говоря образно, он освобождает себе место для того, чтобы получать благословение и наполнение. Так вот, для возникновения в нас любви, настоящей любви, я имею в виду, к другому человеку, надо проявлять по отношению к нему эти качества. То есть, удивительный аспект. Все происходит не так, как мы думаем. Мы думаем так, от сердца к действиям. Бывает, но не часто. Но библейский принцип несколько другой. От поступков к сердцу. Вот это работает всегда. Вы слышите? Может быть, это переворачивает наше сознание, но от поступков к сердцу – это учение Иисуса Христа. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть сначала нужно что сделать? Поместить сокровище, и к нему привяжется сердце. Ну, в правильное место, я имею в виду, в правильном положении, в нужное время, там, где оно должно быть. То, во что мы вкладываем действительно, к тому Бог наполняет нас сверхъестественным переживанием состояния агава, любовь. То есть, кому даю нечто от себя, то, что мы читали, того становлюсь способным любить по-настоящему. Не от сердца к поступкам, как мы часто думаем, хотя, опять же, мы о чем сейчас говорим, то, что в сердце может быть, как аванс, оно обязательно уйдет и растворится, и люди говорят, куда же подевалась любовь, потому что нет чего, нет вот этих действий, о которых мы говорим. Не от сердца к поступкам, а наоборот, от поступков к сердцу, это работает всегда и проверено на деле. Но что же такое ненависть? То есть тут тоже должна речь идти о некой конкретике, не просто о переживаниях, которые никак себя не обнаруживают. И когда вот в данном контексте мы говорим «не ненавидь брата твоего, не враждуй», вряд ли то, о чем говорится, выражается в известных деяниях негативных, там бить, ругать, обманывать. Все это запрещено по отношению к любому ближнему и другими заповедями, особыми предписаниями. Но вот здесь под ненавистью понимается именно отсутствие любви. Другими словами, если я не собираюсь простить человека ни при каких условиях, если я не готов признать свою вину, если я не согласен уступить ему ни пяди, ничего из того, что принадлежит мне, как и морального, так и материального, если я безразличен к тому, что происходит в его жизни, а бывает даже и раздражен его горем, радостью или болью, знаете, так бывает, мы, бывает, раздражаемся, когда кому-то плохо, когда наш ближний в борении, в страдании, мы идем к этому ближнему, берем его за руку, смотрим ему в глаза, от сердца молимся, желаем ему выздоровления, у нас есть много добрых слов. Ну а потом что делаем? Так или иначе, отходим в сторону, правда? Потому что нам есть куда уйти. А ближний остается сам один на один со своей болью, со своим страданием. Это как в Гефсиманском саду, когда Иисус молился, испытывая тяжкое предвкушение страдания, ожидающего его, ученики что делали? Спали в этот момент. Не могли ли вы бодрствовать со мною хотя бы час? Они спят. Они просто спят, а один из них говорит: «Господи, да ну прекрати ты вообще это, что за исповедание у тебя негативное? Да не будет с тобой этого. Исповедуй, что Иисус, исповедуй, что во имя Иисуса у тебя будет все хорошо». Да. Тут скажи, давай как бы скажи, что все будет хорошо, все, да зачем тебе, какая Голгофа, все складывается нормально. И вот когда мы отходим, нам есть куда уйти. Человек остается один на один со своей болью, страданием. Даже если это страдание греха, ведь оно тоже страдание. И когда человек долго не выправляется, мы снова приходим к нему, но потом нас начинает раздражать. А что-то слишком долго все затянулось. Пора бы уже как бы вот в порядок приходить. Ну-ка, давай, ободрись уже, все. Все, я не буду с тобой возиться, все. Выплывай. А я подчеркну, а человеку бывает некуда уйти, а нам есть куда идти. Но часто мы бываем безразличны, раздраженные горем или радостью, и не собираемся ни помогать, ни защищать. Хотя бы могли помочь и могли бы защитить, если бы любили по-настоящему. И вот это состояние называется ненавистью. Недолюбливать или быть равнодушным. Со всяким проявлением ненависти, а мы будем об этом говорить из Нового Завета в следующий раз, нужно бороться и искоренять из своего сердца. И вот мы видим, не враждуй, не ненавидь брата своего в сердце своем. Это заповедь, запрет. И в первую очередь она говорит о скрытой ненависти, которая, может быть, не проявляется по разным причинам. Так бывает, и она чаще всего распространена и особо опасна. Мы не должны думать, что запрещена только лютая ненависть, а легкая неприязнь разрешена. Писание называет ненавистью всякое чувство, отличное от братской любви. Я повторю, Тора называет ненавистью всякое чувство, которое отличается от понятия братской любви. Значит, мы должны искоренить и выбросить его из своих душ. На самом деле, это качество приводит ко многим преступлениям. В Новом Завете об этом говорится очень много, и в Нагорной проповеди истины закона Божьего не только сохранены, но и широко раскрыты, наполнены новым содержанием и значением. Если вы знаете, когда говорилось об убийстве, в соответствии с Синайским законом за убийство судили как за преступление. Это было тяжко наказываемое преступление. Однако с приходом Спасителя прозвучали более серьезные утверждения, что подлежит суду даже всякий гневающийся на брата своего напрасно. Обратите внимание, насколько возрастает ответственность. А гнев – это проявление ненависти. Просто гнев. Поэтому с проявлением ненависти нужно бороться, искоренять его из своего сердца. И мы говорим о том, что ненависть приводит ко многим нарушениям, ко многим преступлениям. Одно из них мы назвали. А второе очень известное – это злословие. О нем мы говорили в предыдущие разы. Обратите внимание, ненавидящий ближнего, он постоянно порицает его и злословит. Притом он верит и радуется злословию о нем. Он всегда желает ему зла. Мы потом прочтем удивительное откровение, что ненавидящий брата есть человек-убийца. Оказывается, на человеке лежит ответственность не за действия только, но за чувство, потому что чувство ненависти может способствовать, даже невысказанное, скрытое в сердце, способствовать умерщвлению другого человека. Как это происходит, мы не знаем. Но я вам хочу сказать, эти дела плоти, о которых знает весь мир, мы почему-то не уверены, что так оно может происходить. Но так бывает. Лютый посыл ненависти к конкретному человеку может послужить нарушению его единства духовно-психофизического состояния. Об этом написано в Новом Завете. Это не эмпирическое высказывание, это не образное выражение, это реально. Ненависть влияет на людей. И если человек по каким-то причинам не находится в должной гармонии перед Богом, то он может стать жертвой ненависти, без действий человека. Но Божий суд, он обо всем знает и видит ясно. Но это тема следующего раза. Так вот, ненавидящий ближнего постоянно порицает и злословит. Он верит злословию о нем. Он всегда желает зла этому человеку. Он радуется его беде, потому что когда что-то с ним происходит, он чувствует глубокое удовлетворение, потому что я знал, что так с ним будет. Он даже хочет, чтобы что-то произошло, и порой он наполнен чувством праведности, самоправедности, чтобы доказать, что тот не прав. Даже тот, кто ничего плохого не делает и не говорит, а только отказывается к строительству любви, избегает другого, он уже нарушает заповедь о ненависти. Из-за ненависти мы порицаем даже добрые дела своего врага, образно говоря. И эти добрые дела делаем ненавистными в глазах других людей, в своих собственных в том числе. Мы отрицаем добрые качества другого человека и никаким образом не хотим признать за ним правду. Есть разные причины, по которым люди ненавидят друг друга. Давайте назовем их и будем завершать. Первое, ненавидят того, кто причинил какой-то ущерб. То есть есть причинная ненависть. Например, финансовый ущерб, боль физическую. Кто-то пристыдил, опозорил, оклеветал. Это происходит. Я хочу сказать, чтобы вы понимали, это происходит с каждым из нас. Мы говорим о ситуациях. Когда это происходит, вы скажете, этого со мной не может быть. Может быть. Мы все испытываем подобные чувства, но другой вопрос, что мы должны научиться с ними справляться, не культивировать их. Если в ком-то из нас пробудилась ненависть из-за чего-то подобного, не следует молчать. Во второй книге Царств, 13 глава, 22 стих, опять же, это тема следующих проповедей, сказано: «Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона». Амнон негодный, обесчестил свою собственную сестру. Авессалом его возненавидел за это. И что сделал? Он даже с ним разговаривать не хотел. Ни доброго, ни худого. Смотрите, как Библия нас направляет. Человек, который ненавидит, даже разговаривать с ним не хочу. То есть, если возникает такое чувство, даже говорить не хочу, будьте осторожны. Возможно, нелюбовь уже нашла место в вашем сердце. Не следует тайно ненавидеть, как это сделала Авессалом. Нужно встретиться с человеком. Нужно спросить, почему он так поступил, почему так сказал. Почему он такой повод взял для себя? Если он раскается и попросит прощения, надо тут же простить его, привить к нему снисхождение и любовь в надежде, что он будет исправлять и дальше свои проступки, а не говорить так: ну, он уже неисправим. Если он попросит прощения, прости его. Если по 70 раз в день, сказал Иисус, попросит человек прощения, и на этот раз прости его, в надежде, что он исправит свои проступки. Вы слышите, не в уверенности, а в надежде. Потому что мы должны делать то, что от нас зависит. Мы прощаем, а дальше с этим человеком работает Бог. И даже если не просит прощения, нельзя ненавидеть. Нужно сделать все возможное, чтобы не дать этому укорениться в душе. Нужно вести себя по-дружески, доверяя и надеясь, что в конце концов обидчик исправит содеянное. Второе, почему люди ненавидят друг друга, ненавидят человека из зависти, потому что завидуют знаниям, богатству, славе, авторитету. Это старо, как мир. Надо искоренить это чувство, друзья, если подобное возникает, осознав. Это возможно искоренить, если мы осознаем, что Бог в Его бесконечной мудрости дарует знания, богатство, славу и авторитет согласно своей воле кому он хочет, и не нам судить, друзья мои, достоин этот человек или нет. Вы слышите? Мы не знаем, по каким причинам. Порой успех бывает в руке непроворного. Порой богатство бывает в руке нечестивого. Мы не знаем, для чего, почему, за какие заслуги его предков или тех, кто родится впоследствии, а может быть, за грехи, бывает и так. Нужно искоренить это чувство, осознав, что Бог ведает, кому что давать. Это очень непросто, если мы понимаем, что наша роль каждого из нас в этом мире уникальна. И только в своей роли мы можем исполнить тот замысел, который нам дан. Третье, бывает ненависть из-за того, очень распространенная ненависть, что нам кажется, что не оказывают должного почета, уважения. Кстати, это очень распространенное явление в церкви. Не отметили, не заметили, не сказали, не так посмотрели. А если посмотрели, или вообще не посмотрели. Вы знаете, да, правда так бывает? Многие люди из-за этого очень страдают на работе, в церкви, дома. Опять же, нужно довериться Богу. Мы должны осознать, что любящим Господа все содействует ко благу. Если кто-то косо на нас смотрит, значит, Богу так угодно, Он допустил, потому что нет ничего, чтобы Он не попустил. Даже сердце царя в руке Господа. Значит, это к чему-то нужно. Значит, нам нужно просто спросить, а почему? То есть, не за что это мне такое? Да было бы за что, убили бы уже давно. То есть, есть за что, друзья, правда? Слава Богу, что живой, скажи. Аллилуйя. Да. И из этой ситуации ушел, и от той ушел, как колобок. Ну, за все слава Богу, потому что мы понимаем, за что. Мы ж по благодати живем, друзья мои. Нас уже давно нужно на куски разорвать всех. Я говорю о страшной смерти, которая возможна за различные преступления, за мысли, чувства, переживания человека. Но Бог милует. Поэтому ни за что, а для чего? Может быть, нужно что-то исправить. Может быть, мы мало кого-то любим. Четвертое, бывает, что человек ненавидит ближнего, потому что тот не оказывает ему добра, не дарит ожидаемые подарки, не одалживает ему в час нужды. Бывает такое? Попросил, не дал, ненавижу. Друзья мои, от всего этого нужно удаляться с любовью и смирением, принимать то, что суждено Создателем, и ни в коем случае не надеяться на людей. Бог часто допускает такие ситуации в нашу жизнь, чтобы мы перестали надеяться на людей. Надо подумать таким образом, если бы я был достоин перед Всевышним, Он дал бы мне все, что требуется, без подачек от людей и их одолжений. Вы слышите? Но нам так трудно мыслить, потому что мы ощущаем себя как? Мне все должны. Так вот, если бы я был достоин, то Бог бы мне и так дал бы. Значит, если что-то не так, значит, если не дано, значит, что-то должно быть исправлено во мне. Так это же здорово, потому что для вечности, для награды. И если человек в нужде, если он страдает и болен, он должен думать о том, что все это допущено Создателем к его собственному благу и принять со смирением. И нет сомнения, что если он поступит так, всякая ненависть уйдет из его сердца, и он избегнет любой вражды и зависти. Это великая основа и крепкая опора в исполнении заповедей Божьих. И тот, кто ведет себя таким образом, тот принимает все, что происходит со смирением, и говорит: «Благодарю Тебя, Господи, все, что происходит во благо». И он думает так, и он рад тем судам и наказаниям, которые приходят от Создателя, потому что он уже близок к тому, чтобы быть святым, написано, будьте святы. То есть возвыситься, приблизиться к Богу не из-за наград, а из-за любви к Всевышнему. Вы согласитесь, легко любить Бога и искать Его, если все хорошо. Но некоторым Бог допускает не все хорошо, чтобы его любовь к Богу, к его слову, к гармонии этого слова была выстраданной и искренней. «Я и тогда буду надеяться», — говорит Иов. «Ты убиваешь...» Страшные мои слова. «Ты убиваешь меня, но я и тогда буду надеяться. Я верю, Искупитель мой жив». Пятое. Человек иногда испытывает ненависть к конкурентам в своей сфере деятельности. Это очень распространенное явление. Обычно люди ненавидят того, кто занимается тем же, что и он. И должен сказать, что это очень часто бывает, и все это ничтожно и низменно. Каждый человек должен думать, что он не может заработать больше, чем суждено ему Создателем. Наша задача – делать то, что может наша рука, искать лица Божьего. И также следует осознавать, что меня, тебя, нас никто не может лишить способности и возможности заработать, которую дает только Бог. Вот все, что определено, Бог дал. Чтобы стало больше, ищи мудрости свыше. Ибо Он дает силу приобретать богатство. У кого не достает мудрости, что делать? Проси у Бога. Какой мудрости не достает? Как поступать правильно в той или иной ситуации? И Он даст просто и без упреков. Но мы что делаем? Мы завидуем, переживаем и просим у людей. Шестое. Очень вредна ненависть, и она распространена к тем, кто пытается исправить человека. Как сказал пророк Амос, 5 глава, 10 стих, «Они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду». Если кто-то приходит к нам с исправлением, нам очень трудно смириться с этим. Но человек должен ценить возможность исправить свое сердце и быть благодарным от всей души тому, кто упрекает его и наставляет в чем-то, тому, кто обличает. Седьмое. Есть разрушительная ненависть к тем, она существует в мире, кто делает добро и стремится жить по правде. Помните, как сказано в 37-м псалме, 21 стих, «Воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру», говорит псалмопевец. «Они враждуют со мной за то, что я иду путем добра». То есть ничего личного, знаете, как модно говорить. Просто за то, что ты хочешь служить Богу. И вот те, кто ненавидят подобное, на самом деле их ненависть скрыта в ненависти к Богу. И если они ненавидят любящих Его, ненавидят учения и заповеди, ненавидят тех, кто любит Бога, значит, они ненавидят самого Бога, давшего эти заповеди. Я буду завершать последнее. Бывает ненависть без причины. Конечно, казалось бы, у всех в ситуации есть причина, но бывает ненависть беспричинная. Наверное, каждый испытывал это чувство. Я просто не люблю его. Это особо серьезное преступление и очень отрицательный вид ненависти. Что такое беспричинная ненависть? Причинная, когда я не люблю в силу того, что мне человек сделал плохого. Это запрещено, но объяснимо. А вот беспричинная ненависть – это отсутствие объяснимо. А вот беспричинная ненависть – это отсутствие в любви в адрес

я подчеркиваю, это уже состояние. Вот с любовью немножко по-другому, вы слышите? Любовь – это действие, а чувство приходит. А вот с ненавистью обратная история. Сначала чувство, а потом на этой основе находятся конкретные причины, из-за чего именно или чем эту ненависть прикрыть, объяснить. То есть сначала недолюбливаешь, а потом посмотрел, он не так сказал, не так сделал, всегда неопрятный, чересчур требовательный. Ну, в общем, мы знаем, да, как бывает. То есть порядок обратный. Вначале ненависть, а потом причина для ненависти. Откуда это в нас, друзья мои? А вся проблема, что есть в нашей душе плоть, раздувшееся эго, эгоизм, чувство такого извращенного собственного достоинства, которое хочет видеть себя особенным, отделенным, выше других. А этого очень легко достичь, когда рядом кого-то принизить в своих глазах. Если только ты находишь объект, то всегда найдутся в нем и недостатки. Помните, как говорили, был бы человек, статья найдется. Потому что когда кто-то опустился, можно без усилий ощутить себя повыше. Друзья мои, мы завершаем этот момент, с него мы начнем в следующий раз. Мы будем говорить о беспричинной любви, о настоящей любви, о противоположности ненависти. Но это будет в следующий раз. А сегодня мы помолимся и напомним друг другу слова апостола Иоанна, который сказал: «Будем любить не словом языком, но делом истиною». То есть любить будем не на словах, одним только лишь языком, но докажем истинность своей любви на деле.

0: Ни тоски, ни потерь, ни врагов. За спиною зловещих шагов не боюсь. И в огне, и во мгле, перед пропастью, в зыбе болот, мне молитва бесстрашье дает. В день суровый, когда холода леденят мои окна и кровь, в день, когда замерзает любовь, словно в стужу речная вода, когда воздуха не достает или сил, чтобы глубже вздохнуть, когда болью пропитана грудь, когда давит непройденный путь, когда вовсе не можешь шагнуть никуда, ни назад, ни вперед. Лишь молитвы, живая вода, даст надежду, покой и терпенье. И молюсь я везде и всегда, и меня оставляют сомнения. И когда впереди предстоит с искушениями трудная битва, я молитву беру, словно щит, и мечом моим служит молитва.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Книга Иова 12:7-9. Вы когда-нибудь задумывались, почему утки целый день плавают в ледяной воде и не болеют? Да и холодные лапы для птиц не проблема. Если бы мы бегали по снегу или льду босиком, мы бы отморозили себе ноги. Так почему же птицам не нужны теплые носки? У птиц кровь к ногам поставляет сеть артерий. Они переплетены с венами, по которым отработанная кровь движется в обратном направлении. Эта сеть артерий и вен называется чудо-сетью. Кровь, поступающая по артериям, горячая, до 40 градусов Цельсия, а температура венозной крови, которая поднимается вверх, не выше 3 градусов Цельсия. Теплая кровь нагревает холодную, прежде чем та снова поступит в организм птицы. В результате этого птица отдает очень мало тепла во внешнюю среду. Поэтому в холодное время года кровь, поступающая к лапам птицы, никогда не охлаждается чрезмерно. Такая чудо-система не могла появиться сама по себе. Разве смогли бы птицы с отмороженными лапами выжить, ожидая, пока у них эволюционирует механизм кровоснабжения? Вряд ли. Самое правдоподобное объяснение – это вмешательство Творца, который заботится о своем творении, в том числе и о нас с вами. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Бог не только величайший конструктор, чей разум и могущество безграничны, но и величайший художник. Например, земля вполне могла бы обойтись и меньшим количеством красок. Ведь прекрасные восходы и закаты, по сути, не имеют особого смысла, как, впрочем, нет необходимости и в том, чтобы все они не походили один на другой. Многие цветы имеют яркую окраску, привлекающую опылителей. Но в действительности цвет играет решающую роль в опылении лишь для немногих растений. Однако, если бы цветы были черно-белыми, все выглядело бы очень уныло. Есть много глубоководных рыб, которые вовсе не нуждаются в яркой красивой окраске. Некоторые из них живут так глубоко, что туда проникает лишь узкая полоска голубого света, из-за чего кажется, что там все всегда дымчато-голубое. Тем не менее, некоторые из обитателей глубин могут похвастать необыкновенно красочной расцветкой, которая, впрочем, не видна ни им самим, ни их окружению. В связи с этим нам бы хотелось задать вопрос эволюционистам. Зачем этой рыбе такие яркие цвета, если они никак не отражаются на ее способности к выживанию? В книге «Бытие 2.9» мы читаем о том, что Бог, создавая фруктовые деревья для еды, сделал их также приятными на вид. Это было не обязательно. Становится ясно, что Бог любит красоту. Он создал неподражаемые шедевры, которые творческие люди могут только пытаться копировать. «Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит игорных?» Книга Иова 21:2. «Какое существо дышит ногами? У кого тысячи зубов, но ни одного рта? У кого полсотни рук и на конце каждой по глазу?» Нет, это не новый персонаж-инопланетянин из фильма «Звездные войны». Это морская звезда. Складывается впечатление, что, создавая морскую звезду, Бог стремился сделать ее максимально непохожей на все остальные существа. В зависимости от рода, у морской звезды может быть от 3 до 50 рук
и на конце каждой по глазу. Грубая кожа этого существа покрыта мелкими костными наростями зубами, чтобы не позволять паразитам прикрепляться к его поверхности. Но еще более удивительно то, что каждый из этих наростов функционирует независимо от остальных. Для получения кислорода морская звезда вбирает воду через специальные трубочки в ногах, в каждой из которых есть мини-насос и своеобразный водопровод, соединяющий ноги между собой. Морская звезда – доказательство того, что Бог создал живых существ не по какой-то одной модели. Теологи называют это произвольным творением. Если бы Бог пожелал того, мы бы с вами могли сейчас дышать ногами. Хорошо, что это не так. Но библейская истина о произвольном творении стала одной из основополагающих идей современного научного метода.

В июне 1992 года я с женой и детьми, Колей и Ромой, приехали в Соединенные Штаты. Однажды на собрании, это было в Сакраменто, пастор объявил, что власти просят верующих молиться о дожде, потому что запасы пресной воды, которая так необходима в калифорнийском сухом климате, уже на исходе. Засуха продолжалась уже 7 лет, а здесь все поливное. Размышляя о чудесах, которые совершал Бог через веру, я заметил, что если на вчерашнее чудо требовалась одна вера, то на сегодняшнее нужна большая вера. Веры уже недостаточно, то есть нужно переходить от веры в веру, от познания одной истины к познанию другой. И для возрастания веры Господь всегда дает познать соответствующую истину, если мы только соединяемся с Духом через духовное помышление с Господом. Итак, когда пастор объявил, чтобы просили Господа о дожде, то перед этим я получила откровение. Мы не только должны поверить, что Бог дает уже во время просьбы, но нужно еще и говорить слова веры, что мы уже получили просимое. Поэтому, когда я помолился с верой о дожде, я начал говорить всем, с кем виделся, что будет скоро дождь и впредь будет проходить ежегодно. И с тех пор ежегодно проходят дожди, а после молитвы через несколько дней пошел такой дождь, что кое-где в низменных местах было наводнение. Могу ли я сказать, что Бог ответил на мою молитву о дожде, если все церкви молились о том же? Сколько бы людей ни молилось, Бог ответил каждому по его вере, согласно 1 Иоанна 5, 14-15. Из этого стиха видно, что молящийся с верой по воле Божьей знает не только то, что Бог слушает его молитву, но и то, что получает просимое. Не получит, но уже получает, то есть во время молитвы. Вот тем молящимся, которые знали, что они получили ответ уже во время молитвы, Бог и дал дождь. Однажды ко мне на квартиру пришла сестра из нашей церкви со своей дочерью. Дочь ее была одержима нечистым духом. А так как она жила в квартирном комплексе, то и соседям по ночам не давала покоя. После беседы с сестрой о вере я помолился Богу об освобождении ее дочери и затем приказал нечистому духу выйти из нее. Но результата не было. Так прошло некоторое время, и она снова пришла с дочерью. И снова сделав все, мы не получили результата. «Необходима и твоя вера», — снова стал я ей объяснять. Так прошло около месяца. Вдруг она звонит среди ночи и со слезами говорит: «Что делать? Дочь беснуется». На этот раз я сделал ей резкий выговор за то, что она без веры относилась к исцелению дочери. И снова я ей объяснил сущность веры и что дьявол убегает только от твердой веры. Около часа длился наш телефонный разговор. Наконец она сказала: «Верю, что дочь станет здоровой после молитвы и повеления духу выйти из нее». По телефону я помолился Богу об исцелении ее дочери, затем произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, злой дух, выйти из нее». На этот раз исцеление было полное. Она стала ревностной христианкой и ездила в Россию миссионеркой. Против дома, где я снимал рент, стоял другой дом на расстоянии около 10 метров, где ежедневно собиралась шумная компания. Возможно, родственники и друзья, которые любили слушать рок-музыку, они включали ее на полную мощь. Однажды жена мне сказала: «Я уже не могу переносить эту музыку. Каждый день с утра и до вечера играют». Я же не весь день находился дома. То по делам ездил, то на рыбалку, а она все время была дома. Послушал я эту музыку и подумал: если она нарушает мир в сердце жены, то это не от Бога, и я должен, согласно Иакова 4:7, противостать дьяволу. И я произнес: повеление всегда нужно произносить вслух. «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, сатана, прекратить свои действия через радиоприемник».
и приемник словно поперхнулся. Музыка замолкла и замолкла навсегда. Сколько мы ни жили там, никакой музыки больше оттуда не слышали. Но на этом умыслы сатаны не закончились. У хозяина этого дома была большая собака. Раньше, по-видимому, из-за музыки мы не слышали лай этой собаки. Но однажды жена говорит мне: «Послушай, как лает эта собака. Такого лая я еще никогда не слышала. Представьте себе такой лай. Гав, через секунду, ни раньше, ни позже, снова гав, с одинаковой громкостью. И так с утра до вечера, ежедневно и без остановки. Я уже не мог слушать такие звуки спокойно. Прохожих нет, чужие не ходят, а она, как часы, лает без остановки. Такой неестественный лай не иначе, как от сатаны», — решил я и тут же произнес: «Именем Господа Иисуса Христа запрещаю тебе, сатана, действовать через собаку». Сказав это, я прислушался. Лай прекратился, и впоследствии мы больше его не слышали, хотя собака продолжала жить. Однажды один из служителей нашей церкви пригласил меня посетить с ним сестру, у которой дочь была одержима нечистым духом. Притом дух находил на нее по временам. Мы провели с ее матерью беседу о вере и об освобождении. Я особенно подчеркивал необходимость веры для успешного результата. В их доме была небольшая библиотека, и мы попросили разрешения ее осмотреть. Мы отобрали около 10 книг, в кавычках, христианских, и сказали сестре, чтобы она эти книги уничтожила, на что она согласилась. Совершив молитву и повеление нечистому духу отойти от ее дочери, мы ушли. Через месяц она встретила брата, с которым мы посещали ее, и говорит ему: «Сколько раз старшие братья молились над ней, и ничего не помогало, а вы один раз помолились, и она освободилась. Почему освободилась? Потому что мы противостали дьяволу твердою верою, и он убежал». Как-то я заболел гриппом, и хотя попросил Господа об исцелении, болезнь не проходила. Так прошел день в ожидании исцеления. Из-за высокой температуры я плохо спал, а утром на следующий день она повысилась до 40 градусов. Утром жена включила радиоприемник, шла проповедь, но я почти не воспринимал слов. Затем был объявлен короткий перерыв, и во время перерыва прозвучала песня. Слова песни я точно не запомнил, но пелась примерно так: «Он сошел ко мне, чтобы со мною шагать по раскаленным пескам». Когда брат запел, я ощутил, как мелодия песни словно ворвалась в мое тело, и музыка как бы говорила: «Да, ты действительно имеешь болезнь». И в то же время музыка как бы охватывала эту болезнь. Когда же брат запел вторую часть куплета, то мелодия вместе с болезнью вышла из меня. Всю эту картину я наблюдал в себе, как бы находясь в стороне. Но вот вижу, что часть болезни осталась, как бы неохваченной. Когда же брат запел второй куплет, то все повторилось, как и в первый раз. Мелодия, не слова, ворвались в мое тело и стала охватывать оставшуюся болезнь. А во время второй части второго куплета мелодия вышла с болезнью, и я почувствовал себя совершенно здоровым. От болезни не осталось и следа. Я встал и занялся своим делом. При всех исцелениях, друзья, полученных мною, я замечал, что Бог использует разные средства. Поэтому, прося об исцелении или о чем-либо другом, мы должны ставить Богу условия или ожидать, что ответ на нашу молитву придет каким-то определенным, известным нам способом. Наша вера должна опираться не на средства, не на путь, по которому мы ожидаем ответа, но на Слово Божие. 5 сентября 2003 года в 5 часов вечера моя жена после непродолжительной болезни отошла к Господу. С ней я прожил более 50 лет. Бог нам даровал 6 детей, которые по Его великой любви и милости стали верующими. В последнее время своей земной жизни, во время болезни, жена часто мне говорила: «Я благодарю Бога, что Он мне дал такого мужа».
Она спала в одной комнате, а я в соседней. И стоило ей вздохнуть, у нее был вздох, похожий на стон. Как я, как бы крепко не спал, спешил к ней. И всякий раз в таких случаях оказывалось, что ей нужна была помощь. Так что ей не приходилось меня звать. Я чувствовал ее состояние и любое желание. Днем она часто говорила мне: «Посиди, расскажи». «О чем?» — спрашивал я. «О чем-либо из Слова Божия». И я ей рассказывал о духовном значении какого-либо слова и применении его в жизни. Однажды она выразила большое беспокойство о своем духовном состоянии. Я объяснил, что ее беспокойство безосновательно, чем и успокоил ее. После разговора в этот же час передо мной предстало отчетливое видение, мысленное, в духе. Я увидел, что вокруг ее кровати стоят существа наподобие человеческих фигур в белой одежде, от головы до пола. Они стояли бок о бок, наклонившись вперед, так что их головы соприкасались, и самой жены, лежащей на кровати, не было видно ни сбоку, ни сверху. Это видение было около минуты, а потом не стало его. После чего я, как бы очнувшись, увидел себя сидящим на стуле. И я подумал, что это Божья охрана, чтобы никакой дух нечистый не мог к ней приблизиться и посеять в ее сердце мысли неверия. Я понял, что это видение Бог дал мне для жены, для ее успокоения, для мира сердечного. Об этом я ей и рассказал. Больше она не стонала и перешла в иной мир спокойно и тихо. В это время я стоял посреди комнаты и думал: почему я спокоен и не скорблю, как другие, при отходе близких в вечность? Потому ли, что я знаю, что она ушла к Господу и радуется? Или, может, я уже настолько очерствел, что меня не волнует то, что я остался без жены, без друга и советника? И вдруг я увидел, как в моей груди, представшей мне в виде пустого пространства, появился шар диаметром около 10 сантиметров, прозрачный, желтоватого цвета. Он двигался как бы из центра моей грудной клетки. Выходя, он медленно проплыл и вышел через мой левый бок. Видение было четким и ясным, как если бы я видел физический предмет. В том, что это была моя жена, я нисколько не сомневался. Только не знаю, духом, сердцем или душою она была во мне. О единстве мы читаем в Деяниях 4:32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». А в Ефесянам 4:3 сказано: «Стараясь сохранять единство Духа». Что касается единства, то мы, как я уже говорил, имели единство и мир между собою. И если возникали разногласия, мы не оставляли их, пока не приходили к обоюдному согласию. И вот, когда из моей груди вышел этот шар, то на место его устремилась скорбь и чувство одиночества. Тут же я не мог удержаться от слез. Я был поглощен скорбью и днем, и ночью, когда просыпался. «Наверное, я такой чувствительный оказался», — думал я. Через месяц мне пришли на память слова из 1 Фессалоникийцам 4:13. «Чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». «Оказывается, скорбеть не есть воля Божья», — думал я. «Тогда я больше не буду скорбеть». Я попытался освободиться от скорбных мыслей, но не мог. Такие навязчивые они были. Я стал просить Господа об освобождении от этих мыслей, но ничего не менялось. Началась изнурительная, безуспешная борьба с мыслями. Такого я еще не переживал. Это было мне совершенно непонятно. У меня пропал всякий интерес к жизни, и ко мне все чаще стала приходить мысль: хорошо бы и мне перейти к Господу. Но меня останавливала другая мысль: в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные. Так прошло 5 месяцев мысленной борьбы. И вот 5 февраля 2004 года утром я взял Библию, чтобы читать и хоть на время отвлечься от этих навязчивых мыслей. Я открыл Библию, но вскоре заметил, что хотя я и смотрю в нее, ни одного слова прочитать не могу.
Настолько назойливые мысли все заслоняли. Я закрыл Библию и сказал: «Господи, тяжело мне очень. Неужели до конца жизни я буду нести эту тяжесть?» И тут мне на память пришла молитва апостола Павла, когда он просил Господа удалить от него ангела сатаны. А что, если все эти непрекращающиеся назойливые мысли идут от ангела сатаны? Подумал я. Сейчас я это проверю, приказав ему отойти от меня. И если это от него, то он подчинится моему приказанию, сказал я в себе. Я поднялся из-за стола и почему-то опустил голову. И тут, как бы сбоку, с полметра от меня, краем глаза я увидел темный силуэт, фигуру наподобие человеческой. «Это и есть ангел сатаны», — подумал я, и, мысленно обращаясь к нему, произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, ангел сатаны, действующий на мою плоть, отойди от меня». И в ту же секунду я ощутил полную свободу, словно погрузившись в покой и мысленную тишину, ни одной посторонней нежелательной мысли. Вот когда я оценил свободу, которую дарует Господь наш Иисус Христос. С тех пор, благодарение Богу, я постоянно нахожусь в этой свободе. О чем хочу — думаю, о чем не хочу — не думаю, и никакая мысль не пленит моего сознания. Наоборот, я пленяю всякие помышления в послушание Христу. Из этого опыта я понял, что все, что нарушает наш сердечный мир, каким бы невинным оно ни казалось, исходит от дьявола, которому мы и должны противостоять твердою верою, чтобы нейтрализовать его действия. В апреле 2005 года в Сакраменто были сильные ветры, особенно с юга. Рядом с моим домом растет большое развесистое дерево, а с южной стороны перед домом был пустырь. Так что ветер дул на дом и на дерево без всякого препятствия. Когда я вышел из дома и посмотрел на дерево, которое было шире дома и раза в два выше его, то я встревожился. Долго дерево не может устоять против такого ветра, так как ветви его сильно гнутся. Подумал я, что же делать? Если оно не выдержит, то разрушит весь мой домик. И тут я вспомнил, как Иисус Христос усмирил бурю. Да, думаю, здесь только сила Божья может остановить такой ветер. А имею ли я такую силу? Спросил я себя. Да, согласно слову Христа, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А также, согласно Ефесянам 1:19, как безмерно величие могущества Его в нас. «А имею ли я власть употребить Его силу против ветра?» — снова спросила я себя. «Да, имею», согласно Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. А власть детей Божьих превосходит любую власть, не только на земле, но и на небе». После таких размышлений у меня появилась уверенность, что ветер послушается моих слов. И я произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, ветер, умолкни, перестань». Не прошло и 3 секунд, как ветер прекратился, и сделалась тишина. Почему Бог в этом случае ответил по моей вере? Думаю, потому что я нуждался в защите от ветра, который сломал бы дерево. Бог дает потребное для жизни. Если бы не было угрозы для дома, мое слово было бы бездейственно. И еще потому, что моя просьба, а затем и повеление ветру умолкнуть и перестать, были угодны Богу. Проявив свою силу через мою веру, Он этим прославил Себя. Но силу можно и потерять, как мы выражаемся. В действительности же мы силу не теряем, а делаемся неспособными проявлять ее через себя по той или другой причине. В основном, когда делаемся виновными перед Богом.
Для пояснения приведу пример из своего личного опыта, когда я испытал это в своей жизни. Однажды меня пригласили почитать Слово Божие над умершим, как это делается среди православных. Пригласили, потому что женщина, которая обычно это делала, не смогла прийти. Я, конечно, согласился. Две комнаты были заполнены людьми, и я стал говорить им о пути спасения. Это было в станице Карпильской. Слушая, они кивали головами, по-видимому, соглашаясь с моими словами. Видя это, я закончил приглашением покаяться. Но люди сидели, не двигаясь. «Что вам мешает покаяться?» — спросил я их. В ответ они пожимали плечами. «Вот, думаю, какие упорные, никакое слово на них не действует». И как только я так подумал, я ощутил, как из меня что-то вышло через ноги, и я духовно ослаб настолько, что не мог вспомнить ни одного места из Слова Божьего, чтобы проповедовать. Мне оставалось только встать и уйти. Около недели я восстанавливал свое прежнее состояние, пребывая в Его Слове. Но этот случай меня еще не научил. Может, потому что я был еще молодым христианином и неопытным в этих обстоятельствах. Но Бог продолжал работать надо мной и дал мне возможность еще раз пережить этот опыт. Недели через две меня снова пригласили почитать Слово Божие над умершим, так как та женщина опять не смогла прийти. Хата, как и прежде, была полностью забита людьми, которым я начал рассказывать о Христе и о Его плане спасения. Минут через 15 вдруг заходит та женщина. «Надо же», — подумал я, — «она теперь все испортит своим противлением». И тут же я ощутил то, что и в первый раз. Я сделался совершенно беспомощным, как человек, совершенно не знающий Слова Божия. На этот раз до меня дошло, что стоит принять только одну мысль неверия и окажешься обворованным сатаной. Так получилось и со мной. Лукавый похитил из сердца слова Божьи, так, чтобы я ничего больше не мог сказать. Все, что Бог делал в моей жизни, невозможно описать. Он проявлял себя различными способами, а также вразумлял меня через сновидения, в которых разъяснял и открывал свою волю. Как Бог охранял меня от противников, можно увидеть на таком случае. Я работал шофером в карьере. Каждый год у нас проводились экзамены на знание правил уличного движения. На одном из экзаменов я ответил на все вопросы, а комиссия объявила, что я не сдал. А тех, кто не сдал, к работе на машине не допускали. Когда я вышел, подходит ко мне заведующий гаража и спрашивает: «Ну как, сдал?» Я ответил на все вопросы, а председатель комиссии сказал, что не сдал. «Это я тебе так устроил», — с усмешкой сказал он. «Пусть теперь Бог тебе поможет». А на другой день он подходит ко мне и говорит: «Знаешь, Бог наказал меня за тебя». «Как?» — спрашиваю я его. «Приехал домой, и пришлось прирезать корову. После этого случая он стал относиться ко мне хорошо». Так Бог вразумил его, и он понял это. Слава Богу! Весна в 2006 году выдалась очень дождливой. В реке уровень воды поднимался очень быстро, так что создавалась угроза наводнения. Городские власти предупреждали жителей, чтобы они были готовы на случай эвакуации. Я смотрел последние новости о погоде, где показали линейку для замера уровня воды. До критической метки осталось около метра. И при этом объявили, что дождь усилится в течение последующих двух недель. У меня появилась тревога, что уровень воды может подняться выше метра за эту ночь. После некоторого самоиспытания веры я хотел было обратиться к Богу, но был остановлен духом. Мне открылось, что об этом нужно помолиться в церкви. Так я и поступил. О том, чтобы Бог защитил город от наводнения, молилось около 15 человек, которые в кратких молитвах взывали к Богу.
я также кратко помолился об избавлении и закончил благодарностью, что Бог услышал мою молитву и начал ожидать ответа на свою молитву. Придя домой, я включил передачу о погоде и увидел, что прогноз погоды резко изменился. Предсказывалось, что в течение 2 недель будет ясная погода. Так Господь прославил Себя через услышанную молитву веры. В июле 2006 года по местному радио на русском языке сообщили, что на Калифорнию движется тайфун с силой, равной тому, который ранее был на восточном побережье Америки и произвел большие разрушения. Двигался он в 3 направлениях. Одно из них было на город Сакраменто. Дух мой встревожился, и тут же с верой я воззвал к Богу о защите Калифорнии. Больше об этом тайфуне я ничего не слышал. В Матфея 6:6-13 сказано, что Богу нужно молиться в тайне, когда ты не в церкви. А в Матфея 7:11 Иисус Христос открывает нам, что Отец наш Небесный не отказывает своим детям в их просьбах, если они просят о добром, то есть если наши просьбы не противоречат Его воле. Если мы пребываем во Христе, и Его Слово пребывает в нас, то оно обязательно произведет в нас хотение и действие, соответствующее Его воле, что мы и должны выражать в своих молитвах. Тем прославится Бог, когда Он, согласно Слову Своему, совершит просимое нами с верою. И половины не описал я того, что Бог совершил для меня и через меня, действуя своей силой. Я же был лишь орудием в руках Его, который осуществлял не мою волю, но свою, не мое желание, но свое. Поэтому слава вся принадлежит только Ему. Я благодарен Богу, что Он удостоил меня сотрудничать с Ним, где Его сила совершалась в моей немощи. Да благословит Господь описанное мною, и да послужит этот материал благословением читающим и слушающим его». Притчи 3:6. «Во всех путях твоих познавай его».

«Любите друг друга, как я возлюбил вас». Слово «любите ближнего». Так Иисус сказал. «Мне ли ходить в обиженных, кто бы не обижал? Мне ли обиды жгучую душу сжигать дотла? О, возлюбить не лучше ли? Сердцем не помнить зла». И я себя заставила не обижаться впредь, жить по Господним правилам, ближнего пожалеть и на слова обидные просто рукой махнуть. Где же, скажите, видано Господа обмануть? Втайне считать обидчиков, знать, что любой не мил, внешне блюсти приличия, сердцу не хватит сил. Слово «любите ближнего, как самого себя». Мне ли ходить в обиженных, ближнего не любя? Если любовь от Господа, если я Богу дочь, нет для обиды доступа, всякой обиде прочь. Ближнему снисхождение, и на удар любовь, Божье долготерпение, милость в ответ на боль. Ты, Иисус, не в обиженных, ты о себе забыл. Слово «любите ближнего» так, как я вас любил.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

Даже есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею. Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». «Щит мой, рог спасения моего и убежище мое! Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь! Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня! Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня! В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и восколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим. Сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силой для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, к Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 19, начальнику хора, псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища и из Сиона, да подкрепит тебя. Да вспомнит все жертвоприношения твои и всесожжение твое, да сделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Я читаю Псалом 20, начальнику хора, Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие, Ты положил на него благословения навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Думаю, что каждый из нас когда-нибудь обижался. Или обижал сам. Все мы порой обижаемся и обижаем. Нечаянно, неосторожно, неосмотрительно или, не дай Бог, преднамеренно. Эта тема очень актуальна сегодня. Но Писание говорит, что и раньше дела обстояли не лучше. Потому Павел напоминает. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Будьте снисходительны, прощайте друг другу. Это нужно делать не только тогда, когда нас обижают, но и когда мы обидели, огорчили кого-то. Нужно просить прощения и стараться проявлять любовь, снисходительность и милосердие. Иногда на нас обижаются, если мы говорим кому-то правду. Мы говорим это правильно, с любовью, не резким тоном, не грубо. Но все равно наши слова почему-то производят обиду, недовольство. В третьей книге «Царств» записана история о том, как однажды цари Иосафат и Ахав решили спросить у пророков, идти ли им войной на Рамов Галаадский. Они созвали всех пророков, и все 400 говорили им одно: «Идите, Бог благословит вас». Но Иосафата, видимо, что-то тревожило, и он спросил Ахава: «Есть ли еще пророк?» Царь Ахав ответил: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат: «Не говорит царь так». И по настоянию царя Иудейского царь Израильский все-таки позвал этого пророка. И он действительно говорил совсем другое. Он не сказал того, что хотел слышать Ахав. Царь обиделся, разгневался на Михея и посадил его в темницу. Но уже очень скоро он на себе убедился, что через этого пророка говорил сам Господь. Убедился, но было уже поздно. Друзья дорогие, если мы будем обижаться на тех, кто говорит нам правду, то горе нам, потому что зачастую через этих неприятных нам людей Господь стучится в наши сердца. Через них сам Бог говорит нам истину. Божья истина может приходить от кого угодно, от наших близких, от друга, брата, служителя, от пастора или от родителей. Но разве они стараются нас обидеть? Конечно же нет. Они хотят с любовью нам что-то сказать, наставить нас и показать, как правильно действовать. Как же важно не обижаться на наших близких и друзей, а с благодарностью принимать их замечания и укоризны. Как важно понимать, что для нас не полезно, если все будут говорить о нас только то, что мы хотим слышать. Как не полезно было Ахаву то, что говорили ему 400 его пророков. Иисус предупредил своих учеников, а также и нас: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Луки 6:26. В новом переводе сказано немного иначе: «Также хвалили отцы их и лжепророков». Очень часто встречаются в жизни ситуации, когда люди говорят нам то, что хочется, что приятно слышать. От таких слов нам бывает радостно, приятно. Нам хорошо, и мы все довольны. Но стоит человеку сказать что-то неприятное, что нас не устраивает, или мы не хотим слышать, и мы начинаем обижаться, расстраиваться, выражать свое недовольство. Важно понять одно. Если мы хотим слушать о себе только хорошее и приятное, тогда слова Иисуса «Горе вам» будут относиться к нам напрямую. Горе нам, если мы угождаем людям, чтобы слышать от них только хорошее. Также горе нам, если мы обижаемся на тех, кто говорит нам правду, желая нашего исправления. Горе нам.
Сегодня очень многие в этом мире любят слушать тех, кто говорит им приятные речи. Очень многие специально идут туда, где можно слышать только приятное, что все хорошо и что они хорошие. Это ведь так отрадно слышать. Люди стараются избежать всего, что может открыть им правду. Но разве это правильно? Конечно, она часто бывает горькая, эта правда, но она наставляет нас, обличает, учит. Истина очень редко кому-то нравится, но она ведет нас к жизни. Потому пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали и умели жить по Слову Божьему, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто имеет жалобу. Как Христос простил нас, так и мы. А более всего, давайте будем проявлять к ближнему любовь нашего Господа Иисуса Христа, которая есть совокупность совершенства. Если мы будем проявлять любовь к брату, к сестре, то обидам не будет места. Пусть Господь благословит нас снисходить друг к другу, не обижаться и не обижать. Я не умею ненавидеть, да и учиться не хочу. Меня легко можно обидеть, любому это по плечу. Но я учусь не обижаться, обиду долго не держать. И продолжаю с тем общаться, кто даже любит обижать. Ведь обижаться — грех немалый, а обижать других — вдвойне. Но раз я христианкой стала, то надо вывод сделать мне. Обида душу разрушает и телу вред большой несет. Тем, кто кого-то обижает, и тем, кто слезы часто льет. Не обижайте своих близких, ведь слезы их увидит Бог. Суд будет вам совсем без иска, и можете поверить строг. Вы поскорее всех прощайте, кто вам обиду нанесет. Их в руки Господу отдайте, а Он порядок наведет. И будет жить куда приятней в свободе от любых обид. Себя Иисусу посвящайте, Он вас от боли сохранит.

Случилось страшное. Любовь и грех прибиты вместе на одном кресте. А у подножья люди. Крик и смех. Пересеклись все взоры на Христе. Толпа безумствует, глумится зло. О, если ты сам Бог, сойди с креста! А вдруг и вправду распятая плоть покинет крест позора. Что тогда? Спаситель с крестной высоты смотрел на тех, кто говорил «с креста сойди», кто для любви гвоздей не пожалел, и сердце билось тяжело в груди. В лицо Христу уже дышала смерть. Еврейская земля ждала конца. Все громче крик, все громче слышен смех. «Прости им!» Иисус молил Отца. Какие злые лица у людей! Дышать так трудно, и в глазах темно. Живое тело рвется от гвоздей, а им тому подножья все равно. Из рук пронзенных, из пронзенных ног по дереву креста струилась кровь. Я их любил, я сделал все, что мог, но разве им нужна моя любовь? Не тронуть каменных сердец ничем, не примут жертвы, не поймут они, напрасно все. И умирать зачем? Пусть остаются на земле одни. Отец, они не поняли меня, иду к тебе. Все смотрят на Христа, и ты, и я. Случилось страшное, сошел он со креста. Крест всемогущего не удержал, открылись небеса перед Христом, и каждый у распятия задрожал, увидев гвозди на кресте пустом. Шептали люди: «Верим, что ты Бог». Но на глазах толпы поднялся он, растаял в чистом небе голубом, и над Голгофой его протяжный стон. Иисус вернулся к своему отцу, и подошла притихшая толпа к терновому колючему венцу, что с головы Иисуса вниз упал. Случилось. Люди больше не кричат, и мертвая настала тишина. А на кресте кровавая печать, и громко засмеялся сатана. Все кончено, погас спасение свет, никто не будет с Господом в раю. Иисус был прав, и больше его нет, он доказал божественность свою. И окружил сердца людские мрак. Как страшно жить в кромешной темноте. Но слава Богу, было все не так, и наш Господь остался на кресте. Из рук пронзенных, их с пронзенных ног последняя уже струилась кровь. Но Иисус нас разлюбить не мог, и не могла сойти с креста любовь. Он знал, что нет, не все к Нему придут, не все поверят распятой любви, не все у ног Его покой найдут, но Он для всех эту любовь явил. Он искупил нас от греха и тления. А ты все проверяешь, Бог ли Он? Тебе так трудно преклонить колени, а Божий Сын за грех твой был казнен. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив. Захочешь ли Иисусу жизнь отдать? Сегодня длится Божья благодать, а завтра ты над будущим не властен. Спеши теперь спасение принять. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив. Сегодня длится Божья благодать. Но если ты к спасению безучастен, случится страшное, ты можешь опоздать.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу 2 глава с 11 по 13 стих. Жить надеждой. В данном отрывке Павел описывает пришествие Иисуса Христа как благословенную надежду для каждого Его последователя. Эта надежда является прямым результатом благодати Бога в нашей жизни. Под славным явлением подразумевается возвращение Христа на землю вместе со своими после 7 лет скорби. Но благословенная надежда может сбыться в любой момент. Возвращение Христа за своими неминуемо. Некоторые насмехаются над теми, у кого есть надежда, но Господь Иисус обещает: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». В Откровении Он 4 раза говорит об этом апостолу Иоанну. «Вы, как тот, кто поверил в Его совершенное им на кресте дело, можете пребывать в благословенной надежде, что Христос вернется за вами». Писание ясно говорит, что тогда Он Сам сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом вы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будете на облаках в сретение Господу на воздухе. Мы не знаем, когда это благословенное событие произойдет, но вместе с Павлом мы можем сказать, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Римлянам 13:11. Его пришествие будет вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, и тогда мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

0: послушать проповедь Евгения Бейни, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Первое послание Иоанна, это будет 2 глава. Я буду читать довольно-таки большой отрывок с 12 по 17 стих. Вы можете следить, если у вас есть Библия, и буду комментировать, читая. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Моего. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Я думаю, что когда Иоанн уже довольно-таки зрелых лет, пожилой, может быть, даже человек, писалось это послание в конце первого века, рассуждал о церкви, он сознательно разделил церковь на возрастные категории. И когда он обратился к отцам, то все, что он мог сказать к отцам, он сказал, что вы познали сущего. Когда он посмотрел и оценил, что в церкви есть юноши, он сказал, что большая привилегия и преимущество юноши – это победить лукавого. Когда он рассуждал об отроках, он сказал, что вы, по сути, победили отца. Но до этого, когда он о детях рассуждал, то он сказал, что вам прощаются грехи. И вы знаете, дальше, по мере написания, он обратил внимание на две наиболее важные категории возрастные. И он сказал, я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. И я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Из четырех категорий он отметил две. Но рассуждая дальше, я хочу эту мысль продолжить. Он, казалось бы, отвлекся, но на самом деле нет. Он сказал, не любите мира, не того, что в мире. Почему? Потому что кто любит мир, в том нет любви Отчи или Божьей. И он объяснил, что такое мир и что такое Божья любовь. Он говорит, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И все это не есть от Отца. Но откуда приходит? Приходит от мира. И дальше он говорит, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Аминь. Я сегодня хочу говорить о стадиях духовной зрелости церкви или христианина. Это, конечно, коснется и тех людей, кто, может быть, не считает себя церковью, не считает себя христианином. Естественно, это все будет условно, потому что невозможно разделить каждую жизнь человека или жизнь каждого человека на определенной стадии. Иногда детство длится всю жизнь, иногда взрослые люди капризнее детей, а иногда взрослость приходит в детском возрасте, когда не знаешь, как к ребенку подъехать, ему предлагаешь конфету, улыбаясь, а смотрит на тебя, как все равно ты с маленьким общаешься. Поэтому и в духовной жизни мы говорим о том, что по-разному люди переживают отношения с Богом. Кто-то быстрее взрослеет, кто-то медленнее взрослеет. Но когда я буду говорить о каждой стадии духовной зрелости, я хочу, чтобы вы просто проанализировали лично себя на основании Священного Слова. Вообще, это очень важная тема для нас с вами, потому что Бог ожидает от нас больше всех дел, больше всех мероприятий, которые мы совершаем в церкви и в личной жизни, ожидает зрелости. Когда он подошел к смоковнице, и Иисус, идя в Иерусалим, он увидел прекрасное дерево. Это было, по сути, большое, правильное дерево, но в нем был один недостаток. Какой? Кто из вас помнит и читал этот текст Священного Писания, тот скажет, на этом дереве не хватало плодов. Так вот, зрелость чаще всего определяется плодами, а не количеством листьев, не толщиной ствола и не длиной корней. Точно так же в духовной жизни, я заранее вот хочу показать вам угол нашего с вами рассуждения. Не количество внешних признаков христианина, не глубокая укорененность в церковных знаниях и церкви определяют его зрелость, не то, насколько он силен в церковной должности, а определяется, насколько он приносит плод для Царства Божьего. Я не буду говорить в той последовательности, в которой писал Иоанн, но я буду говорить в последовательности, в которой мы с вами живем. Начиная с младенчества, да, переходя, мы входим в стадию отрочества, проходя стадию отрочества, мы переживаем стадию юности и потом стадия отцовства. И один из философов сказал, что а дальше начинается все сначала, стадия младенчества. Потому что успех в 3 и в 103 одинаковый. Поесть, поспать и проснуться сухим. Может быть, это не мои слова, только не обижайтесь. Но где-то, может быть, так и есть. Если человек зреет и двигается дальше, Бог ему не позволяет дожить до следующей стадии младенчества, он его забирает себе. Почему? Потому что он зрелое срывает и употребляет в своем царстве. До этого, прежде чем я буду говорить о каждой стадии отдельно, друзья, я хотел бы показать важность того, о чем мы с вами будем говорить, через то, что Иисус сказал о мире и о Божьей воле. Когда Он говорил о мире, вернее, Иоанн, когда Он говорил о мире, то Он показал очень важную деталь. Мир действует через похоть. Что такое похоть? Похоть – это неудержимое желание человека, даже доброго, но вышедшее из-под его контроля. Человек может стремиться приобрести хороший дом, и это не является похотью, это является желанием. Но иногда это желание перерастает в похоть, когда он не кушает достаточно, не спит достаточно, не отдыхает достаточно, в церковь не ходит, потому что у него желание приобрести лучший дом в Джексонвилле. И это похоть. И это еще даже не грех. Но Священное Писание говорит, если желание переросло в похоть, то похоть, зачавши, перерастает в грех. И так действует мир. По сути, наша проблема не в том, где найти желание. Наша проблема в том, как разобраться и обуздать наше желание. И поэтому мир на этой почве предлагает с каждым поколением все больше возможностей, все больше открытых дверей, и у человека появляется все больше желаний. Но если сравнить это с исполнением воли Божьей, то воля Божья действует не таким методом, друзья. Особенно многие молодые люди хотят однажды утром проснуться и испытать жгучее желание молиться. И они думают о том, что когда-нибудь это произойдет. Но кроме как жгучего желания проверить страничку в социальной сети или сбегать похлопать холодильником, не приходит. Потому что Бог не действует на уровне похоти, когда ты проснулся и хочешь, быстрее, быстрее, Библию почитать, быстрее. Нет. Написано, Бог действует через познание Его, через познание Его воли. И поэтому наиболее часто употребляемое слово вот в этом отрывке, который я читал, познание. Потому что в этом сила отношений с Богом. Через глубокое проникновение во что-то. Это даже не совсем то же самое, что знание. Потому что знание – это информация. И многие из нас знают, что такое футбол, ну, не в американском исполнении, а в европейском soccer, да? Вот. Это 22 человека бегают за одним мячиком и гоняют его с одной стороны в другую. Это знание. Но познание – это определить правила, знать сильную или слабую команду, знать количество чемпионатов, кто за что играет, почему дают желтую карточку, почему красную. Это глубокое проникновение в какой-то определенный предмет или область жизни. Так вот, с Богом на уровне знания тоже сложно жить. Многие сегодня люди знают Бога и знают о Боге, и знают церковь, и знают о церкви много. Священное Писание читают, изучают, знают его. Но Священное Писание говорит о том, что должно прийти познание. И познание – это удел зрелости. И на каждой стадии нашего духовного созревания мы углубляемся в познании. И если кто-то и думает, что когда-нибудь он исчерпает Господа, то он глубоко ошибается, потому что Господь и Его воля, и Господнее Царство, Его духовный мир – это бездна премудрости, познания и ведения. И меня это вдохновляет, что я никогда не буду исчерпан в своем познании Господа. Меня это будет обогащать до тех пор, пока я не встречусь с Ним и не познаю полностью. Итак, начнем говорить о детях. Написано «Дети». Я вам пишу, потому что, и вот самое главное, по сути, вы и ничего сами не сделали. Вам было сделано. Вам простили ваши грехи. И не ради вас, а написано ради чего? Ради чьего имени, точнее? Ради имени Его. По сути, детство – это такое состояние человеческой жизни или период, когда человек не является ничему причиной, ни за что не отвечает, и его радость и сладость от общения с Ним заключается в факте его существования. Он родился, и это праздник. И один из наших новых отцов церкви, вот когда у него родился ребенок, он сказал: так это вообще интересная жизнь. Ты спишь тогда, когда он тебе разрешит, ест, когда он тебе разрешит, но, простите, даже по нужде ходишь тогда, когда он тебе разрешит. Я помню, когда у меня родилась дочка, она была очень чуткая во сне, так я выучил все досочки на полу, которые трещали, чтобы, уходя из комнаты, на лишнее не наступить, потому что она проснется, и она хочет, чтобы я с ней рядом был. Но нет другой такой вот стадии, которая приносила бы такую радость для родителей, как детство. Еще раз обращу внимание, за что? За факт рождения мы испытываем такую радость. Когда мы говорим о духовной жизни, родиться от Духа Божьего – это, по сути, начало отношений с Богом. Даже нельзя назвать стадией познания. Почему? Потому что мы сами с вами ничего для этого не делаем. Написано, спасение приходит не от дел, чтобы никто не хвалился, но приходит по великой милости Божьей. И когда мы в церкви предлагаем спасение, когда мы в церкви предлагаем покаяние, то все, что мы говорим, это надо минимум сделать, признать себя грешником и попросить у Бога прощения. И все изменяется. Параллельно я вспомню жизнь Моисея для того, чтобы эти стадии показать. Когда Моисей родился в израильском народе, то вы знаете, он родился не в лучшее время. Он родился тогда, когда его народ был в плену, в уничижении. Он родился тогда, когда фараон всех мальчиков приказал истреблять. Он родился тогда, когда мама и папа очень сильно переживали, что будет дальше. Он родился тогда, когда единственная дорога была в реку, в которую выбрасывали младенцев. Виноват ли он, что он родился в такое время? Виноват ли он, что, ничего не сделав, он должен был быть истреблен? Конечно же, нет. Точно так же рождается каждый человек в этом мире. Мы рождаемся в мире, который находится в плену греха. Мы рождаемся в церкви, в семьях, в большой тревоге. Что будет дальше? В какое время мы будем жить? Там война, там кризис, там не понять что. И мы с вами за это никакой ответственности не несем и не являемся причиной этому. И многие люди разочарованы, они говорят, жизнь ничего, никакой ценности не представляет. Но вы знаете, какой у Бога был интересный план? Все, что сделала мама, это взяла корзиночку, осмолила, смолой эту корзинку положила младенца и пустила его по реке. И я здесь вижу большое образно-пророческое слово для нас. Очень многие родители сегодня молятся о детях. Я особенно здесь, в американских церквях, это чувствую. В каждой церкви заявляют нужду за детей, за детей, за детей. В таком мире мы рождаемся, что наших детей спасти сложно. Но если мы принадлежим Богу, если мы не отдаем наших детей миру, то Бог предлагает для них спасение. И вопрос в том, что по этой же реке, где должен был погибнуть Моисей, он плыл в ковчеге, потому что это то же самое слово в еврейском языке, что и ковчег Ноев, хотя в русском это корзинка. Он плыл и был спасен. Мы сегодня живем в ужасном мире, но если мы сами в ковчеге спасения, и если своих детей посвящаем Богу, если молимся, невзирая на обстоятельства жизни, я знаю, что в том мире, в той бурной реке этого мира, в которой они должны погибнуть, они будут спасены ради имени Его. Я хочу, чтобы мы были увереннее в этом. Ради имени Его будут спасены. И поэтому не ослабевайте в молитвах. Поэтому ищите откровение от Бога. Потому что здесь должен действовать духовный принцип, духовный закон и Божий Дух. А все, что мы можем, это просто об этом ходатайствовать. И когда написано о церкви в Откровении Иоанна, то написано, что победа церкви приходит через кровь Агнца. написано, они победили его кровью Агнца. Поэтому первичная стадия человеческих отношений с Богом начинается с покаяния. Начинается тогда, когда человек признает себя грешным и строит отношения с Богом. И через это Бог сохраняет его жизнь. И через это Бог даст разные обстоятельства, в которых человек останется живым. И, может быть, первое время этот младенец лежал тихонечко Моисею в корзинке. Но потом, что ж маленькому мальчику в корзинке неинтересно, ни игрушки, ни мамы, ни папы, ни еды. Естественно, он там возмущался, естественно, он что-то там говорил, может быть, там на своем клингонском наречии, которое никто не понимает, даже родители. И поэтому его нашли, поэтому его увидели. Вы знаете, еще одну мысль хочу сказать. Младенчество в церкви – это речь без соображения. Когда очень многие люди в адрес Бога, в адрес церкви, в адрес служения много говорят, им кажется, что они знают толк, но их наречия никто не понимает. Это духовное младенчество. Они в церковную кассу хотят влезть, там, говорят много, они в миссию везде, куда только не пускают. И я вам скажу, друзья, не думайте, что это они кто-то, они это мы с вами, потому что рано или поздно мы эту стадию должны были перерасти. Младенцы соблазняются о песнях, которые поются, о проповедниках, которые проповедуют. И они много говорят, особенно в воскресный обед, когда обсуждают, что было в церкви. Вот. И это интересная жизнь. И когда человек зрелого такого состояния смотрит, он понимает, это не изменить, это не отменить, а все, что можно сделать, подождать, пока перерастет. И поэтому, что сказал Иисус, когда поставил маленького человека – написано «ребенка», он сказал «не соблазняйте». Он сказал, что льна курящего нельзя угасить, и трости надломлены нельзя доломать до конца. И поэтому для зрелых людей в церкви, я сейчас как вот работающий с молодежью, руководитель молодежи у нас в братстве, я просто прошу, не ломайте, вдохновляйте, поддержите, не соблазняйте, подождите, чтобы они чуть-чуть подросли. И в этом будет благословение для каждой церкви. Следующая стадия духовного роста – отцовство, которое познают отроки. Написано «отроки я пишу вам, потому что вы познали отца». Вот в этот момент в человеческой жизни или в человеческой судьбе начинается более или менее серьезное определение своего рода. Принадлежности к кому-то. И обратите внимание, что как чуть-чуть ребенок подрос, он должен всегда ощущать присутствие родителей в комнате. Он будет сидеть в уголочке, ковыряться с игрушками. Но как только мама вышла из комнаты, что происходит с ребенком? Тревога, волнение, что-то не так. А мама появилась, дальше играет. Почему? Потому что он знает свой род. В церкви подойдите к маленькому ребеночку, уже чуть-чуть подросшему, не младенцу, дайте ему что-нибудь, и он будет глазами смотреть, где мама. Мама будет рядом, все у вас возьмет. А если мама рядом не будет, ничего не возьмет, потому что не распознал. Когда приходили мои родственники, они очень часто обижались на моих детей, потому что к некоторым дети не шли, от некоторых плакали, от некоторых убегали. Почему? Потому что для них очень важно распознать близость кому-то к чему-то. И вы знаете, когда мы говорим о духовной зрелости, мы должны с вами понять, что мы с вами сотворены по образу и по подобию чьему? Божьему. Так вот, когда человек начинает созревать в духовном смысле, то после покаяния, что ему нужно пережить, это единение с Духом, с родом Божиим. И все, что делает сегодня дьявол, он пытается извратить не одного человека и не одну группу людей, а он пытается извратить род. И написано, что мы живем среди рода какого? Лукавого и развращенного. И поэтому сегодня очень легко даже разделить род Божий и род небожий, когда изменяются законы, когда изменяется внешность людская. Из невозможного делают возможное в греховном смысле, из запретного делают позволительное. Почему? Потому что дьявольская работа – изменить род. И иногда смотришь на человека, ну простите за прямоту, но вспоминаешь такое хорошее русское слово «нелюдь». Когда он ведет себя ужасно, когда говорит ужасно, когда он наслаждается своим грехом, и говорят «нелюдь», «не человек». Говорят, совести у тебя нет. Бесстыжий человек, говорят. Потому что потерял принадлежность к роду. Когда Никодим пришел к Иисусу поговорить, то он не понял главного. Он не понял, что ему надо родиться свыше. Потому что он сказал, я родился от отца и матери. И он приземлен был. Он понимал свой земной род. Но будучи уважаемым человеком в Израиле, он не мог понять, что такое познать род Божий. Но опять же, возвращаясь к Моисею, мне интересна судьба этого человека. Его забрали с маленства или с раннего детства в дом фараона. Его забрали туда и воспитывали всем премудростям египетским. Естественно, его водили в идольские храмы и вместе со своей мамой, так называемой приемной, с фараоном, он поклонялся всем идолам, которые были в Египте. Естественно, его научили всем премудростям, языку научили письменности, его научили всем философиям, потому что он жил в Египте 40 лет. Это не просто 4 года. Это время, когда он должен был как губка впитать все то, что ему предлагают. Но знаете, как Бог устроил? Молоком питала его мама. И через 40 лет, когда он вышел и видит, что египтянин издевается над израильтянином, на чью сторону он встал? Казалось бы, 40 лет ты воспитывался египтянином. Но как только он увидел своего, которого унижают и обижают, он не смог. И он вступился. А премудрость-то какая была? Сильная. А единоборство знал. Ну и чуть засильно этого египтянина прижал и в конце концов до смерти довел, закопал и пришел назад. И когда дошло до фараона, что сделал Моисей, вы знаете, ну мой человеческий разум меня подталкивает к следующей мысли, что он мог бы прийти и сказать, фараон, ну пожалуйста, ну не обижайся, ну научили же вы меня там хорошо владеть там каким-нибудь орудием, там кулаками, ну давай, может, полы там тебе помою, где в храме, ну прости, маму попросил бы. В любом случае, нашлась бы там где-то какая-то уловка в законе, нашлась бы где-то внутренняя нотка в характере, ну я думаю, что простили бы. Он знал, что это не его род. И написано, что он это все пренебрег, отказался называться сыном дочери фараоновой. Ради чего? Ради пустыни. Потому что вот то, чего не хватает сегодня многим людям, это познать принадлежность к Господу. Написано в Евангелии о том, что его дух свидетельствует духу нашему. О чем? О том, что мы дети Божьи. Иногда люди живут в мире с таким представлением, что они жили хорошей жизнью, у них было все правильно, все складывалось, а потом они встретили на своем пути верующих людей. Верующие люди засвидетельствовали о Христе, и у них начала работать совесть, им стало тяжело, и они говорят, слушай, не знал Бога, не знал церкви, было так хорошо, но как только вы пришли, вы испортили мне всю жизнь. И создается такое ощущение, что человек жил нормальной, полноценной жизнью, а Бог ворвался в его жизнь и все испортил. Ему в церкви пообещали, что у него будет новое повышение по работе его, наоборот, опустили. Ему говорили, что у тебя наладятся отношения в семье, а тут родня отвернулась. И он говорит, зачем мне это вообще все надо? Посмотрите, насколько дьявол испортил мировоззрение человека. На самом деле Бог никуда и не уходил. Не Бог врывается в нашу жизнь, а это мы испортили то, что даже внутри нас живет от Бога. Это человек своей греховностью, своей судьбой настолько далеко отошел от Бога, что он уже не распознает, что он принадлежит Богу. И многие люди сегодня задают вопрос, вообще при чем тут я да Бога, а при том, что ты принадлежишь Его роду, даже если ты не живешь в Его доме. Даже если ты не называешь его своим. Богу, к Богу нельзя приблизиться по расстоянию, потому что Он все собой наполняет. Но к чему можно приблизиться или каким образом мы можем приблизиться к Богу? Через единение, через схожесть. Я студентам уже говорил на занятиях о том, что когда рождались мои дети, то у моих родственников, когда они приходили к нам в гости, был на устах всего лишь один вопрос. Они не спрашивали, как он кушает, они не спрашивали, как спит, они не спрашивали, как часто там на горшок ходит. Они приходили, сразу бежали к колыбели, и ну, вспомните, какой самый главный вопрос люди пытаются понять. На кого похож? И пытаются мамин носик, папины глазки. Друзья мои, ну там лежит такое вот маленькое создание, там очень сложно понять, на кого оно похоже еще. Еще изменяется, формируется. И те, которые раньше восхищались моими детьми, они подросли, говорят, ой, какой ты некрасивый стал. Ну уже хоть бы родителям так не говорили. Или наоборот, говорят, ой, в детстве какой ты некрасивый был, а сейчас таки вылюднил даже. Люди пытаются все время распознать род. Но когда человек взрослеет, когда становится зрелым, знаете, что чаще всего говорят? О, как батька. И так и есть. Был нормальный ребенок, а потом уже как батенька. Ну, знаешь, и все. И ты понимаешь, что и там видел, и тут видишь. И это должно нас радовать, потому что мы один род. Когда мир смотрит на нас, как на церковь, что они пытаются в нас определить? Не пафос христианства, не глубину познаний всех церковных установлений и законов. Они очень быстро хотят определить, на кого ж ты похож. И может быть, человек в церкви здесь, вот настоящий Божий человек, если хочешь написать портрет правильного христианина, приди в церковь на богослужение, бери любого и пиши с него портрет. Но когда эти христиане дома открывают письмо, читаемое и узнаваемое всеми людьми, иногда род Божий далеко не распознается. Наши дети не могут увидеть в нас род Божий. Как это увидят люди, окружающие нас? Священное Писание говорит, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, что захотели сделать? Захотели прославить ваш род, Отца вашего Небесного». И за это нам иногда приходится страдать. Нам предлагают другой род. «Будь с фараоном, оставайся в Египте». А мы говорим, не-не-не-не, я лучше пойду в пустыню для того, чтобы сохранить принадлежность к Господу. Следующая стадия, о которой написано, это юноши. «Пишу вам, юноши, — говорит Иоанн, — потому что вы победили лукавого». И мы с вами отметили, что Иоанн позже еще раз вернулся к юношам. Мы говорим сейчас с вами о молодости, и о физической, и о духовной молодости. И наибольший успех и удел молодости – это в том, чтобы внутри себя воспитать способность противостоять искушениям. Это самое лучшее время, потому что в детстве ребенок не может противостоять искушениям. Ему нужно что-то запретить, а что-то позволить. Многие родители это не понимают, они боятся переутрудить своего ребенка, они боятся его слишком надломать, говорят, не надо наказывать, не надо его волю ломать, пусть он выберет. Я вчера молодым людям говорил, что у некоторых не хватает соображения выбрать, и все, что им надо, просто сказать, сделай так. И он спросит, а почему? Потому что. Ну, а я не понимаю, позже поймешь. И он будет возмущаться, он будет нервничать. Но спустя годы мы вспоминаем добреньких учителей или серьезных учителей в школе. Почему-то вспоминаем тех, кто был жестче, потому что нам этого не хватает. Потому что для того, чтобы стрельнуть далеко и точно, нужно натянуть тетиву до такой степени, насколько ты можешь. Вот это детство. А когда приходит молодость, если в молодости продолжаешь тянуть, все рвется. Молодость нельзя тянуть. Молодость нужно учить на уровне выбора. И поэтому мы с вами, когда говорим о юношах, мы говорим о том, что юноши имеют в себе, и девушки, конечно, молодость, способность противостоять искушениям. Почему? Потому что борьба и победа – это удел молодости. В детстве и в возрасте, в пожилом возрасте не хватает ни сил, ни ресурсов, а в молодости они есть. И поэтому Священное Писание говорит, что наша победа для молодых людей – это победа в искушениях. Что такое искушение? Многие люди говорят, искушение, испытание практически одинаково. Образно поясню. Испытание – это когда человек идет по дороге, у него на пути камень. И он должен это преодолеть. Он может подкопать, ну, вряд ли, потому что рухнет. Все, что он может, это таким образом залезть, перелезть и идти дальше. И мы называем это испытанием. Ты был испытан на прочность, на способность преодолеть какое-то препятствие. А что значит искушение? Искушение – это когда ты идешь по этой же самой дороге, и у тебя впереди лежит какой-нибудь камень или там неровность. Но помимо этого у тебя появляется другая дорога, возможность это обойти. Искушение – это возможность сделать выбор. И чаще всего неправильно, раз искушение. И человек, который проходит испытания, он проходит то же самое в искушении, но у него добавляется еще одна возможность – обойти. И как только человек уходит в сторону, он теряет направление жизни. Не устоял в искушении. Поэтому в молодости главная сила и зрелость на уровне трезвости ума, на уровне понимания правил жизни. И в данном случае Священное Писание говорит, всякий рожденный от Бога побеждает мир. И эта победа, победившая мир, что есть? Есть вера наша. Когда мы говорим о победе, то чаще всего мы говорим о том, что есть какая-то конфронтация или напряжение, есть борьба и следующий этап – победа. В духовной жизни точно так же происходит. Есть напряжение, есть борьба и есть победа. Но когда мы исследуем греческое слово «победить» в данном случае, глагол, то оно обозначает не просто воинствовать, напрягаться, не просто убить, а дословно с греческого это слово переводится как «составить конкуренцию». Это не просто что-то надломать и уничтожить. Это значит не трогать то, что есть, а это значит создать что-то свое, способное конкурировать с тем, что есть. И когда Бог увел Моисея, мы опять же к нему вернемся, в пустыню, что он там делал? Он вообще в странное обстоятельство попал, женился на черной женщине, с язычниками живет, пасет стада, не лучший запах, сам не в лучшем виде. На что Бог в нем взращивал? Бог в нем взращивал дух. Точно так же, как 40 лет он в Египте был воспитан египетским мудростям, точно так же Бог 40 лет начинал работать с ним лично, чтобы однажды он смог составить конкуренцию. И через 40 лет Бог так определил, что Моисей способен. И написано, что Моисей пошел дальше обычного, и он увидел горящий куст. На то время в пустыне кусты часто горели. Особенность этого куста была в том, что он горел и не сгорал. И Моисея это каким-то образом привлекло. Он стоял, и из куста с ним начал говорить Господь. И он сказал: «Моисей, ты должен пойти и вывести народ. Я же беглый преступник. Меня ищут в Египте». А Господь знал, что он может. И когда Моисей пришел, мы знаем эту историю дальше, в Египет, он уже не был беглым. И ему не нужно было воевать с Египтом. Ему нужно было просто показать, что это Божий народ, и он в Египте больше жить не будет. Он пришел к фараону. Я думаю, что фараон удивился, спросил: «Да ладно, сам пришел, что хочешь?» Он говорит: «Я не так просто пришел, я не пришел сдаваться. Я не сложил руки и сказал: все, делай, что хочешь, но хочу жить при твоем дворе». Он говорит: «Я не так просто пришел, я пришел для того, чтобы весь народ забрать». Мне кажется, что фараон поперхнулся, особенно если он что-нибудь кушал в этот момент. «Как? Ты вообще понимаешь, о чем речь?» «Конечно, понимаешь. Я могу, потому что на сегодняшний день я имею достаточно силы призвания от Бога. Это победа. И многие молодые люди хотят преодолеть в себе мир. Они хотят его сломать. О, они там не слушают то, не делают то, не ходят туда, не делают то». Это тоже какая-то часть победы. Это тоже хорошо. Но в большей степени победа молодых людей в том, что они должны отделиться от мира и жить своей жизнью. Жить своими силами. И если в мире есть там какое-то поведение определенное, его не нужно тащить в церковь. В церкви нужно свое поведение вырастить, христианское. Если в мире есть какая-то одежда определенная, но не всегда она даже приличная, не нужно эту одежду тащить в мир. Или в церковь, простите. Эту одежду нужно свою, каким-то внутренним пониманием вырастить, чтобы отличаться, чтобы составить конкуренцию. Там все ходят так, а я хожу так. И если раньше вот в красных кроссовках или кедах, в зеленых штанах, в черном костюме или пиджаке на два размера меньше, в рваной майке и нечесанной головой выйти на улицу, ты был бы чудной. Но если сегодня ты выйдешь в костюме на улицу среди красных кед, зеленых штанов и пиджаков коротких, ты чудной. Ну так же. Все изменилось. И если раньше человек был нормальный, то он сегодня уже ненормальный. А если раньше был нормальный, то сегодня уже, или наоборот, ненормальный, то сегодня это стало нормой. Так вот, победа церкви не в том, чтобы всех заглушить, всех задавить, всех уничтожить. Это был удел Ветхого Завета, когда Бог говорил: истреби всех. Истреблять Он будет Сам, когда придет. Земля и все дела на ней сгорят. Он Сам это сделает. И Он сказал: отмщение Мое, говорит Господь. Но зрелость молодости заключается в том, что человек составляет конкуренцию. И когда говорят: это ж можно! Он говорит: конечно, можно. Так а почему ты не делаешь? Потому что свобода не обозначает делать все, что можно. А свобода значит избирать из того, что можно. Что делать, а что не делать. И сегодня человек не может быть свободным, если он делает все то, что ему захочется. Свобода приходит через выбор, через подчинение своей воли каким-то правилам. И люди подчиняют свою волю в мире хаосу, похоти. А мы подчиняем свою жизнь правилам Божьим. И поэтому и те не свободны. Только одни свои несвободы идут в погибель, подчиняясь хаосу мира. А другие свои несвободы, подчиняясь Божьему закону, идут в Царство Небесное. И на сегодняшний день это особая привилегия молодости. Еще одну мысль скажу. Каждому из нас Бог дал пережить молодость. И все пороки, похоти, ошибки, желания, вожделения, если человек не победил в молодости, то в старости, когда он на эмоциональном уровне расслаблен, когда на интеллектуальном уровне у него не такая цепкость ума, когда на волевом уровне он уже не способен принять даже какое-то решение, все непобежденные проблемы набирают обороты и проявляются. И поэтому нам иногда не понять, почему был нормальный человек, а с возрастом все хуже и хуже, становится невыносимым. Жадные некоторые становятся. Ну, не обижайтесь, пожалуйста, я о принципе говорю. Некоторые становятся недовольными, плохо. Некоторые становятся ехидными, такие все черным юмором заливают. Некоторые люди там в грехи впадают. Но Божий человек, победив все в молодости, написано в возрасте, плодовитый и сочный, он может послужить. Поэтому, друзья, когда нам дал Бог такую возможность, победите все то, что является миром и похотью. И потом вы будете насыщаться днями. И последняя стадия зрелости – это отцы. Написано в этом послании Иоанна. Отцы, я вам пишу, потому что вы познали сущего. А в 14 стихе написано: познали безначального. Что такое сущий или безначальный? Это два слова, которые описывают природу Бога. Не просто Его дела, не просто Его личность, не просто Его отношение к людям, но описывают Его природу, самое сокровенное. Сущий без начала и без конца. И удел зрелости – это прикоснуться к самой природе Божьей. И опять же, возвращаясь к Моисею, когда Моисей разговаривал с Господом, он очень странный диалог вел. Господь ему говорит: Моисей, тебе нужно вывести народ из Египта. И Моисей говорит: да, Господь. И Бог ему говорит: Моисей, я тебе дам знамение даже, что на этой горе ты принесешь жертву вместе с народом. И Господь знал Моисея и знал, что народ тоже не имеет нужду в знамении. Он говорит: Моисей, когда ты пойдешь туда, для народа я тоже дам тебе знамение. А положи руку в пазуху. Он положил, достал всю в проказе. Положи еще раз. Он положил, достал, она уже чиста. А он говорит: а теперь брось свой посох. Бросил посох, который превратился в змею. Бери, говорит, змею за хвост. Он взял эту змею за хвост, и она превратилась опять в посох. И он говорит: если народ и этому не поверит, то тогда просто возьмешь воды, выльешь на сушу, и вода превратится в кровь. Бог дал достаточно и для Моисея, и для народа своих знаков. А знаете, что Моисей говорит? Ну, Господи, все равно, а что я им скажу? Кто меня послал? Ну да, приду, буду изумлять чудесами и знамениями. Что мне сказать, кто меня послал? И знаете, что говорит ему Моисей, Господь Моисею? Скажи, что я есть сущий. Я позволил тебе прикоснуться к моей природе. Ты говоришь со мной. Позже мы знаем, Бог явился Моисею на горе. Позже мы знаем, что слава Божия прикоснулась к Моисею так, что люди не могли ему в лицо смотреть, он весь светился. Это ориентир для каждого из нас, друзья. Познать сущего, познать Божью природу, соединиться с Ним. Многие люди сегодня вместо того, чтобы познавать Бога и через это сиять, они подсвечивают себя разными фонарями, везде на телеэкранах, там в разных светомузыках, музыку играют, проповеди проповедуют. Не тот свет, друзья мои, не та природа. А если Божий человек, то это видно. И мы с вами уже вспоминали, свет светит так, что люди хотят прославить Бога. Мы будем скоро с вами молиться. Можно много об этом говорить. Я сегодня просто хочу, чтобы мы понимали, к чему двигаться и к чему стремиться. Познать род Божий мы можем через завет с Ним, прикоснуться к Ним, через очень тесное отношение с Ним. Написано, что когда израильский народ пришел в Египет, они были еще в силе до Моисея, а потом написано, умер Иосиф и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились, размножились, возросли и усилились чрезвычайно, наполнилась ими та земля. И у меня вопрос. Если умер Иосиф и все братья его, весь род их, то кто ж расплодился и размножился? Я понимаю, что вот в тот момент перестал действовать завет Божий с людьми. Они просто перестали быть родом Божьим. И когда народ стенал, просил у Бога помощи, во второй главе книги «Исход» написано, «И вспомнил Бог завет с Авраамом, Исааком и Иаковым, и вывел свой народ». Но когда Он привел народ на гору, то Он заключил с ними новый завет. Он дал им новый закон, и в этом была природа Божья. Он сказал, «Я ваш Бог, а вы мой народ. И кто благословит вас?» Того буду благословлять и я. И он подтвердил то, что было сказано Аврааму. Сегодня мы должны стремиться к тому, чтобы быть в какой-то мере детьми и пройти это, быть прощенными, быть в какой-то мере отроками, приблизиться к Богу, знать Его Дух и идти дальше. Быть юношами, которые приобретают победу и стремиться к тому, чтобы познать сущего, чтобы мы говорили с самим Богом, потому что на небе будет только тот, кто стал с Ним одним целым, одним родом. Давайте мы сейчас с вами, когда будем молиться, попросим у Бога, скажем, Господь, понимаете вы или не понимаете, где вы находитесь, на какой стадии? Может быть, вы еще что-то можете добавить? Это всего лишь мои мысли. Но молясь, мы скажем, Господи, помоги мне дальше идти, помоги мне созревать. Помоги мне укрепляться, покажи мне Твою славу. Многие люди в церкви уже устали от того, что ничего не происходит. Хорошее служение, хорошие проповеди, но внутренне ничего не движется. Нет ощущения Божьего присутствия. Молясь, скажите, Господь, дай мне пережить Тебя. Дай мне почувствовать. Дай мне мысли от Тебя. И через это придет сила. Если нужно вам покаяться, покайтесь перед Ним. Не теряйте это время. Потому что Бог все для нас приготовил и особенно дал возможность прикоснуться к Нему и через это быть счастливыми людьми. Давайте склоним колени и будем об этом молиться.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Время шло, и хотя не раз я слышал тихий, почти неслышный голос Бога, наставлявший меня вернуться в Израиль, я даже не позаботился купить билет на самолет. Однако вскоре пришлось убедиться, что Бога не проведешь. Наверное, мне уже никогда не удастся в точности вспомнить, как именно я узнал о трагической смерти моего старшего брата и о том, что 16 сентября в Холоне состоятся его похороны. Шмуэль, много лет проживавший в Копенгагене, давно хотел вернуться в Израиль. Упорное сопротивление жены помешало этой мечте осуществиться, и его сердце не выдержало тоски по родине. Теперь выбора у меня не было. Бог словно схватил меня в охапку и силой усадил в самолет. Больше всего меня угнетало то, что мы с братом так и не успели уладить наши разногласия, и что я навсегда расстался с ним, даже не узнав, изменил ли он свое враждебное

отношение к Иешуа. Я вспоминал суровые письма, посланные мне братом, когда он узнал о моем спасении. «Ты предал иудаизм и обратился в христианство», — писал он гневно. «Неужели ты забыл все злодейства инквизиции, крестовые походы, все зло, которое твои христиане принесли евреям во имя Иисуса? Как ты посмел примкнуть к этим несчастным выкрестам, растоптавшим свои собственные души?» Хотя его реакция глубоко меня ранила, я мог его понять. В конце концов, разве можно просить слепого оценить красоту разноцветной радуги? Правда, остальные члены моей семьи, несмотря на всю боль и негодование, вызванные моим предательством, реагировали не так остро. Может быть, именно из-за долгих лет, проведенных Шмуэлем за границей, вопрос нашей принадлежности к еврейству стал для него таким больным. Возможно, именно это обстоятельство сделало его отношение к гоям-христианам таким нетерпимым. Приняв Иешуаха Мошиаха как своего спасителя, я написал родственникам и друзьям много длинных писем, наполненных цитатами из Танаха и подробными разъяснениями. Я посылал эти письма с огромной любовью и горячей молитвой, пытаясь изо всех сил объяснить как можно яснее, что Бог желает, чтобы все люди уверовали в посланного им Мессию. К сожалению, мои слова попадали в необрезанные уши и сердца, не умевшие отличить религию, придуманную людьми, от веры, дарованной Богом. В своих письмах я описывал радикальный переворот, происшедший в моей жизни. Я выражал глубокое раскаяние и сожалел о грехах, совершенных мной, и прежде всего перед моими родителями, особенно перед матерью. Всем сердцем я просил прощения у нее за то горе, которое причинил ей, когда убежал из дома и исчез в Эйлате. Я просил и брата простить меня. Его по-настоящему заботило мое будущее, но я относился к его тревогам несерьезно. Теперь мне было невероятно стыдно за такое отношение к брату. Особенно за ту дурную часть моей натуры, которая высмеивала его конформизм. Ведь он считал учебу в школе единственной целью жизни. А я думал, что в отличие от него знаю цену настоящей жизни, ибо не подчиняюсь никаким авторитетам. Как же уродливо была искажена истина в моей голове. Теперь, оглядываясь назад, я не сомневался, что Бог провел меня через все прошлые приключения, чтобы привести к моим нынешним взглядам. Только по милости Бога я принял его дар спасения и не променяя его ни на какой титул или положение в обществе. Все, чего я хочу, это всем сердцем исполнять волю моего Создателя. Для этого я был рожден, с этой целью пришел в мир». В этом мире я живу всей полнотой жизни и в душе несу свидетельство Святого Духа о том, что в будущем мире буду воскрешен из мертвых для вечной жизни. Я написал и сестре, которая была старше меня на 2 года, и попросил у нее прощения за то, что когда-то ударом кулака повредил ей челюсть. И, наконец, что было не менее важно, я извинился перед младшими сестрами, Кармелой и Фридой. Я всегда заставлял их убирать мою постель, складывать одежду, мыть после меня посуду и начищать до блеска мои ботинки. Время от времени я давал им какую-то мелочь за эти услуги, но при этом я поступал с ними так, как не хотел бы, чтобы со мной поступали другие. Я их эксплуатировал, как другие эксплуатировали меня. Став верующим, я попросил прощения у сестер, и они меня простили, хотя не совсем понимали, что именно со мной произошло. Возвращение домой после 9 лет добровольного изгнания стало для меня радостным и волнующим событием.
Мне хотелось упасть ниц на бетон аэропорта Бен-Гуриона и поцеловать эту драгоценную землю, на которой я был рожден и к которой был теперь прочно привязан. Теперь я был готов следовать за моим любимым Господом и хозяином, чтобы всецело отдать себя своему народу, чтобы мои соотечественники-израильтяне тоже смогли обрести это блаженство, узреть спасение, даруемое Господом, и найти свой путь домой к вечному Отцу. Никто не понимал истинного смысла слез, струившихся из моих глаз. Люди, смотревшие на меня, наверное, думали, что это слезы счастья, слезы ностальгии по моей семье или по родине. На самом деле, в мыслях я уносился далеко в прошлое, к пророкам и апостолам. За исключением нескольких кратких периодов во времена Иисуса Навина, Давида и Неемии, духовная жизнь моего народа неизменно вырождалась в грубое идолопоклонство и безнравственность. Бог обрушивал на нас свои справедливые, заслуженные кары, а мы все с осуждением тыкали пальцем в окружавших нас гоев и винили их во всех несчастьях, валившихся на нас, вместо того, чтобы самим вернуться к Господу. Богу не нужно было раздумывать, когда повести на нас армии Амона и Моава, Ассирии и Вавилона, Греции и Рима. Мы всегда давали ему повод, и чем дальше мы от него отходили, тем больше страшные войны обрушивались на нас. И кто знает, что еще уготовано Израилю в будущем? Я проливал слезы. И горя, и радости, горя из-за отчаянного духовного состояния моего народа, радости из-за веры в то, что мой народ достиг той точки в истории, когда он готов принять Иешуа как своего Господа. Я страстно мечтал и верил, что эта мечта была послана мне Господом. Организовать мессианский кибуц и воспитать целую армию проповедников Евангелия. Но все эти возвышенные мысли не мешали мне помнить об умершем брате. Я мучился вопросом, а погиб бы он, если бы я не задержался в Штатах? Наконец, я все-таки вернулся домой, но какой ценой? На этот раз я приехал не на веселую свадьбу, а на печальные похороны, чтобы отбыть шива. Традиционный 7-дневный траур по усопшему, соблюдаемый в еврейских семьях. Когда мы подъехали к дому для совершения траурной церемонии, там уже собралась огромная толпа. После того, как покойный, согласно ритуалу, был опознан родными и обмыт, настало время самих похорон. Каждый раз, когда имя моего покойного брата громко оглашалось через микрофон, мать бурно рыдала. Все вторили ей, плача и рыдая. Женщины всхлипывали, мужчины с трудом сдерживали слезы. Тело Шмуэля вынесли из похоронного дома, положили на специальную повозку, завернули в льняной сафан и накрыли талитом, молитвенным покрывалом. Скорбной процессией мы последовали к открытому бетонному павильону, где раввин прочитал 91-й псалом, начинающийся словами «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Похоронная процессия продолжила движение к только что вырытой могиле. Четверо мужчин несли носилки на плечах, а все мы сопровождали тело к месту последнего упокоения. Тишину кладбища нарушали только душераздирающие стоны моей матери, которая рвала на себе волосы, била себя в грудь кулаками, ногтями царапала свое искаженное горем лицо. Отец тщетно пытался удержать свои чувства внутри. Он был убит горем и скорбью, и из его глаз неудержимо лились слезы. Другой мой брат, моложе меня на несколько лет, держался молодцом и утешал всех, особенно родителей. Идя рядом с отцом, я пытался утешить его, а все мои сестры собрались вокруг матери,
Но все наши усилия были бесполезны. Мать вопияла к небесам, но небо над ее головой было словно выковано из прочной меди. Откуда ей было взять вместо слез елей радости и вместо унылого духа славную одежду? Сможет ли моя дорогая мама когда-нибудь утешиться? Захочет ли она меня выслушать? И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение 5:1, 5, 9, 10 и 12. Я молча стоял у открытой могилы моего старшего брата, поглядывая вокруг. Безутешная мать выражала свое горе яростными стенаниями. Отец, казалось, вот-вот лишится чувств и рухнет на землю. Сестры горько рыдали. Наши родственники, собравшиеся, чтобы отдать последний долг покойному, тоже были в слезах. Ужасные вопросы мучили меня. Как я могу сказать этим любимым мною людям, молившимся о том, чтобы душа усопшего нашла покой в раю, что их молитвы не найдут ответа? Как я могу объяснить им, что человек, не принявший прощения Бога за свои грехи, ставшие возможным благодаря жертве Иешуа, умирает в грехе и в день страшного суда будет признан вовеки виновным? Потом к этим вопросам прибавились богохульные мысли. Что же это за Бог, если он может послать хорошего, честного человека в ад только за то, что тот не поверил в Иешуа? А как быть с тем множеством безгрешных людей, которым просто не представился случай услышать благую весть о спасении и обрести его? Неужели праведный, справедливый Бог и в самом деле обречет этих людей на вечные муки? Внезапно истина поразила меня, как молния, пущенная прямо от престола Господня. Да ведь именно потому, что Бог свят, праведен и справедлив, он не может потерпеть, чтобы грешник явился в его чертоги и осквернил их. Глаза Господа слишком чисты, чтобы спокойно видеть грех. Потому-то он и изгнал Адама и Еву из райского сада после их грехопадения. Любому, кто не примет спасение от Господа, неважно, по какой причине придется платить за грехи, оплатой будут смерть и вечное удаление от Бога. Но если это действительно так, подумал я, то любой, кто умирает, не приняв спасение от Господа, погибает навеки.
Бог предложил нам свое спасение как чудный дар и недвусмысленно заявил: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Бог дал каждому из нас свободную волю, чтобы принять его спасение или отвергнуть. Нас можно сравнить с человеком, тонущим в болоте. Он не может сделать ничего, чтобы вытащить себя из болотной топи, ведь каждое его усилие только ускорит погружение вглубь. Но кто-то, стоящий неподалеку, на прочной скале, бросает тонущему веревку и кричит: «Лови!» Теперь сам тонущий должен решить, схватиться ли ему крепко за веревку и спастись, или отвергнуть предложенное спасение и погрузиться в трясину. Нет большой разницы, увидел ли тонущий спасительную веревку и отверг ее, или просто ее не заметил. В любом случае он утонет в болоте. Но тот, кто сознательно отвергает Господне спасение, поистине совершает духовное самоубийство. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие 30, 15-19. Я поднял к небу глаза, полные слез. Небо было чистым и голубым, и мои мысли унесли меня далеко-далеко. Я думал о самом Боге, скорбящем о своем возлюбленном народе, который далеко отошел от Бога и следует пустым предрассудкам и человеческим традициям. Я представлял себе Господа Бога Израилева, сидящим во блеске своего могущества на троне и наблюдающим, как его народ превращает его священное слово в бесконечные ряды законов и правил, которые невозможно точно исполнить, несмотря на самые благие намерения. И все это во имя религии. Настало время хором прочесть Кадиш, молитву по умершему. В этой молитве, написанной на арамейском языке, даже не упоминается умерший или смерть. Эта молитва посвящена восхвалению и почитанию всемогущего Бога. «Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его, и да установит Он царскую власть Свою, и да взрастит Он спасение, и да приблизит Он приход Машиаха, Мессии Своего, при жизни вашей, в дни ваши и при жизни всего дома Израиля. В скорости, в ближайшее время, и скажем Амен. Да будет великое имя Его благословенно вечно, во веки веков. Да будет благословляемо и восхваляемо, и прославляемо, и возвеличаемо, и превозносимо, и почитаемо, и величаемо, и воспеваемо имя Святого. Благословен Он превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, произносимых в мире, и скажем Амен. Да будут дарованы с небес прочный мир и счастливая жизнь нам и всему Израилю, и скажем Амен. Устанавливающий мир в своих высотах, Он пошлет мир нам и всему Израилю, и скажем Амен. Я смотрел на собравшихся, на всех этих несчастных, верующих в Бога, которого они придумали себе сами. Я прекрасно их понимал. Они выглядели настолько жалкими, отчаявшимися и утратившими надежду, что мое сердце разрывалось от сострадания. В душе я обнимал каждого, желая привести их всех в Царство Божие, доказать им правду Мессии. «О чем думают эти люди?» — размышлял я.
Неужели они всерьез верят, что если повторят Кадиш достаточное число раз, или если прочитают над могилой нужные стихи из 118-го псалма согласно алфавитному порядку имени усопшего, то покойный получит право унаследовать Эдемский сад? Неужели они верят, что когда придет их день, им будет дана такая же привилегия? Я не имел ни малейшего представления, о чем думали отец и братья, когда громко произносили Кадиш. Неужели они и вправду верили, что спасение души Шмуэля зависит от того, будут ли они преданно читать по нему Кадиш сперва каждый день, потом каждый месяц, а затем каждый год в годовщину его смерти? Где и когда иудейская вера утратила правильное направление? Во что на самом деле верят евреи? С большим трудом я сохранял спокойствие и молчал. Мне мучительно хотелось закричать, призвать эту охваченную горем толпу вернуться к Богу их отцов, открыв ему свои сердца, вместо того, чтобы поклоняться доморощенной религии Израиля. Но каков будет их ответ? Что подумают, что скажут члены моей семьи и все собравшиеся здесь религиозные люди? Вот они, вот эти люди, которые должны представлять Бога. Я словно видел сквозь черные облачения, предписываемые религией, их ничтожные, погрязшие в грехе сердца. Я знал, что именно так Бог смотрит на них со своего небесного престола, а они отказываются принять его спасение. Мое сердце почти разрывалось от жалости и сострадания к ним. Если бы Бог в своей бесконечной милости не послал мне Джеффа, то и я стоял бы сейчас здесь, таким же слепым к духовной истине, таким же запутавшимся в самообмане, как они. Вдруг я вспомнил другие похороны, ту потрясшую меня похоронную службу в Аризонской пустыне. И там матери, потерявшие детей, стояли у открытых могил своих возлюбленных чад. Но какой контраст! Насколько же отлична скорбь человека, который знает, что у него есть надежда, и что Бог своей бесконечной мудрости и любви забирает тех, кого он любит, к себе. Как горька скорбь тех, кто не имеет этой благословенной надежды и от чьих глаз сокрыт путь. Я не мог не сравнивать этих матерей. Моя мать полностью погрузилась в пучину своей скорби, продолжая царапать и бить себя, не имея сил оторваться от тела сына, позволить опустить его в могилу. А там, в Аризоне, две матери, трагедия которых была не меньше, чем горе моей матери, пели песни хвалы своему любящему Господу, будучи уверены, что их дорогие дети отныне живут у своего Господа, и что вечное воссоединение с ними — лишь вопрос времени. По окончании похорон все мы вернулись домой, чтобы сидеть на полу весь срок шива. Все зеркала, все застекленные окна и даже телевизор были завешаны одеялами. Согласно еврейской каббалистической традиции, отражения будут мешать душе умершего, которая все еще блуждает по дому, не находя себе покоя. Вся семья сидела на матрасах, расстеленных на полу. Соседи и друзья, не стуча в дверь, приходили и уходили, принося нам еду и питье. Раввин, проводивший похороны и в надгробной речи восхвалявший моего брата трогательными словами, которые он читал с листа бумаги, сидел напротив меня. Снова и снова мы читали псалмы, чтобы проводить душу усопшего на небо. Раввин следил, чтобы вовремя произносились все публичные молитвы и чтобы достаточно часто читался Кадиш. Это обеспечит душе умершего место в раю. Он даже пытался утешить рыдающую толпу собственными толкованиями Торы. Я не стал терять времени. Будучи от природы ярым спорщиком, я не мог не давать уместных ответов на каждое замечание раввина.
Вскоре между нами разгорелся жаркий спор, в котором были затронуты религиозно-философские проблемы. Мы затронули путь спасения, жизнь после смерти, единство и триединство Бога, непорочное зачатие и рождение Мессии, слово Бога живого в сравнении с человеческими преданиями и образ жизни ортодоксальных евреев в сравнении с образом жизни мессианских евреев. Не могу умолчать об одном существенном факте. Когда я выдвигал какой-либо аргумент из Танаха, раввин мог отбиваться только цитатами из еврейских мудрецов и из Талмуда, что буквально означает «изучение». Это возведенное в закон собрание еврейских преданий. Моя семья не могла поверить собственным ушам и безмолвствовала от ужаса. Это уже был не прежний Яков, не тот хулиган, убежавший когда-то из дому, удививший потом всех неожиданным появлением на свадьбе сестры и с трудом дождавшийся обратного рейса в Штаты. Теперь перед ними сидел совсем другой человек, говорящий с истинной убежденностью, с авторитетом, идущим прямо от Слова Божьего, и опровергающий один за другим все доводы израильского раввина. Конечно, время от времени из уважения к раввину они пытались заткнуть мне рот, но это было невозможно. Я был подобен фонтану и цитировал Священное Писание вовремя и не вовремя, пока, наконец, раввин не подстерег мою семью от чтения Нового Завета и обсуждения этих проблем дома. Он посоветовал, насколько это возможно, не вступать со мной в споры по богословским вопросам.

Клайв Льюис однажды написал: «Если вы хотите согреться, то должны стоять у огня. Если хотите стать мокрым, то вам нужно войти в воду. Если вы хотите радости, силы, мира, вечной жизни, вы должны приблизиться к тому, в чем они есть». Это не просто награда, которую Бог мог бы, если бы пожелал, дать кому угодно. Радость — это нечто большее, чем то, что мы часто подразумеваем под этим понятием. В общении с людьми сразу видно и чувствуется, у кого внутри есть это спокойствие и удовлетворение. Это видно в поведении, в глазах. Такие люди насквозь пропитаны миром. И чем больше времени вы проводите с ними, тем больше они на вас влияют. Давид понимал это, и он говорил: «Для меня благо приближаться к Богу». Близость Господа — это благо. Его присутствие, Его мира — это то, чего нужно желать.

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Однажды стрекоза, увидев подорожник, с вопроса начала с ним говорить. «Скажи, зачем растешь ты при дороге? Опасно здесь, ведь могут раздавить. Я на виду расту для человека», — немедля подорожник отвечал. «Мой лист невзрачен, но прекрасный лекарь, уже он многим раны врачевал. Ах, человек такой неблагодарный, коль нужен ты, тебя заметит он, а если нет, наступит и раздавит, и удалится восвояси вон. Ну что ж, я потерплю, другой, быть может, по случаю воспользуется мной», — проговорил смиренно подорожник. «Я человеку рад служить собой». И стрекоза, смутившись от ответа, последний задала ему вопрос: «Скажи, за что ты любишь человека? Быть может, он в глазах твоих хорош?» «Все просто, стрекоза, ему я нужен, и в этом смысл есть всей любви моей». «Ну что ж, люби, а я лечу на ужин», — и улетела в тишину полей. Мне многое открылось в этой притче. Любовь не в том, чтобы наслаждать себя, не в удовольствиях и благах личных, не в превосходстве собственного «я». Да, настоящая любовь желает служить другим, их скорби разделять, и, отдавая, лишь приобретать.

того, жить начала сначала, чтоб жизнью всей ее благодарить. Любовь меня во всем преобразила, дала свободу от греховных уз. Она во мне, и в этом моя сила. Пою ее, ей имя Иисус.

0: Момент творения.
1: Невидимое око. Вы знаете, что на самом деле у нас не два, а три глаза? И, возможно, когда-нибудь третий глаз будет обеспечивать нас запчастями к двум обычным глазам, если с ними вдруг что-то случится. Ученым уже более столетия известно, что у западной соборной игуаны есть третий глаз. Он представляет собой белое пятнышко на лбу, хотя на самом деле этот третий глаз всего лишь вырост эпифиза или шишковидной железы. У него есть сетчатка, хрусталик и роговица. Он не может фокусировать свет, но зато различает его. Такие эпифизарные глаза есть и у других видов ящериц, лягушек и миног. Но у млекопитающих их нет. Поскольку, согласно теории эволюции, люди произошли от ближайших к ним млекопитающих, ученые не ожидали обнаружить третий глаз у человека. Когда ученые-медики сравнили результаты исследований эпифиза и глаза, они пришли в изумление. Оказалось, что и шишковидная железа, и сетчатка вырабатывают мелатонин – химический элемент, воздействующий на биологические ритмы и влияющий на настроение. Кроме того, эпифиз вырабатывает ряд белков, необходимых для восприятия света, которые, как считалось ранее, вырабатывает только глаз. Глаз, подобно эпифизу, действует как биологические часы. Между эпифизом и глазом оказалось столько общего, что ученые надеются в будущем использовать шишковидную железу в качестве донора для лечения глазных болезней. Этот научный рывок произошел бы уже давным-давно, если бы ученые перестали смотреть на все с точки зрения эволюции.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

взывай, так как есть отвечающий, и верь, он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног. Он есть преступление снимающий, простит, как прощать может Бог.

сердце взывает. Колеблющийся есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя есть защищающий, он дивно тебя защитит. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий, будь верен, и с ним оживешь. Взывай, взывай, друг мой, почаще взывай. Помни, есть Бог отвечающий, только от сердца взывай. Тяжел крест он есть, помогающий, поможет тебе в трудный час. Что делать он, Бог вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, он дух утешающий, любви его нету границ. И разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц?

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Известная русская поговорка утверждает: «Хорошее начало полдела откачало». И это верно. Тем, как ты начинаешь, определяется, как ты кончишь. В этой программе мы много говорили о семье и о воспитании детей. И этот принцип о хорошем начале применим также и в этой области. 6 стих 22 главы книги Притчи говорит нам: «Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет». Начни правильно воспитание сына или дочери, и в последующие годы ты будешь наслаждаться плодами твоей работы. Так важно начало. Родителям следует обращать особое внимание на те годы жизни детей, в течение которых складывается их личность. Необходимо, чтобы были проявлены любовь, дисциплина и обучение. Все это включено в первую часть нашего стиха. «Наставь юношу при начале пути его». Но как насчет второй части? «Он не уклонится от него, когда и состареет». Эта часть стиха говорит о детях, которые взрослеют и, следовательно, оставляют родительскую семью, чтобы образовать свои семьи. В жизни родителей нередко происходит небольшой кризис, когда для их сына или дочери настает время сделать этот ответственный шаг. В сегодняшней программе мы хотим рассмотреть эту проблему освобождения сына или дочери из-под родительской власти и авторитета. Сперва мы узнаем, почему это так трудно. И потом мы хотели бы предложить несколько советов, как сделать этот переход как можно легче, плавнее и спокойнее. Почему некоторым родителям так трудно, так сказать, освободить своего сына или дочь? Первая причина истекает из того, что некоторые родители пытаются воплотить самих себя в жизнь своих детей, вместо того, чтобы дать ребенку развиваться согласно Божьему плану. Мой отец — проповедник, и он всегда хотел, чтобы его сыновья также стали проповедниками. Это естественное желание. Мой отец ведь любит свою жизнь проповедника и не может представить себе лучшего для своих сыновей. Однако, несмотря на это желание, мой отец никогда не заставлял кого-нибудь из нас, 6 сыновей, стать проповедником. Он всегда поощрял нас искать волю Божию для нашей собственной жизни. Господу было угодно, чтобы трое из нас занимались делом Божьим. Но это было Божьим выбором для нас, не только желанием моего отца видеть себя воплощенным в нас. Некоторые родители никогда не добиваются желанного в своей жизни. И так как они чувствуют, что потерпели неудачу в своей собственной жизни, они считают, что дети могут вознаградить их за их неудачи. Трудности приходят тогда, когда детям пора оставить дом. Родители думают: «Я не хочу отпускать моего сына. Я разлучаюсь с частью самого себя». Такое отношение, конечно, делает освобождение ребенка очень трудным и болезненным. Будучи родителем, ты должен как врагу противиться этой склонности заставлять своих детей быть тем, чем ты всегда хотел быть в жизни, но не сумел. Предай их несравненно лучшему Божьему плану для их жизни. Чтобы понять вторую причину трудностей, связанных с освобождением ребенка, нам нужно коротко остановиться на нескольких стихах из 5 главы послания к Ефесянам. Эта глава содержит инструкции для семьи, с которыми, я надеюсь, вы знакомы.
2: Эти стихи часто читают на христианских свадьбах. Вот главные пункты этой главы. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». «Мужья, любите своих жен». «Мужья должны любить своих жен, как свои тела». «Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя». «А жена да боится своего мужа». Это основные требования для удачного брака. Но вы заметили, что в этих стихах ни разу не упоминаются дети. Почему? Потому что детям никогда не было предназначено быть связывающим фактором в браке. Бог благословляет родителей детьми, но дети не должны использоваться родителями для скрепления брака. Это не полезно ни ребенку, ни родителю. Я знаю семьи, в которых родители все свое внимание обращают на детей и вообще не уделяют времени для развития взаимоотношений между собой, как между мужем и женой. Они живут для своих детей, вместо того, чтобы жить друг для друга. Как отражается на такие браки уход ребенка? Родители, которые теснее связаны со своими детьми, нежели друг с другом, узнают, что им не по силам процесс освобождения детей. Мужья, жены, так не должно быть. Библейский подход к браку не таков. Это очень большая ошибка поставить ребенка в положение, где он связывает вместе семью. Итак, родителям не следует пытаться воплотиться в своих детях. Им также не следует использовать своих детей как своего рода клей, чтобы скреплять вместе семью. Вместо этого родителям надо прилагать все усилия, чтобы помочь своим детям достичь полного, Богом назначенного для них потенциала. Ребенок должен быть подготовлен к тому времени, когда ему придется оставить родительский дом и взять на себя ответственность устроения собственной семьи. И когда настанет окончательный день разрыва, и он, и его родители будут готовы к этому. Возможно, польются слезы, но это будут слезы радости.
3: До сих пор мы рассматривали некоторые проблемы, с которыми сталкиваются родители при так называемом освобождении своих детей. Рассмотрим теперь несколько путей разрешения таких проблем. Что следует делать родителям, подготавливаясь к тому времени, когда их дети уйдут из дому? В 3 главе книги «Плач Иеремии» в 27 стихе мы находим первый намек. Вот что здесь сказано. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Значит, хорошо, полезно и правильно для человека нести некоторую ответственность в детские годы. Родителю нужно подготавливать своего ребенка к тому времени, когда ему самому придется нести бремя ответственности. Если твой ребенок не справляется со сравнительно легкими обязанностями в своей юности, как сможет он вдруг справиться с нагрузкой своей должности и обязанностями брачной жизни? Но некоторые родители убеждены в том, что им надо все делать для ребенка, думая, что этим оказывает ему услугу. Наоборот. От этого получается противоположный эффект. И к тому же это делает освобождение ребенка более трудным, так как ты знаешь, что он не будет в состоянии справиться с жизненными нагрузками. Итак, первый совет – это постепенно давать своему ребенку все большую ответственность по мере того, как он подрастает. Не пытайся все делать за него. Другой совет родителям – это смотреть на освобождение не как на внезапное происшествие, а как на процесс. Вы не освобождаете вдруг вашего ребенка в день его брака. процесс его освобождения начинается уже в день его рождения. Вы это планируете и предвидите. И когда, наконец, настанет тот день, вы оба будете готовы. В 23 главе книги «Притч» мы находим третий совет, касающийся и родителей, и детей. В 22 и 23 стихах мы читаем: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума». Другими словами, поддерживайте связь даже после того, как ваш ребенок оставляет родительский дом. Будучи родителями, вы запаслись неоценимым опытом и мудростью, которые вам следует с готовностью поделиться с вашими детьми, даже после того, как они оставили дом. Смотрите, однако, чтобы ваши советы предлагались правильным образом. Лучше всего, конечно, если ребенок сам просит совета. И он это сделает, если в годы его роста вы давали ему хорошие советы. В таком случае у него создалось уважение к тому, что вы как родители говорите, и он сам будет обращаться к вам за помощью, даже имея уже свою семью. Последний принцип в этом процессе освобождения ребенка из-под власти вашего авторитета следующий. Постоянно пребывай в молитве. Я так благодарен за последовательную молитвенную поддержку, которую мне оказывают мои родители. Это доказывает мне, что они действительно заинтересованы в том, чтобы я получил самое лучшее, что Бог приготовил для моей жизни. Несмотря на то, что я женат, я могу полностью полагаться на то, что как мои родители, так и родители моей жены поддерживают нас в молитве. Когда родители молятся за своих детей, а дети за родителей, я убежден, что между ними не возникнут большие проблемы. В заключение давайте повторим основные принципы, делая по ходу сравнения. Мы можем сравнить взаимоотношения между родителем и ребенком с нашим отношением с Господом. Точно так же, как хороший родитель постепенно возлагает на своих детей все больше и больше ответственности, так Господь верит нам, своим детям, совершать для Него свой труд. По мере того, как мы возрастаем в нем, он дает нам больше ответственности. Это постепенный процесс. Наше отношение с Господом постоянно. Это не одно переживание. Бог не перестает общаться со своими детьми после того, как они становятся зрелыми сынами и дочерями. Фактически, чем дольше мы ходим с Ним, тем больше мы слышим от Него, и тем яснее Его голос. И, наконец, мы знаем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, продолжает свои ходатайственные молитвы за нас перед Отцом. Какая радость быть в такой семье, где Отец знает нас, учит нас и воспитывает нас до зрелости. Самое лучшее для человека – находиться в Божьей семье. Полезно говорить о теории воспитания детей, но что еще важнее, это применить теорию на практике. Один из наших друзей из Америки по имени Павел хочет поделиться с вами своим опытом. Я думаю, что его семейные переживания подтвердят вам истинность библейского принципа и его применимость в повседневной жизни. Павел будет говорить на английском языке, а Двайт переведет на русский.
4: My name is Paul. I have four children, ages 12 through 17. We send you greetings of love and joy. God has blessed us with good children, and each came to accept Christ as their personal savior.
5: Меня зовут Павел. У меня четверо детей в возрасте от 12 до 17 лет. Бог благословил нас с женой хорошими детьми, и они все приняли Христа своим личным спасителем в возрасте до 10 лет. Как и у большинства других родителей, у нас с Дороти много стремлений. Мы хотим быть хорошими родителями и хотим, чтобы наши дети были успешными в школе, чтобы они возросли в самостоятельных взрослых и, главное, чтобы они любили Господа и имели желание служить Ему. Поэтому мы хотим направить их жизнь, послужить им хорошим примером. Мы молимся за них и стараемся оказать на них хорошее влияние. Часто мы пытались заставить их быть такими, какими нам хотелось их видеть, особенно когда их поведение было неприемлемым. Каждый из детей по-разному отозвался на это. Наш сын Гэри стал оказывать сильное сопротивление. В 12-летнем возрасте он пошел в 7 класс. Его друзья, их образ действия и мышления стали для него более важными, чем пример родителей и то, что они делали и думали. У него пропал интерес ко всему, что касалось Бога. Он больше не проявлял интереса к молитве, не хотел ходить на богослужения, перестал читать свою Библию и срывал уроки воскресной школы, так что его попросили уйти. Чем больше мы старались добиться от Гэри, чтобы он подчинялся нашим требованиям и нашим убеждениям, тем больше он противился. Чем больше мы старались, тем хуже становилось положение.
4: Finally, God revealed to us that we were trying to change Gary. We were not allowing God to work the change. We were trying to do it ourselves. We had to repent and ask God to forgive us for interfering with His plan for our...
5: Наконец, Бог открыл нам, что мы старались изменить Гэри и не давали Богу произвести перемену. Мы пытались сами сделать это. Нам пришлось раскаяться и попросить Бога простить нас за то, что мы мешали Его плану для нашего сына. Мы должны были отдать своего сына Иисусу Христу и понять, что Бог просил нас не изменять Гэри, а любить его и акцептировать. Это было нелегко — полностью отдать нашего сына Иисусу. Мы должны были научиться прославлять Бога и благодарить Его за Гэри, за такого, каким он был. Потом мы попросили нашего любящего Отца изменить нас и изменить Гэри. В течение 2 лет после этого Господь совершил огромную работу. Она пока еще не кончена. Мы должны были дисциплинировать Гэри и научиться делать это с любовью. По мере того, как Господь изменял нас, не только наша любовь к Гэри росла, но и он начал отзываться и проявлять к нам свою любовь. В этом году, после 2 лет, Гэри провел свой летний отпуск, служа Господу, как член миссионерской группы.
4: Brothers and sisters, if you have loved ones who are not walking with Jesus, I encourage you, release them to the Lord. Ask our Father to work in your relationship.
5: Братья и сестры, если у вас есть родные, которые не живут с Господом, я поощряю вас, освободите их, предайте их в руки Божьи. Попросите нашего Небесного Отца действовать на них через ваши взаимоотношения и измените их. Он — великий Исцелитель, Создатель и опора всего. Он изменит вас и ваших любимых точно так, как Он сделал это для Дороти, Гэри и меня. Да благословит вас Господь!

Соглашение со смертью. Человек со смертью заключил условие. «Ты должна сказать мне раньше о конце, как начнет под старость угасать здоровье, а цветет румянец на моем лице». «Хорошо», — сказала смерть ему на это. «Все твои условия я могу принять. Должен ты трудиться и зимой, и летом, как слуга Господний, а не злобный раб. Разные сигналы и напоминания из моих владений будут исходить, так что день последний будет без страданий, и меня не смогут люди осудить». Так договорившись, смерть надолго скрылась. Началась успешно жизни полоса. Человеку с неба изливалась милость, на поля и нивы падала роса. Как речные струи годы протекали, человек работал, нервничал спеша, думая порою, смерть придет едва ли в этот год удачи, славы, барыша. Но она явилась в серый день дождливый. Вот и я. На сборы только полчаса. Я была чрезмерно доброй, терпеливой, ржавчиной покрылась смертная коса. Человек смутился. «Где ж предупреждение? Ты со мной нечестно хочешь поступить. Мне сегодня нужно справить день рождения. Ты ж косою хочешь перерезать нить. Это вероломство. Твой сюрприз не сладок. Ты на год могла бы мне еще дать сил. Я свои бумаги не привел в порядок, не достроил дачу, сына не женил». «Человек ты дряхлый, ты седой, беззубый, ежедневно видишь похороны ты. Это все сигналы, это смерти трубы, что конец настанет царству суеты. Если б ты был мудрым, ты бы хоть немного думал о кончине, приближаясь к ней, но в делах житейских позабыл ты Бога, тебе было мало лет, недель и дней. Вечные тревоги, вечные заботы, прибавлял ты к дому новый, ценный дом, о душе подумать не было охоты, не судил себя ты праведным судом. Для чего без смысла столько лет ты прожил? Разве можно жизнью жизнь твою назвать? Твое сердце было на крота похоже, брал ты это всюду, но боялся дать. Зависть и несыты обмотали путы, жадность придавила сердце, как свинец. Жить тебе осталось только 2 минуты. Слышишь, я считаю. 1, 2, 3. Конец. Это что, легенда? Притча? Или сказка, или урок наглядный для меня и вас. Пусть душа прозреет, с глаз спадет повязка, чтоб достойно встретить неизбежный час».

Мудрость — это способность извлечь лучшую пользу из знания. Это комбинация из острого ума, способности суждения, понимания. В Священном Писании правильная способность суждения находится в тесной связи с духовной и нравственной истиной. Мудрость — гораздо больше знания, больше, чем нагромождение фактов. Она связана с личностью и включает в себе ум. Она больше, чем острый человеческий рассудок. А именно, это божественный разум. Она — знание сознанием сути вещей. И она познает вещи такими, какими они являются на самом деле. В нее входят познание Бога и запутанность человеческого сердца. Мудрость является правильным применением знания в этических и духовных областях, в запутанных положениях и в переплетении человеческих отношений. 9/10 мудрости значит мудро поступать в нужное время, сказал Теодор Рузвельт. Многие из нас бывают умными только после того, как прошел нужный момент. Мудрость придает руководителю нужную уравновешенность и избавляет его от перенапряжения и экстравагантности. Знание приобретается учением, но когда Дух Святой наполняет человека, Он дает ему мудрость правильно пользоваться и применять эти знания. Знание и мудрость далеки от тождественности. Часто они не находятся ни в какой связи между собою. Знание обитает в головах тех людей, которые полны мыслями других. Знание делает гордым, потому что полнота его происходит от учения. Мудрость делает человека скромным, потому что она видит больше того, что было изучено. Хости пишет: «Если человек, занимающий общественное положение, требует от другого послушания, не принимая во внимание его разум и совесть, то это тирания. Если же, с другой стороны, человек способен своим тактом и благорасположением, молитвой, духовной силой и доброй мудростью настолько повлиять на другого и поучить его, что тот, благодаря своему собственному разуму и совести, придет к изменению своего курса, то это будет подлинное духовное руководство».

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 19. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодеянием Своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее, и вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков“. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие“. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божьи“. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. и схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. Глава 20 книги Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 21 глава книги Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев,
2: и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение, глава 22. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: «Сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». И сказал мне: «Не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!» Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Учись не обижаться и прощать. Прощенье, как лекарство, лечит сердце. Лишь на песке обиду записать, чтоб ветер сдул, открыв забвенью дверцу. Счастливые не могут злыми быть, ведь злоба — лед, убившая надежду. Ты можешь по течению жизни плыть, но ненависть испачкает одежду. Обиделся, не справился с собой. Осколки льда морозят твою душу, завянет сад. И будет лист сухой, не выплывешь с обидой ты на сушу. Счастливым хочешь стать, прости врагу, и озарится сердце всепрощеньем. Простить тогда всецело я смогу, лишь цену вспомнив своего спасения.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу 2 глава с 11 по 13 стих. Жить надеждой. В данном отрывке Павел описывает пришествие Иисуса Христа как благословенную надежду для каждого Его последователя. Эта надежда является прямым результатом благодати Бога в нашей жизни. Под славным явлением подразумевается возвращение Христа на землю вместе со своими после 7 лет скорби. Но благословенная надежда может сбыться в любой момент. Возвращение Христа за своими неминуемо. Некоторые насмехаются над теми, у кого есть надежда, но Господь Иисус обещает: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». В Откровении Он 4 раза говорит об этом апостолу Иоанну. «Вы, как тот, кто поверил в Его совершенное им на кресте дело, можете пребывать в благословенной надежде, что Христос вернется за вами». Писание ясно говорит, что тогда Он Сам сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом вы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будете на облаках в сретение Господу на воздухе. Мы не знаем, когда это благословенное событие произойдет, но вместе с Павлом мы можем сказать, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Римлянам 13:11. Его пришествие будет вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, и тогда мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих.

одного не забудь, одного не забудь. Ніколи не винуй.

о блаженном человеке написано: «В законе Господа воля его» — Псалом 1:2. Слово, переведенное как «воля», в еврейском языке также означает удовольствие, наслаждение, радость. Если наши желания своими корнями уходят в закон Господа, то мы будем как дерево, посаженное при потоках вод. А если наши стремления не от Бога, то мы уподобимся праху, поднимаемому ветром. Куда подует, туда он и летит. Многие живут именно так. Делают только то, что им нравится, что легко получается, чем увлечен весь мир. Но именно такую жизнь Псалом называет путем нечестивых. Так поступают легкомысленные люди. В Нагорной проповеди Христос говорил следующее: «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7:13-14. Человек, у которого есть цель, ради нее должен от чего-то отказываться. Чтобы стать чемпионом, спортсмен соблюдает диету, усиленно тренируется. Ему приходится заниматься по 6 часов в день, чтобы держать себя в форме. Он представляет себя победителем, стоящим с кубком на пьедестале. И это помогает ему рано встать и заниматься в спортзале, даже если нет настроения. Христианский путь сужается именно поставленной целью. Если мы делаем его узким, не видя цели или весьма смутно представляя ее, это не даст нам ни сил, ни вдохновения, а наоборот, станет тяжким бременем. Мы не будем понимать, зачем нужны те или иные ограничения. Но когда видишь, ради чего во многом себе отказываешь, тогда намного легче держаться узкого пути. Цель спасает от бессмысленного существования. Если человек не ставит себе четкие цели и не держится их, он будет постоянно сбиваться с пути и покоряться худым желаниям. Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

В эфире передача «Это интересно». И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседует с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Книга Иова 12:7-9. Вы когда-нибудь задумывались, почему утки целый день плавают в ледяной воде и не болеют? Да и холодные лапы для птиц не проблема. Если бы мы бегали по снегу или льду босиком, мы бы отморозили себе ноги. Так почему же птицам не нужны теплые носки? У птиц кровь к ногам поставляет сеть артерий. Они переплетены с венами, по которым отработанная кровь движется в обратном направлении. Эта сеть артерий и вен называется чудо-сетью. Кровь, поступающая по артериям, горячая, до 40 градусов Цельсия, а температура венозной крови, которая поднимается вверх, не выше 3 градусов Цельсия. Теплая кровь нагревает холодную, прежде чем та снова поступит в организм птицы. В результате этого птица отдает очень мало тепла во внешнюю среду. Поэтому в холодное время года кровь, поступающая к лапам птицы, никогда не охлаждается чрезмерно. Такая чудо-система не могла появиться сама по себе. Разве смогли бы птицы с отмороженными лапами выжить, ожидая, пока у них эволюционирует механизм кровоснабжения? Вряд ли. Самое правдоподобное объяснение – это вмешательство Творца, который заботится о своем творении, в том числе и о нас с вами. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Бог не только величайший конструктор, чей разум и могущество безграничны, но и величайший художник. Например, земля вполне могла бы обойтись и меньшим количеством красок. Ведь прекрасные восходы и закаты, по сути, не имеют особого смысла, как, впрочем, нет необходимости и в том, чтобы все они не походили один на другой. Многие цветы имеют яркую окраску, привлекающую опылителей. Но в действительности цвет играет решающую роль в опылении лишь для немногих растений. Однако, если бы цветы были черно-белыми, все выглядело бы очень уныло. Есть много глубоководных рыб, которые вовсе не нуждаются в яркой красивой окраске. Некоторые из них живут так глубоко, что туда проникает лишь узкая полоска голубого света, из-за чего кажется, что там все всегда дымчато-голубое. Тем не менее, некоторые из обитателей глубин могут похвастать необыкновенно красочной расцветкой, которая, впрочем, не видна ни им самим, ни их окружению. В связи с этим нам бы хотелось задать вопрос эволюционистам. Зачем этой рыбе такие яркие цвета, если они никак не отражаются на ее способности к выживанию? В книге «Бытие 2.9» мы читаем о том, что Бог, создавая фруктовые деревья для еды, сделал их также приятными на вид. Это было не обязательно. Становится ясно, что Бог любит красоту. Он создал неподражаемые шедевры, которые творческие люди могут только пытаться копировать. «Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит игорных?» Книга Иова 21:2. «Какое существо дышит ногами? У кого тысячи зубов, но ни одного рта? У кого полсотни рук и на конце каждой по глазу?» Нет, это не новый персонаж-инопланетянин из фильма «Звездные войны». Это морская звезда. Складывается впечатление, что, создавая морскую звезду, Бог стремился сделать ее максимально непохожей на все остальные существа. В зависимости от рода, у морской звезды может быть от 3 до 50 рук
и на конце каждой по глазу. Грубая кожа этого существа покрыта мелкими костными наростями зубами, чтобы не позволять паразитам прикрепляться к его поверхности. Но еще более удивительно то, что каждый из этих наростов функционирует независимо от остальных. Для получения кислорода морская звезда вбирает воду через специальные трубочки в ногах, в каждой из которых есть мини-насос и своеобразный водопровод, соединяющий ноги между собой. Морская звезда – доказательство того, что Бог создал живых существ не по какой-то одной модели. Теологи называют это произвольным творением. Если бы Бог пожелал того, мы бы с вами могли сейчас дышать ногами. Хорошо, что это не так. Но библейская истина о произвольном творении стала одной из основополагающих идей современного научного метода.

В июне 1992 года я с женой и детьми, Колей и Ромой, приехали в Соединенные Штаты. Однажды на собрании, это было в Сакраменто, пастор объявил, что власти просят верующих молиться о дожде, потому что запасы пресной воды, которая так необходима в калифорнийском сухом климате, уже на исходе. Засуха продолжалась уже 7 лет, а здесь все поливное. Размышляя о чудесах, которые совершал Бог через веру, я заметил, что если на вчерашнее чудо требовалась одна вера, то на сегодняшнее нужна большая вера. Веры уже недостаточно, то есть нужно переходить от веры в веру, от познания одной истины к познанию другой. И для возрастания веры Господь всегда дает познать соответствующую истину, если мы только соединяемся с Духом через духовное помышление с Господом. Итак, когда пастор объявил, чтобы просили Господа о дожде, то перед этим я получила откровение. Мы не только должны поверить, что Бог дает уже во время просьбы, но нужно еще и говорить слова веры, что мы уже получили просимое. Поэтому, когда я помолился с верой о дожде, я начал говорить всем, с кем виделся, что будет скоро дождь и впредь будет проходить ежегодно. И с тех пор ежегодно проходят дожди, а после молитвы через несколько дней пошел такой дождь, что кое-где в низменных местах было наводнение. Могу ли я сказать, что Бог ответил на мою молитву о дожде, если все церкви молились о том же? Сколько бы людей ни молилось, Бог ответил каждому по его вере, согласно 1 Иоанна 5, 14-15. Из этого стиха видно, что молящийся с верой по воле Божьей знает не только то, что Бог слушает его молитву, но и то, что получает просимое. Не получит, но уже получает, то есть во время молитвы. Вот тем молящимся, которые знали, что они получили ответ уже во время молитвы, Бог и дал дождь. Однажды ко мне на квартиру пришла сестра из нашей церкви со своей дочерью. Дочь ее была одержима нечистым духом. А так как она жила в квартирном комплексе, то и соседям по ночам не давала покоя. После беседы с сестрой о вере я помолился Богу об освобождении ее дочери и затем приказал нечистому духу выйти из нее. Но результата не было. Так прошло некоторое время, и она снова пришла с дочерью. И снова сделав все, мы не получили результата. «Необходима и твоя вера», — снова стал я ей объяснять. Так прошло около месяца. Вдруг она звонит среди ночи и со слезами говорит: «Что делать? Дочь беснуется». На этот раз я сделал ей резкий выговор за то, что она без веры относилась к исцелению дочери. И снова я ей объяснил сущность веры и что дьявол убегает только от твердой веры. Около часа длился наш телефонный разговор. Наконец она сказала: «Верю, что дочь станет здоровой после молитвы и повеления духу выйти из нее». По телефону я помолился Богу об исцелении ее дочери, затем произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, злой дух, выйти из нее». На этот раз исцеление было полное. Она стала ревностной христианкой и ездила в Россию миссионеркой. Против дома, где я снимал рент, стоял другой дом на расстоянии около 10 метров, где ежедневно собиралась шумная компания. Возможно, родственники и друзья, которые любили слушать рок-музыку, они включали ее на полную мощь. Однажды жена мне сказала: «Я уже не могу переносить эту музыку. Каждый день с утра и до вечера играют». Я же не весь день находился дома. То по делам ездил, то на рыбалку, а она все время была дома. Послушал я эту музыку и подумал: если она нарушает мир в сердце жены, то это не от Бога, и я должен, согласно Иакова 4:7, противостать дьяволу. И я произнес: повеление всегда нужно произносить вслух. «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, сатана, прекратить свои действия через радиоприемник».
и приемник словно поперхнулся. Музыка замолкла и замолкла навсегда. Сколько мы ни жили там, никакой музыки больше оттуда не слышали. Но на этом умыслы сатаны не закончились. У хозяина этого дома была большая собака. Раньше, по-видимому, из-за музыки мы не слышали лай этой собаки. Но однажды жена говорит мне: «Послушай, как лает эта собака. Такого лая я еще никогда не слышала. Представьте себе такой лай. Гав, через секунду, ни раньше, ни позже, снова гав, с одинаковой громкостью. И так с утра до вечера, ежедневно и без остановки. Я уже не мог слушать такие звуки спокойно. Прохожих нет, чужие не ходят, а она, как часы, лает без остановки. Такой неестественный лай не иначе, как от сатаны», — решил я и тут же произнес: «Именем Господа Иисуса Христа запрещаю тебе, сатана, действовать через собаку». Сказав это, я прислушался. Лай прекратился, и впоследствии мы больше его не слышали, хотя собака продолжала жить. Однажды один из служителей нашей церкви пригласил меня посетить с ним сестру, у которой дочь была одержима нечистым духом. Притом дух находил на нее по временам. Мы провели с ее матерью беседу о вере и об освобождении. Я особенно подчеркивал необходимость веры для успешного результата. В их доме была небольшая библиотека, и мы попросили разрешения ее осмотреть. Мы отобрали около 10 книг, в кавычках, христианских, и сказали сестре, чтобы она эти книги уничтожила, на что она согласилась. Совершив молитву и повеление нечистому духу отойти от ее дочери, мы ушли. Через месяц она встретила брата, с которым мы посещали ее, и говорит ему: «Сколько раз старшие братья молились над ней, и ничего не помогало, а вы один раз помолились, и она освободилась. Почему освободилась? Потому что мы противостали дьяволу твердою верою, и он убежал». Как-то я заболел гриппом, и хотя попросил Господа об исцелении, болезнь не проходила. Так прошел день в ожидании исцеления. Из-за высокой температуры я плохо спал, а утром на следующий день она повысилась до 40 градусов. Утром жена включила радиоприемник, шла проповедь, но я почти не воспринимал слов. Затем был объявлен короткий перерыв, и во время перерыва прозвучала песня. Слова песни я точно не запомнил, но пелась примерно так: «Он сошел ко мне, чтобы со мною шагать по раскаленным пескам». Когда брат запел, я ощутил, как мелодия песни словно ворвалась в мое тело, и музыка как бы говорила: «Да, ты действительно имеешь болезнь». И в то же время музыка как бы охватывала эту болезнь. Когда же брат запел вторую часть куплета, то мелодия вместе с болезнью вышла из меня. Всю эту картину я наблюдал в себе, как бы находясь в стороне. Но вот вижу, что часть болезни осталась, как бы неохваченной. Когда же брат запел второй куплет, то все повторилось, как и в первый раз. Мелодия, не слова, ворвались в мое тело и стала охватывать оставшуюся болезнь. А во время второй части второго куплета мелодия вышла с болезнью, и я почувствовал себя совершенно здоровым. От болезни не осталось и следа. Я встал и занялся своим делом. При всех исцелениях, друзья, полученных мною, я замечал, что Бог использует разные средства. Поэтому, прося об исцелении или о чем-либо другом, мы должны ставить Богу условия или ожидать, что ответ на нашу молитву придет каким-то определенным, известным нам способом. Наша вера должна опираться не на средства, не на путь, по которому мы ожидаем ответа, но на Слово Божие. 5 сентября 2003 года в 5 часов вечера моя жена после непродолжительной болезни отошла к Господу. С ней я прожил более 50 лет. Бог нам даровал 6 детей, которые по Его великой любви и милости стали верующими. В последнее время своей земной жизни, во время болезни, жена часто мне говорила: «Я благодарю Бога, что Он мне дал такого мужа».
Она спала в одной комнате, а я в соседней, и стоило ей вздохнуть, у нее был вздох, похожий на стон. Как я, как бы крепко не спал, спешил к ней, и всякий раз в таких случаях оказывалось, что ей нужна была помощь. Так что ей не приходилось меня звать. Я чувствовал ее состояние и любое желание. Днем она часто говорила мне: «Посиди, расскажи». «О чем?» — спрашивал я. «О чем-либо из Слова Божия». И я ей рассказывал о духовном значении какого-либо слова и применении его в жизни. Однажды она выразила большое беспокойство о своем духовном состоянии. Я объяснил, что ее беспокойство безосновательно, чем и успокоил ее. После разговора в этот же час передо мной предстало отчетливое видение, мысленное, в духе. Я увидел, что вокруг ее кровати стоят существа наподобие человеческих фигур в белой одежде, от головы до пола. Они стояли бок о бок, наклонившись вперед, так что их головы соприкасались, и самой жены, лежащей на кровати, не было видно ни сбоку, ни сверху. Это видение было около минуты, а потом не стало его. После чего я, как бы очнувшись, увидел себя сидящим на стуле. И я подумал, что это Божья охрана, чтобы никакой дух нечистый не мог к ней приблизиться и посеять в ее сердце мысли неверия. Я понял, что это видение Бог дал мне для жены, для ее успокоения, для мира сердечного. Об этом я ей и рассказал. Больше она не стонала и перешла в иной мир спокойно и тихо. В это время я стоял посреди комнаты и думал: почему я спокоен и не скорблю, как другие, при отходе близких в вечность? Потому ли, что я знаю, что она ушла к Господу и радуется? Или, может, я уже настолько очерствел, что меня не волнует то, что я остался без жены, без друга и советника? И вдруг я увидел, как в моей груди, представшей мне в виде пустого пространства, появился шар диаметром около 10 сантиметров, прозрачный, желтоватого цвета. Он двигался как бы из центра моей грудной клетки. Выходя, он медленно проплыл и вышел через мой левый бок. Видение было четким и ясным, как если бы я видел физический предмет. В том, что это была моя жена, я нисколько не сомневался. Только не знаю, духом, сердцем или душою она была во мне. О единстве мы читаем в Деяниях 4:32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». А в Ефесянам 4:3 сказано: «Стараясь сохранять единство Духа». Что касается единства, то мы, как я уже говорил, имели единство и мир между собою. И если возникали разногласия, мы не оставляли их, пока не приходили к обоюдному согласию. И вот, когда из моей груди вышел этот шар, то на место его устремилась скорбь и чувство одиночества. Тут же я не мог удержаться от слез. Я был поглощен скорбью и днем, и ночью, когда просыпался. «Наверное, я такой чувствительный оказался», — думал я. Через месяц мне пришли на память слова из 1 Фессалоникийцам 4:13. «Чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». «Оказывается, скорбеть не есть воля Божья», — думал я. «Тогда я больше не буду скорбеть». Я попытался освободиться от скорбных мыслей, но не мог. Такие навязчивые они были. Я стал просить Господа об освобождении от этих мыслей, но ничего не менялось. Началась изнурительная, безуспешная борьба с мыслями. Такого я еще не переживал. Это было мне совершенно непонятно. У меня пропал всякий интерес к жизни, и ко мне все чаще стала приходить мысль: хорошо бы и мне перейти к Господу. Но меня останавливала другая мысль: в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные. Так прошло 5 месяцев мысленной борьбы. И вот 5 февраля 2004 года утром я взял Библию, чтобы читать и хоть на время отвлечься от этих навязчивых мыслей. Я открыл Библию, но вскоре заметил, что хотя я и смотрю в нее, ни одного слова прочитать не могу,
Настолько назойливые мысли все заслоняли. Я закрыл Библию и сказал: «Господи, тяжело мне очень. Неужели до конца жизни я буду нести эту тяжесть?» И тут мне на память пришла молитва апостола Павла, когда он просил Господа удалить от него ангела сатаны. А что, если все эти непрекращающиеся назойливые мысли идут от ангела сатаны? Подумал я. Сейчас я это проверю, приказав ему отойти от меня. И если это от него, то он подчинится моему приказанию, сказал я в себе. Я поднялся из-за стола и почему-то опустил голову. И тут, как бы сбоку, с полметра от меня, краем глаза я увидел темный силуэт, фигуру наподобие человеческой. «Это и есть ангел сатаны», — подумал я, и, мысленно обращаясь к нему, произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, ангел сатаны, действующий на мою плоть, отойди от меня». И в ту же секунду я ощутил полную свободу, словно погрузившись в покой и мысленную тишину, ни одной посторонней нежелательной мысли. Вот когда я оценил свободу, которую дарует Господь наш Иисус Христос. С тех пор, благодарение Богу, я постоянно нахожусь в этой свободе. О чем хочу — думаю, о чем не хочу — не думаю, и никакая мысль не пленит моего сознания. Наоборот, я пленяю всякие помышления в послушании Христу. Из этого опыта я понял, что все, что нарушает наш сердечный мир, каким бы невинным оно ни казалось, исходит от дьявола, которому мы и должны противостоять твердою верою, чтобы нейтрализовать его действия. В апреле 2005 года в Сакраменто были сильные ветры, особенно с юга. Рядом с моим домом растет большое развесистое дерево, а с южной стороны перед домом был пустырь. Так что ветер дул на дом и на дерево без всякого препятствия. Когда я вышел из дома и посмотрел на дерево, которое было шире дома и раза в два выше его, то я встревожился. Долго дерево не может устоять против такого ветра, так как ветви его сильно гнутся. Подумал я: что же делать? Если оно не выдержит, то разрушит весь мой домик. И тут я вспомнил, как Иисус Христос усмирил бурю. Да, думаю, здесь только сила Божья может остановить такой ветер. А имею ли я такую силу? Спросил я себя. Да, согласно слову Христа, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А также, согласно Ефесянам 1:19, как безмерно величие могущества Его в нас. А имею ли я власть употребить Его силу против ветра? Снова спросил я себя. «Да, имею», согласно Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. А власть детей Божьих превосходит любую власть, не только на земле, но и на небе». После таких размышлений у меня появилась уверенность, что ветер послушается моих слов. И я произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, ветер, умолкни, перестань». Не прошло и 3 секунд, как ветер прекратился, и сделалась тишина. Почему Бог в этом случае ответил по моей вере? Думаю, потому что я нуждался в защите от ветра, который сломал бы дерево. Бог дает потребное для жизни. Если бы не было угрозы для дома, мое слово было бы бездейственно. И еще потому, что моя просьба, а затем и повеление ветру умолкнуть и перестать, были угодны Богу. Проявив свою силу через мою веру, Он этим прославил Себя. Но силу можно и потерять, как мы выражаемся. В действительности же мы силу не теряем, а делаемся неспособными проявлять ее через себя, по той или другой причине. В основном, когда делаемся виновными перед Богом.
Для пояснения приведу пример из своего личного опыта, когда я испытал это в своей жизни. Однажды меня пригласили почитать Слово Божие над умершим, как это делается среди православных. Пригласили потому, что женщина, которая обычно это делала, не смогла прийти. Я, конечно, согласился. Две комнаты были заполнены людьми, и я стал говорить им о пути спасения. Это было в станице Карпильской. Слушая, они кивали головами, по-видимому, соглашаясь с моими словами. Видя это, я закончил приглашением покаяться. Но люди сидели, не двигаясь. «Что вам мешает покаяться?» — спросил я их. В ответ они пожимали плечами. «Вот, думаю, какие упорные, никакое слово на них не действует». И как только я так подумал, я ощутил, как из меня что-то вышло через ноги, и я духовно ослаб настолько, что не мог вспомнить ни одного места из Слова Божьего, чтобы проповедовать. Мне оставалось только встать и уйти. Около недели я восстанавливал свое прежнее состояние, пребывая в Его Слове. Но этот случай меня еще не научил. Может, потому что я был еще молодым христианином и неопытным в этих обстоятельствах. Но Бог продолжал работать надо мной и дал мне возможность еще раз пережить этот опыт. Недели через две меня снова пригласили почитать Слово Божие над умершим, так как та женщина опять не смогла прийти. Хата, как и прежде, была полностью забита людьми, которым я начал рассказывать о Христе и о Его плане спасения. Минут через 15 вдруг заходит та женщина. «Надо же», — подумал я, — «она теперь все испортит своим противлением». И тут же я ощутил то, что и в первый раз. Я сделался совершенно беспомощным, как человек, совершенно не знающий Слова Божия. На этот раз до меня дошло, что стоит принять только одну мысль неверия и окажешься обворованным сатаной. Так получилось и со мной. Лукавый похитил из сердца слова Божьи, так, чтобы я ничего больше не мог сказать. Все, что Бог делал в моей жизни, невозможно описать. Он проявлял себя различными способами, а также вразумлял меня через сновидения, в которых разъяснял и открывал свою волю. Как Бог охранял меня от противников, можно увидеть на таком случае. Я работал шофером в карьере. Каждый год у нас проводились экзамены на знание правил уличного движения. На одном из экзаменов я ответил на все вопросы, а комиссия объявила, что я не сдал. А тех, кто не сдал, к работе на машине не допускали. Когда я вышел, подходит ко мне заведующий гаража и спрашивает: «Ну как, сдал?» Я ответил на все вопросы, а председатель комиссии сказал, что не сдал. «Это я тебя так устроил», — с усмешкой сказал он. «Пусть теперь Бог тебе поможет». А на другой день он подходит ко мне и говорит: «Знаешь, Бог наказал меня за тебя». «Как?» — спрашиваю я его. «Приехал домой, и пришлось прирезать корову. После этого случая он стал относиться ко мне хорошо». Так Бог вразумил его, и он понял это. Слава Богу! Весна в 2006 году выдалась очень дождливой. В реке уровень воды поднимался очень быстро, так что создавалась угроза наводнения. Городские власти предупреждали жителей, чтобы они были готовы на случай эвакуации. Я смотрел последние новости о погоде, где показали линейку для замера уровня воды. До критической метки осталось около метра. И при этом объявили, что дождь усилится в течение последующих двух недель. У меня появилась тревога, что уровень воды может подняться выше метра за эту ночь. После некоторого самоиспытания веры я хотел было обратиться к Богу, но был остановлен духом. Мне открылось, что об этом нужно помолиться в церкви. Так я и поступил. О том, чтобы Бог защитил город от наводнения, молилось около 15 человек, которые в кратких молитвах взывали к Богу.
Я также кратко помолился об избавлении и закончил благодарностью, что Бог услышал мою молитву и начал ожидать ответа на свою молитву. Придя домой, я включил передачу о погоде и увидел, что прогноз погоды резко изменился. Предсказывалось, что в течение 2 недель будет ясная погода. Так Господь прославил Себя через услышанную молитву веры. В июле 2006 года по местному радио на русском языке сообщили, что на Калифорнию движется тайфун с силой, равной тому, который ранее был на восточном побережье Америки и произвел большие разрушения. Двигался он в 3 направлениях. Одно из них было на город Сакраменто. Дух мой встревожился, и тут же с верой я воззвал к Богу о защите Калифорнии. Больше об этом тайфуне я ничего не слышал. В Матфея 6:6-13 сказано, что Богу нужно молиться в тайне, когда ты не в церкви. А в Матфея 7:11 Иисус Христос открывает нам, что Отец наш Небесный не отказывает своим детям в их просьбах, если они просят о добром, то есть если наши просьбы не противоречат Его воле. Если мы пребываем во Христе, и Его Слово пребывает в нас, то оно обязательно произведет в нас хотение и действие, соответствующее Его воле, что мы и должны выражать в своих молитвах. Тем прославится Бог, когда Он, согласно Слову Своему, совершит просимое нами с верою. И половины не описал я того, что Бог совершил для меня и через меня, действуя своей силой. Я же был лишь орудием в руках Его, который осуществлял не мою волю, но свою, не мое желание, но свое. Поэтому слава вся принадлежит только Ему. Я благодарен Богу, что Он удостоил меня сотрудничать с Ним, где Его сила совершалась в моей немощи. Да благословит Господь описанное мною, и да послужит этот материал благословением читающим и слушающим его». Притчи 3:6. «Во всех путях твоих познавай его».

0: Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Солнце склонилось к поверхности вод. День угасает, и ночь настает. Дух мой тревогою только смущен, в общей гармонии слышится стон. Светило земное, багрянием горя, молит с тоской Творца, говоря: «Зреть не могу человеческих дел, дай положить беззаконью предел. О, повели, и сожгу я эфир, сгинет вся тварь, осквернившая мир». Был с неба глаз: «Покаяния жду, кто не раскаян, повинен суду». Звезды с царицей луной вопиют: «Боже, яви свой всеправедный суд! Люди тебя оскверняют грехом, о, повели, и мы тьму наведем». Был ответ: «Покаяния жду, кто не раскаян, повинен суду». Громко рыдая и в гневе дрожа, так восклицает земля: «Праведник гибнет, ликует злодей, матери губят невинных детей. Сын, не страшась, убивает отца, нет преступлением числа и конца. Злоба, измена, насилие, блуд, чаша неверия все больше растут. О, повели, я отверзну уста, всех поглощу и предстану чиста. Или позволь мне не дать им плода, смерть унесет их, и не будет следа». Глаз отвечает: «Покаяния жду, кто не раскаян, повинен суду». Светом зари пробужден океан, стонет великий гигант-великан. Люди унизили правду твою, праведный Боже, за дерзость сию казни, достойны они, повели, смою презренных с земли. Был к нему глаз: «Покаяния жду, кто не раскаян, повинен суду». Вмиг все исчезло. Лишь волны порой плещут несмело о берег морской. В блеске алмазном, в ночной тишине гимн мироздания слышится мне. Итак, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Аминь.
1: Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

прославляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Мы уже сказали раньше, что существуют две фазы в прихождении к Богу. Первая – врата, и вторая – дворы. Слово Божье рекомендует нам входить в Божьи врата с благодарением и в Его дворы с хвалой. Другими словами, благодарение является начальной фазой приближения или прихождения к Богу. Сегодня мы будем беседовать о другом великой важности аспекте благодарения. Я желаю говорить о благодарении как о ключе, открывающем, освобождающем, извлекающем чудеса, творящую силу Божью. Я желаю взять мой первый пример из книги Ионы. Вы, наверное, припоминаете историю этого непослушного пророка Ионы, жившего в горах Галилеи. Бог сказал ему идти с проповедью в языческую Ниневию, столицу Ассирийской империи, но это не совпало со вкусами Ионы, и поэтому он решил убежать от Господа. Он ушел в совершенно противоположную сторону. Бог сказал ему идти на восток, а он отправился на запад. Очень поучительно заметить, что с того момента, как Иона повернулся к Богу спиной, каждый день, который он делал после этого, был шагом в направлении вниз. Он сошел с горы и ушел в направлении береговой равнины. Затем он ушел с береговой долины и пошел в город. С города он пришел в гавань, то есть пристань. С гавани, с порта, он сошел еще ниже, в корабль, а в корабле он занял место на самом низком этаже, то есть на дне. А дальше он сошел еще ниже, он оказался в открытом море, в воде. Но там, в волнах океана, достигла его Божья милость. Бог приготовил большую рыбу, которая проглотила Иону, и он провел последние 3 дня и ночи в чреве рыбы. В книге пророка Ионы, во 2 главе, записана молитва, которую произнес Иона в чреве рыбы. Я уверен, что у Ионы теперь было много поводов и причин молиться в такой необычной ситуации. Эта молитва интересна. Она начинается множеством взываний к Богу. И вот ничего не меняется в обстоятельствах Ионы. И, наконец, в стихе 10 Иона меняет способ своей молитвы и говорит Богу следующее. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Стих 11. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Обратите внимание на то, что принесло результаты. Это не была молитва, это не был громкий крик, это было благодарение. Когда Иона начал благодарить Бога, это дало результаты. Благодарение Ионы вызвало милость Господню и привело к освобождению. Дорогой мой приятель, я желаю дать вам совет. Быть может, и вы чувствуетесь, что находитесь в чреве кита или большой рыбы. Вы молились, взывали, но ответа не получили. Почему бы вам не сделать то, что сделал Иона? Начните благодарить Бога. Это замечательное выражение веры. Благодарить Бога в чреве большой рыбы. Благодарение трогает сердце Бога, и Он желает тогда для нас кое-что сделать. Как мы видим, здесь действует важный принцип, принцип, по которому вера – ничто без дел, без соответствующего действия. Этот принцип отмечен 2 раза в послании Иакова, 2 главе 20 стихе. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И в 26 стихе сказано, «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Итак, говорить, что у нас есть вера, и ничего не делать, такая вера неэффективна. Вера должна сопровождаться соответствующими действиями, делами. Дальше. Когда Иона находился в чреве кита, то есть большой рыбы, у него не было выбора. На самом деле он мог делать только одно – чтобы

выразить, показать свою веру. Что же это? Это благодарение Бога, и это выражение веры было достаточным. Я желаю сказать, что благодарение Бога является наиболее простым выражением нашей веры в Него. Это очень важно. Часто, когда мы молимся без благодарения Бога, то, что у нас есть, это вера без дел, и Библия говорит, что такая вера тщетна. Итак, будем помнить, что если у нас нет ничего для демонстрирования веры, воздавание хвалы Богу является наиболее простым выражением нашей веры, которое дает результаты. А теперь я желаю привести некоторые примеры из служения Иисуса Христа, показывающие нам грандиозную силу, сокрытую латентно в благодарении. Как благодарение может вызвать самое великое чудо? Два величайшие чуда в земном служении Иисуса Христа были совершены благодарением. Первое чудо – это накормление 5000 людей. Только представьте себе, 5000 мужчин плюс женщины и дети, то есть группа, приблизительно состоявшая из более чем 10000 человек, была со Христом. Это было в пустыне. У них не было ничего есть, и все были голодны. И Иисус Христос говорит, «Чем мы их накормим?» Андрей сказал, «Здесь есть мальчик с 5 хлебами и 2 рыбами». «Но что это для такой толпы?» Иисус Христос просто взял 5 хлебов и сделал следующее. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 11 стих. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – воздержавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. Обратите внимание на простоту. Здесь даже не сказано, что Иисус Христос молился. Все, что Он сделал, воздал благодарение, но Его благодарение вызвало чудеса, творящую силу Божью, для того, чтобы 5 хлебов и 2 рыбки были достаточны для накормления 10-тысячной толпы. Интересно, что немного дальше, в той же главе, евангельский автор обращается к этому событию, и вот что он говорит в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 23 стихе. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господа». Другими словами, автор Евангелия говорит о факте благодарения Иисусом Христом, который произвел чудо накормления 5000 людей. Давайте взглянем еще на 11 главу, описывающую самое великое, быть может, чудо в служении Иисуса Христа – воскрешение Лазаря из гроба после 4 дней пребывания в гробе. Вот о чем мы читаем там. Стих 41. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». «Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, выйди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Обратите внимание на то, что и здесь имеется такой же принцип. Иисус не молился своему Отцу. Он просто возблагодарил Отца, и, возблагодарив Отца, мог дать приказ веры, который вырвал из гроба человека, лежавшего 4 дня в гробе. Мы видим великий потенциал благодарения, вызывающий Божьи чудеса, действенную силу в нашей жизни. Но благодарение не только извлекает чудодейственную силу Божью, но после этого благодарение ставит печать на благословения, которые мы уже получили. Оно делает их, то есть эти благословения, постоянными. Есть прекрасный пример этого в истории 10 прокаженных, встретившихся с Иисусом. Я прочту эту историю из Евангелия от Луки,
17 главы, стихи 12 до 19. Читаю. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистилось? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Очень важно обратить внимание на разные слова, употребленные в различных фазах этой истории. Все 10 прокаженных были очищены, все были исцелены физически, но нечто совершенно дополнительное и очень важно произошло с человеком, возвратившимся поблагодарить Иисуса. В стихе 19 Иисус говорит ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Греческое слово «созо» значит именно «спасла». Это слово не только значит физическое исцеление, но всеобнимающее спасение. Это один из 10 прокаженных вступил в вечное взаимоотношение с Богом. 9 прокаженных получили только частичное и временное благословение. Что же, спрашивается, сделало, произвело такую большую разницу между возвратившимся прокаженным и 9 не возвратившимися? Наш ответ – это сделало благодарение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам». Псалом 80:13. Непокорные оставляются Господом. Он позволяет им жить по своим помыслам. Такие люди сами планируют, решают и действуют. Их помыслы во всех сферах жизни не имеют Божьего контроля, одобрения и благословения. Помыслы без Бога — земные и греховные. В них нет святости и мира, но есть подозрительность и гордость. Эти мысли вращаются вокруг своего «я». Они поверхностны, временны, непостоянны. Не Бог и Его уставы, а человек, его желания, похоти этого мира являются основой для его мыслей и действий. Вся жизнь такого человека безбожная и плотская, потому что там нет Бога. Он мыслит о земном и живет так, как люди этого мира. Те, кто ходят по своим помыслам, искажают истину. Они могут добро называть злом, а свет — тьмой. Святую и непорочную жизнь они называют фарисейством. Им неизвестно благоговейное поклонение Богу. Они ненавидят непорочных. Они не боятся Слово Божие разбавлять своим мнением, искажают истину. Для таких людей подражать миру не проблема. Разводы и повторные браки ими позволяются. Они ропотники, ничем недовольные, злословят власти, оскверняют себя, а затем приходят на вечерю любви. Компромиссы и мирская жизнь, бесплодность — такова жизнь ходящих по своим помыслам. Не только в личной жизни, но и в поклонении Богу они действуют по своим мнениям. Как нечестивый царь Ахаз убрал древний жертвенник в храме, а поставил другой, так и эти меняют богослужение, принося в них то, что Бог не повелел делать. Концерты, участие неверующих в служении, развлекающие проповеди — все это результат своих помыслов. Даже внешне церковные здания больше похожи на театры, чем на дома молитвы. Возмездие за хождение по своим помыслам обязательно будет. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Притча 1:31. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Иеремия 6:19. Может быть, твои страдания сегодня — это последствия твоих помыслов, которыми ты руководствовался много лет назад. За все надо платить, и за плод помыслов тоже. Ходящие по своим помыслам являются плохим примером для своего потомства. Их дети научаются ходить не по Божьей воле, а по своим желаниям. Результатом этого является увеличение беззакония на земле и удаление от Бога. Крайне необходимо быть послушными Слову Божьему и все наши мысли и помышления пленять в послушание Христу.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Момент творения.
1: Невидимое око. Вы знаете, что на самом деле у нас не два, а три глаза. И, возможно, когда-нибудь третий глаз будет обеспечивать нас запчастями к двум обычным глазам, если с ними вдруг что-то случится. Ученым уже более столетия известно, что у западной соборной игуаны есть третий глаз. Он представляет собой белое пятнышко на лбу. Хотя на самом деле этот третий глаз всего лишь вырост эпифиза или шишковидной железы. У него есть сетчатка, хрусталик и роговица. Он не может фокусировать свет, но зато различает его. Такие эпифизарные глаза есть и у других видов ящериц, лягушек и миног. Но у млекопитающих их нет. Поскольку, согласно теории эволюции, люди произошли от ближайших к ним млекопитающих, ученые не ожидали обнаружить третий глаз у человека. Когда ученые-медики сравнили результаты исследований эпифиза и глаза, они пришли в изумление. Оказалось, что и шишковидная железа, и сетчатка вырабатывают мелатонин – химический элемент, воздействующий на биологические ритмы и влияющий на настроение. Кроме того, эпифиз вырабатывает ряд белков, необходимых для восприятия света, которые, как считалось ранее, вырабатывает только глаз. Глаз, подобно эпифизу, действует как биологические часы. Между эпифизом и глазом оказалось столько общего, что ученые надеются в будущем использовать шишковидную железу в качестве донора для лечения глазных болезней. Этот научный рывок произошел бы уже давным-давно, если бы ученые перестали смотреть на все с точки зрения эволюции.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Сквозь толпу пробираюсь, хочу одного подойти к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чужая одежда вокруг, чьи-то спины и локти и плечи. Я вернусь, я попробую завтра, а вдруг никогда Его больше не встречу. Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой. Где я завтра искать его буду? Он уйдет, а со мною останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. Пропустите, мне нужно к Иисусу. Пропустите, шепчу, на минуту одну. Только края одежды коснусь я. Вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, пожалуйста, люди. Кто из вас может мне исцеление дать? Но коснусь Иисуса, и будет. Вот Он, рядом почти, не похож на других. До Иисуса лишь раз я дотронусь. Не заметит никто, здесь так много больных. Я горячей ладонью к хитону. Боже, словно прошел через тело огонь. Мне казалось, земля задрожала, и одежды Иисуса коснулась рукой. И здорова, я верила, знала, Иисуса теснят взгляд Христа на меня. Он спросил, кто одежды коснулся? Не укрыться. Господь, это я, это я. И Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. Я запомнила, как Он сказал: «Дочь, дерзай, чтоб по вере ты все получала». Это было давно, и не в точности так. Это было совсем не со мною. Но я тоже искала, как женщина та. Люди тоже стояли стеною. Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла, пробиралась к Иисусу с надеждой. Как-то женщина, верила я и ждала, и к святой прикоснулась одежде. Не ладонью, но сердцем к хитону Христа Иисус отыскал меня взглядом. «Дочь, дерзай!» — говорили Иисуса уста, «и страдать больше сердцу не надо». Я ни с чем не сравню миг блаженнейший тот. Через сердце прошло Божье пламя. Вы стоите в толпе, вот Спаситель идет. Прикоснитесь, попробуйте сами. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь. И услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему, прикоснитесь.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

в этот вечер спасите. В твое сердце стучался, ты в глазах его видел печаль.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.
1: Время шло, и хотя не раз я слышал тихий, почти неслышный голос Бога, наставлявший меня вернуться в Израиль, я даже не позаботился купить билет на самолет. Однако вскоре пришлось убедиться, что Бога не проведешь. Наверное, мне уже никогда не удастся в точности вспомнить, как именно я узнал о трагической смерти моего старшего брата и о том, что 16 сентября в Холоне состоятся его похороны. Шмуэль, много лет проживавший в Копенгагене, давно хотел вернуться в Израиль. Упорное сопротивление жены помешало этой мечте осуществиться, и его сердце не выдержало тоски по родине. Теперь выбора у меня не было. Бог словно схватил меня в охапку и силой усадил в самолет. Больше всего меня угнетало то, что мы с братом так и не успели уладить наши разногласия, и что я навсегда расстался с ним, даже не узнав, изменил ли он свое враждебное отношение к Иешуа. Я вспоминал суровые письма, посланные мне братом,

он узнал о моем спасении. Ты предал иудаизм и обратился в христианство», — писал он гневно. «Неужели ты забыл все злодейства инквизиции, крестовые походы, все зло, которое твои христиане принесли евреям во имя Иисуса? Как ты посмел примкнуть к этим несчастным выкрестам, растоптавшим свои собственные души?» Хотя его реакция глубоко меня ранила, я мог его понять. В конце концов, разве можно просить слепого оценить красоту разноцветной радуги? Правда, остальные члены моей семьи, несмотря на всю боль и негодование, вызванные моим предательством, реагировали не так остро. Может быть, именно из-за долгих лет, проведенных Шмуэлем за границей, вопрос нашей принадлежности к еврейству стал для него таким больным. Возможно, именно это обстоятельство сделало его отношение к гоям-христианам таким нетерпимым. Приняв Иешуаха Мошиаха как своего спасителя, я написал родственникам и друзьям много длинных писем, наполненных цитатами из Танаха и подробными разъяснениями. Я посылал эти письма с огромной любовью и горячей молитвой, пытаясь изо всех сил объяснить как можно яснее, что Бог желает, чтобы все люди уверовали в посланного им Мессию. К сожалению, мои слова попадали в необрезанные уши и сердца, не умевшие отличить религию, придуманную людьми, от веры, дарованной Богом. В своих письмах я описывал радикальный переворот, происшедший в моей жизни. Я выражал глубокое раскаяние и сожалел о грехах, совершенных мной, и прежде всего перед моими родителями, особенно перед матерью. Всем сердцем я просил прощения у нее за то горе, которое причинил ей, когда убежал из дома и исчез в Эйлате. Я просил и брата простить меня. Его по-настоящему заботило мое будущее, но я относился к его тревогам несерьезно. Теперь мне было невероятно стыдно за такое отношение к брату. Особенно за ту дурную часть моей натуры, которая высмеивала его конформизм. Ведь он считал учебу в школе единственной целью жизни. А я думал, что в отличие от него знаю цену настоящей жизни, ибо не подчиняюсь никаким авторитетам. Как же уродливо была искажена истина в моей голове. Теперь, оглядываясь назад, я не сомневался, что Бог провел меня через все прошлые приключения, чтобы привести к моим нынешним взглядам. Только по милости Бога я принял его дар спасения и не променяя его ни на какой титул или положение в обществе. Все, чего я хочу, это всем сердцем исполнять волю моего Создателя. Для этого я был рожден, с этой целью пришел в мир». В этом мире я живу всей полнотой жизни и в душе несу свидетельство Святого Духа о том, что в будущем мире буду воскрешен из мертвых для вечной жизни. Я написал и сестре, которая была старше меня на 2 года, и попросил у нее прощения за то, что когда-то ударом кулака повредил ей челюсть. И, наконец, что было не менее важно, я извинился перед младшими сестрами, Кармелой и Фридой. Я всегда заставлял их убирать мою постель, складывать одежду, мыть после меня посуду и начищать до блеска мои ботинки. Время от времени я давал им какую-то мелочь за эти услуги, но при этом я поступал с ними так, как не хотел бы, чтобы со мной поступали другие. Я их эксплуатировал, как другие эксплуатировали меня». Став верующим, я попросил прощения у сестер, и они меня простили, хотя не совсем понимали, что именно со мной произошло. Возвращение домой после 9 лет добровольного изгнания стало для меня радостным и волнующим событием. Мне хотелось упасть ниц на бетон аэропорта Бен-Гуриона
и поцеловать эту драгоценную землю, на которой я был рожден и к которой был теперь прочно привязан. Теперь я был готов следовать за моим любимым Господом и хозяином, чтобы всецело отдать себя своему народу, чтобы мои соотечественники, израильтяне, тоже смогли обрести это блаженство, узреть спасение, даруемое Господом, и найти свой путь домой к вечному Отцу. Никто не понимал истинного смысла слез, струившихся из моих глаз. Люди, смотревшие на меня, наверное, думали, что это слезы счастья, слезы ностальгии по моей семье или по родине. На самом деле, в мыслях я уносился далеко в прошлое, к пророкам и апостолам. За исключением нескольких кратких периодов во времена Иисуса Навина, Давида и Неемии, духовная жизнь моего народа неизменно вырождалась в грубое идолопоклонство и безнравственность. Бог обрушивал на нас свои справедливые, заслуженные кары, а мы все с осуждением тыкали пальцем в окружавших нас гоев и винили их во всех несчастьях, валившихся на нас, вместо того, чтобы самим вернуться к Господу. Богу не нужно было раздумывать, когда повести на нас армии Амона и Моава, Ассирии и Вавилона, Греции и Рима. Мы всегда давали ему повод, и чем дальше мы от него отходили, тем больше страшные войны обрушивались на нас. И кто знает, что еще уготовано Израилю в будущем? Я проливал слезы и горя, и радости, горя из-за отчаянного духовного состояния моего народа, радости из-за веры в то, что мой народ достиг той точки в истории, когда он готов принять Иешуа как своего Господа. Я страстно мечтал и верил, что эта мечта была послана мне Господом. Организовать мессианский кибуц и воспитать целую армию проповедников Евангелия. Но все эти возвышенные мысли не мешали мне помнить об умершем брате. Я мучился вопросом, а погиб бы он, если бы я не задержался в Штатах? Наконец, я все-таки вернулся домой, но какой ценой? На этот раз я приехал не на веселую свадьбу, а на печальные похороны, чтобы отбыть шива, традиционный 7-дневный траур по усопшему, соблюдаемый в еврейских семьях. Когда мы подъехали к дому для совершения траурной церемонии, там уже собралась огромная толпа. После того, как покойный, согласно ритуалу, был опознан родными и обмыт, настало время самих похорон. Каждый раз, когда имя моего покойного брата громко оглашалось через микрофон, мать бурно рыдала. Все вторили ей, плача и рыдая. Женщины всхлипывали, мужчины с трудом сдерживали слезы. Тело Шмуэля вынесли из похоронного дома, положили на специальную повозку, завернули в льняной сафан и накрыли талитом, молитвенным покрывалом. Скорбной процессией мы последовали к открытому бетонному павильону, где раввин прочитал 91-й псалом, начинающийся словами «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Похоронная процессия продолжила движение к только что вырытой могиле. Четверо мужчин несли носилки на плечах, а все мы сопровождали тело к месту последнего упокоения. Тишину кладбища нарушали только душераздирающие стоны моей матери, которая рвала на себе волосы, била себя в грудь кулаками, ногтями царапала свое искаженное горем лицо. Отец тщетно пытался удержать свои чувства внутри. Он был убит горем и скорбью, и из его глаз неудержимо лились слезы. Другой мой брат, моложе меня на несколько лет, держался молодцом и утешал всех, особенно родителей. Идя рядом с отцом, я пытался утешить его, а все мои сестры собрались вокруг матери, но все наши усилия были бесполезны.
Мать вопияла к небесам, но небо над ее головой было словно выковано из прочной меди. Откуда ей было взять место слез, елей радости, и вместо унылого духа славную одежду? Сможет ли моя дорогая мама когда-нибудь утешиться? Захочет ли она меня выслушать? И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение 5:1, 5, 9, 10 и 12. Я молча стоял у открытой могилы моего старшего брата, поглядывая вокруг. Безутешная мать выражала свое горе яростными стенаниями. Отец, казалось, вот-вот лишится чувств и рухнет на землю. Сестры горько рыдали. Наши родственники, собравшиеся, чтобы отдать последний долг покойному, тоже были в слезах. Ужасные вопросы мучили меня. Как я могу сказать этим любимым мною людям, молившимся о том, чтобы душа усопшего нашла покой в раю, что их молитвы не найдут ответа? Как я могу объяснить им, что человек, не принявший прощения Бога за свои грехи, ставшие возможным благодаря жертве Иешуа, умирает в грехе и в день страшного суда будет признан вовеки виновным? Потом к этим вопросам прибавились богохульные мысли. Что же это за Бог, если он может послать хорошего, честного человека в ад только за то, что тот не поверил в Иешуа? А как быть с тем множеством безгрешных людей, которым просто не представился случай услышать благую весть о спасении и обрести его? Неужели праведный, справедливый Бог и в самом деле обречет этих людей на вечные муки? Внезапно истина поразила меня, как молния, пущенная прямо от престола Господня. Да ведь именно потому, что Бог свят, праведен и справедлив, он не может потерпеть, чтобы грешник явился в его чертоги и осквернил их. Глаза Господа слишком чисты, чтобы спокойно видеть грех. Потому-то он и изгнал Адама и Еву из райского сада после их грехопадения. Любому, кто не примет спасение от Господа, неважно, по какой причине придется платить за грехи, оплатой будут смерть и вечное удаление от Бога. Но если это действительно так, подумал я, то любой, кто умирает, не приняв спасение от Господа, погибает навеки.
Бог предложил нам свое спасение как чудный дар и недвусмысленно заявил: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Бог дал каждому из нас свободную волю, чтобы принять Его спасение или отвергнуть. Нас можно сравнить с человеком, тонущим в болоте. Он не может сделать ничего, чтобы вытащить себя из болотной топи, ведь каждое его усилие только ускорит погружение вглубь. Но кто-то, стоящий неподалеку, на прочной скале, бросает тонущему веревку и кричит: «Лови!» Теперь сам тонущий должен решить, схватиться ли ему крепко за веревку и спастись, или отвергнуть предложенное спасение и погрузиться в трясину. Нет большой разницы, увидел ли тонущий спасительную веревку и отверг ее, или просто ее не заметил. В любом случае он утонет в болоте. Но тот, кто сознательно отвергает Господне спасение, поистине совершает духовное самоубийство. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие 30, 15-19. Я поднял к небу глаза, полные слез. Небо было чистым и голубым, и мои мысли унесли меня далеко-далеко. Я думал о самом Боге, скорбящем о своем возлюбленном народе, который далеко отошел от Бога и следует пустым предрассудкам и человеческим традициям. Я представлял себе Господа Бога Израилева, сидящим во блеске своего могущества на троне и наблюдающим, как его народ превращает его священное слово в бесконечные ряды законов и правил, которые невозможно точно исполнить, несмотря на самые благие намерения. И все это во имя религии. Настало время хором прочесть Кадиш, молитву по умершему. В этой молитве, написанной на арамейском языке, даже не упоминается умерший или смерть. Эта молитва посвящена восхвалению и почитанию всемогущего Бога. «Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его, и да установит Он царскую власть Свою». И да взрастит он спасение, и да приблизит он приход Машиаха, Мессии своего, при жизни вашей, в дни вашей и при жизни всего дома Израиля. В скорости, в ближайшее время, и скажем Амен. Да будет великое имя его благословенно вечно, во веки веков. Да будет благословляемо и восхваляемо, и прославляемо, и возвеличаемо, и превозносимо, и почитаемо, и величаемо, и воспеваемо имя Святого. Благословен Он превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, произносимых в мире, и скажем Амен. Да будут дарованы с небес прочный мир и счастливая жизнь нам и всему Израилю, и скажем Амен. Устанавливающий мир в своих высотах, Он пошлет мир нам и всему Израилю, и скажем Амен. Я смотрел на собравшихся, на всех этих несчастных, верующих в Бога, которого они придумали себе сами. Я прекрасно их понимал. Они выглядели настолько жалкими, отчаявшимися и утратившими надежду, что мое сердце разрывалось от сострадания. В душе я обнимал каждого, желая привести их всех в Царство Божие, доказать им правду Мессии. «О чем думают эти люди?» — размышлял я.
Неужели они всерьез верят, что если повторят Кадиш достаточное число раз, или если прочитают над могилой нужные стихи из 118-го псалма согласно алфавитному порядку имени усопшего, то покойный получит право унаследовать Едемский сад? Неужели они верят, что когда придет их день, им будет дана такая же привилегия? Я не имел ни малейшего представления, о чем думали отец и братья, когда громко произносили Кадиш. Неужели они и вправду верили, что спасение души Шмуэля зависит от того, будут ли они преданно читать по нему Кадиш сперва каждый день, потом каждый месяц, а затем каждый год в годовщину его смерти? Где и когда иудейская вера утратила правильное направление? Во что на самом деле верят евреи? С большим трудом я сохранял спокойствие и молчал. Мне мучительно хотелось закричать, призвать эту охваченную горем толпу вернуться к Богу их отцов, открыв ему свои сердца, вместо того, чтобы поклоняться доморощенной религии Израиля. Но каков будет их ответ? Что подумают, что скажут члены моей семьи и все собравшиеся здесь религиозные люди? Вот они, вот эти люди, которые должны представлять Бога. Я словно видел сквозь черные облачения, предписываемые религией, их ничтожные, погрязшие в грехе сердца. Я знал, что именно так Бог смотрит на них со своего небесного престола, а они отказываются принять его спасение. Мое сердце почти разрывалось от жалости и сострадания к ним. Если бы Бог в своей бесконечной милости не послал мне Джеффа, то и я стоял бы сейчас здесь, таким же слепым к духовной истине, таким же запутавшимся в самообмане, как они». Вдруг я вспомнил другие похороны, ту потрясшую меня похоронную службу в Аризонской пустыне. И там матери, потерявшие детей, стояли у открытых могил своих возлюбленных чад. Но какой контраст! Насколько же отлична скорбь человека, который знает, что у него есть надежда, и что Бог своей бесконечной мудрости и любви забирает тех, кого он любит, к себе. Как горька скорбь тех, кто не имеет этой благословенной надежды и от чьих глаз сокрыт путь. Я не мог не сравнивать этих матерей. Моя мать полностью погрузилась в пучину своей скорби, продолжая царапать и бить себя, не имея сил оторваться от тела сына, позволить опустить его в могилу. А там, в Аризоне, две матери, трагедия которых была не меньше, чем горе моей матери, пели песнь хвалы своему любящему Господу, будучи уверены, что их дорогие дети отныне живут у своего Господа, и что вечное воссоединение с ними — лишь вопрос времени. По окончании похорон все мы вернулись домой, чтобы сидеть на полу весь срок шива. Все зеркала, все застекленные окна и даже телевизор были завешаны одеялами. Согласно еврейской каббалистической традиции, отражения будут мешать душе умершего, которая все еще блуждает по дому, не находя себе покоя. Вся семья сидела на матрасах, расстеленных на полу. Соседи и друзья, не стуча в дверь, приходили и уходили, принося нам еду и питье. Раввин, проводивший похороны и в надгробной речи восхвалявший моего брата трогательными словами, которые он читал с листа бумаги, сидел напротив меня. Снова и снова мы читали псалмы, чтобы проводить душу усопшего на небо. Раввин следил, чтобы вовремя произносились все публичные молитвы и чтобы достаточно часто читался Кадиш. Это обеспечит душе умершего место в раю. Он даже пытался утешить рыдающую толпу собственными толкованиями Торы. Я не стал терять времени. Будучи от природы ярым спорщиком, я не мог не давать уместных ответов на каждое замечание раввина.
Вскоре между нами разгорелся жаркий спор, в котором были затронуты религиозно-философские проблемы. Мы затронули путь спасения, жизнь после смерти, единство и триединство Бога, непорочное зачатие и рождение Мессии, слово Бога живого в сравнении с человеческими преданиями и образ жизни ортодоксальных евреев в сравнении с образом жизни мессианских евреев. Не могу умолчать об одном существенном факте. Когда я выдвигал какой-либо аргумент из Танаха, раввин мог отбиваться только цитатами из еврейских мудрецов и из Талмуда, что буквально означает «изучение». Это возведенное в закон собрание еврейских преданий. Моя семья не могла поверить собственным ушам и безмолвствовала от ужаса. Это уже был не прежний Яков, не тот хулиган, убежавший когда-то из дому, удививший потом всех неожиданным появлением на свадьбе сестры и с трудом дождавшийся обратного рейса в Штаты. Теперь перед ними сидел совсем другой человек, говорящий с истинной убежденностью, с авторитетом, идущим прямо от Слова Божьего, и опровергающий один за другим все доводы израильского раввина. Конечно, время от времени из уважения к раввину они пытались заткнуть мне рот, но это было невозможно. Я был подобен фонтану и цитировал Священное Писание вовремя и не вовремя, пока, наконец, раввин не подстерег мою семью от чтения Нового Завета и обсуждения этих проблем дома. Он посоветовал, насколько это возможно, не вступать со мной в споры по богословским вопросам.

0: Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам, благодать, сколько раз, не могу сосчитать, сколько милостей в жизни ты щедро дарил, сколько раз о своей любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови твоей за меня пролилось, сколько раз у постели моей ты стоял, сердце боли, сколько раз нежно ты унимал, в дни скорбей утешал ты меня сколько раз и стучался ко мне в одиночество час. Ну а я, сколько я на пути растерял, сколько раз я не шел от тебя, убегал, сколько раз я блуждал по пустыням ума, и сгущалась над мною греховная тьма, сколько раз я от тягостных мыслей слабел, сколько раз на колени вставать не хотел, сколько раз увлекала меня суета, и земные дела заслоняли Христа. Сколько раз я помочь людям страждущим мог, так, как ты помогала мне, мой царь и мой Бог, но я сердце от ближних моих закрывал. Как я мало любил, скольких я не прощал, сколько раз враг мне голову гнул до земли, сколько раз заставлял задыхаться в пыли, мою веру, надежду пытался сломить, и с тобою меня соединяла лишь нить. Можно было б ее, не жалея, порвать, мог бы ты мое тело с землею смешать, но ты ниточку делал канатом тугим, обнимал и прощал, и я вновь был твоим. Ты незримый свой мир предо мной открывал, и небесным огнем душу вновь зажигал, и сгорали во мне все земные мечты. Я жил только тобой, и жил во мне ты. И теперь вспоминаю пред небом в долгу все, что помнить, как стыдно и что берегу. Изумляюсь, как ты терпелив был ко мне, как лелеял меня, как прощал ты вдвойне, как носил у груди на отцовских руках, как с тобой забывал я и горе, и страх. И в молитве склоняю колени, мой Бог, царь вселенной, создатель сердец и миров, сколько раз я воспеть должен славу тебе, сколько раз должен стать пред тобою в мольбе. Сколько раз должен ближним и дальним простить, скольки должен врагов так, как ты, полюбить? Нет, Господь, я не должен, желаю, хочу, я на крыльях молитвы к тебе улечу, и у ног твоих, Боже, смирение склонюсь, благодарность мою принесу, Иисус, за пронзенные руки и ноги твои, за терновый венец, обогренный в крови, за спасение дар, за любви благодать, и за то, что ты грешников можешь прощать. Ты мой Бог и Отец, я твой раб и твой сын, всемогущий Спаситель, душе властелин, верю, слышишь молитву мою ты сейчас, Боже вечный, прославить тебя сколько раз.
1: В вашу жизнь должно приходить разным искушением. Наша вера должна расти и закаляться. В испытаниях веры терпение помогает продвигаться по пути к совершенству. Господь наделил нас этим хорошим качеством, которое помогает нам идти вперед и не отступать, но его нужно развивать. Терпение — это сильное лекарство, которое лечит тяжелые и долголетние беды. Большинство бед приходят только благодаря терпению. Великое терпение распутывает самое запутанное и приносит плоды. Там, где ты не видишь никакого решения, Бог дает наилучшее решение. зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова 1 глава. Терпение делает нас сильнее. Оно помогает избегать многих ошибок, учит нас направлять свой взор на того, от кого приходит мудрый совет, а также верное решение.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Вы встречали когда-нибудь недовольного человека? Такой, который ведь бу-бу-бу-бу-бу-бу, постоянно ворчит, постоянно чем-то недоволен. Ну, встречаются вот такие люди. Как от этого состояния избавиться? Возможно ли это вообще, когда сколько есть причин для недовольства? Итак, я хочу, чтобы это слово, оно послужило исцелением, благословением для вас и для славы Иисуса Христа. Жизнь нам дарована Богом. И Бог желает, чтобы каждый из нас прожил эту жизнь в довольстве и в радости. Это план Божий, и Он хороший для нас. Поэтому давайте обратимся к Слову Божьему. Я хочу вначале читать Филиппийцам 2 глава 2 стиха 14 и 15. Там написано так: «Все делайте без ропота и сомнения». Почему это важно делать или знать? «Чтобы быть вам неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире. Чтобы быть привлекательным, чтобы быть светом для других, то значит, у нас не должно быть никакого порока, а ропот – это порок. Никакого недовольства, чтобы мы были действительно чадами Божьими, причем чистыми, чтобы мы сияли для окружающих, служили для них добрым примером, то все, что мы должны делать или делаем, мы должны это делать без ропота и сомнения. В другом месте из Библии написано: имея пропитание и одежду, будем довольны тем, что есть. К сожалению, часто люди недовольны жизнью, недовольны обстоятельствами, недовольны другими, но довольны сами собой. Недовольны всем, однако я сам себе нравлюсь. В этом есть определенная проблема. Как нам быть, как нам строить свою жизнь, когда вокруг нас очень много недовольных? К чему мы должны стремиться? В Библии написано: великое приобретение быть благочестивым

и довольным. То есть великое приобретение не иметь, но быть. Иметь могут многие, и обладать могут многие, но важно не иметь, но быть. Быть довольным человеком. И это не зависит от того, сколько я имею и что я имею, но это зависит от того, какой я человек. То есть мое довольство, оно не зависит от состояния моего кошелька, но оно зависит от состояния моего сердца. Поэтому Слово Божие нас призывает: будьте довольны. Страсть порождает недовольство. Вообще есть два вида удовлетворения. Два вида удовлетворения. Удовлетворение в плоти или по плоти и удовлетворение в духе. Если вы, например, удовлетворены в духе, вы имеете материальное благо, у вас есть уют, у вас есть уважение и почет. Все это неплохо, но это временно. Это ненадолго. Если же вы имеете удовлетворение в духе, это значит, что вы угодили Богу. Вы угодили Богу, и Бог, как бы Богу нравится то, что вы делаете. В результате этого вас наполняет радость, и вам хочется служить другим людям любовью и добротою. Итак, удовлетворение в плоти и удовлетворение в духе. Если вы хотите иметь ни с чем не сравнимую радость, путь к этому – это исцеление нашего духа. И если сейчас в вашей жизни присутствует довольство, вы должны проверить источник. Неплохо, когда человек этим обладает. Но все, что по плоти, это временно, это ненадежно. Но все, что в нашем духе, это серьезно и надолго. Поэтому удовлетворение в духе, довольство внутри меня или нас, это то, ради чего стоит жить. К сожалению, очень трудно встретить довольного человека. Люди способны роптать, митинговать, протестовать. Вообще-то все революции во все времена совершались недовольными людьми. Человеку постоянно чего-то не хватает, особенно если человек живет без Бога. Давайте посмотрим портрет недовольного человека. Он есть в Библии, Иуды 1:16, написано так. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Во-первых, они ничем. То есть практически угодить этому человеку невозможно. Ничем недовольные, поступающие по своим похотям или желаниям. И дальше два важных момента, я хочу, чтобы вы увидели. Уста их произносят надутые слова. Что это значит? Обычно эти люди осуждают других, а восхваляют себя. Уста их произносят надутые слова. Но попробуйте лично их обличить, эти люди периодически взрываются. Почему? Потому что они надутые. Портрет ропотника. Еще раз. Уста их произносят надутые слова. Даже осуждая кого-то, они могут вам сказать, что вот этот хорош, а вот этот нет. Чтобы вы им поверили. Но вся их суть – это осуждение других, чтобы себя возвысить. Чтобы как-то лучше выглядеть в глазах других. Следующая характеристика – они оказывают лицеприятие для корысти. То есть ради выгоды эти люди способны на любые подвиги, но они имеют двойные стандарты и двойное лицо. Если невыгодно, они и пальцем не двинут и не будут это делать. Но если присутствует выгода, они обязательно в этом будут участвовать. Портрет недовольного человека. Мы, когда смотрим в зеркало Слова Божьего, мы можем видеть состояние своей души. И если увидели и изменили свою жизнь, значит, мы на пути к исцелению. Вообще, корнем недовольства и неблагодарности является гордость.
Люди жалуются, потому что они не удовлетворены внутри. Еще раз, люди жалуются не потому, что вокруг плохо, не потому, что экономические проблемы, в первую очередь потому, что у них нет удовлетворения внутри. У них нет внутренней радости, они не служат Богу. Еще раз, портрет недовольного человека, я продолжаю, у них нет внутренней радости, они не удовлетворены внутри, они не служат Богу, а значит и людям. Мы здесь не для того только, чтобы раскрывать раны или чтобы мы увидели свои проблемы, но чтобы мы получили исцеление. И тема моя сегодня какая? Исцеление от ропота и недовольства. Написано так: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение». То есть, если человек не имеет успокоения внутри, то его все будет раздражать, и практически он всем будет недоволен. То есть недовольный в духе человек, он всем недоволен. Вот почему сегодня армия недовольных с каждым днем увеличивается и растет. Но Бог желает исцелить наше сердце. Имея неудовлетворение внутри, как человек пытается строить свою жизнь? Два момента. Первое, человек будет удовлетворять свою плоть. Почему, например, люди сегодня в поиске самых различных развлечений? Только потому, что внутри у них очень грустно и пусто. Не было бы этой пустоты, не было бы необходимости удовлетворять плоть. Но вся трагедия в том, что сколько плоть не удовлетворяет, ей будет постоянно мало. Нельзя выспаться на неделю и нельзя накушаться на месяц. Сколько ни дай, постоянно будет мало, а неудовлетворенность будет возрастать. Но тем не менее, люди, избирая неправильные дороги, они пытаются что-то из этого иметь. Например, ворчание – это удовлетворение плоти. Недовольство – это удовлетворение, это способ уйти от ответственности. Когда я кем-то или чем-то недоволен, значит, виновен кто? Следующий. Кто-то другой. И когда я ворчу или мы ворчим, то мы пытаемся уйти от ответственности. Мы удовлетворяем что? Нашу плоть. Еще что делает человек, который пытается плоть удовлетворить, он периодически отрывается на ком-то и обязательно обвиняет других. Я думаю, что я уже неплохо нарисовал портрет недовольного человека. Они периодически отрываются, чтобы просто показать, на что способна плоть. И, как я уже сказал, постоянно или как образ жизни осуждают других. У них просто другого нет. Они бы и рады жить по-другому, но у них другого источника внутри нет. Другой жизни они просто не знают. Поэтому для многих вся их суть жизни – это осуждение других. И когда они собираются в небольших группах, все время посвящено именно этому. Но Библия говорит, каким судом вы судите, таким вы и будете судимы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли этот путь к исцелению. Обратите внимание на Слово Божье. Вообще в Библии написано, что израильтяне – это образы для нас. Они стремились куда-то, не все у них получилось. И есть там 4-5 основных грехов, почему они не вошли в обетованную землю. И один из моментов – это потому, что они поклонялись идолам, они были похотливы. А самое главное – потому что они роптали. Да, они погибали за прелюбодеяние, да. Но многие из них не вошли в обетованную землю только потому, что они что делали? Ну скажите громче. Роптали. Я не знаю, как вам кажется, это большой грех или нет, но я еще раз повторяю, вы можете прочитать это в первом послании к Коринфянам, по-моему, 10 глава. Это примеры для нас, чтобы мы не повторяли их ошибок. Я читаю из Библии, Исход 15, 23. «Пришли в меру
Мера – это название какой-то местности. И не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. До этого момента вообще не было воды. Вообще не было никакой воды. И недовольство возрастало. Когда же они пришли в это место, где увидели или нашли воду, то оказалось, что эта вода была непригодна для питья. И написано: «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Горькие вещи в нашей жизни иногда встречаются. Вообще-то практически вся медицина, все таблетки горькие. Но мы их употребляем, надеясь на то, что нам станет лучше. Так точно Бог иногда применяет для нашего лечения, для нашего изменения горькие травы, надеясь на то, что это послужит нашему внутреннему исцелению. Божья цель для нас не просто спасти нас от греха, но исцелить нас от самолюбия, гордыни. Почему? Потому что этим вещам не будет или нет места в Царстве Божьем. Поэтому Бог работает над нами, и сегодня слава Ему во веки веков. Поэтому люди, когда следовали по пустыне, они проявляли недовольство по поводу тех обстоятельств, которые окружали. Что для меня интересно? Иисус Навин, Моисей, они были в тех же обстоятельствах, в той же ситуации, но они совершенно спокойно преодолевали те же самые трудности. Больше того, Бог в их жизни творил чудеса, и с каждым днем они имели новые победы. Слава Иисусу Христу! Еще раз повторяю, одни и те же люди были в одной стране, были в одной местности, но одни были довольны, а другие что? Недовольны. Вы знаете, что когда горечь в нашей жизни проникает в нашу суть, когда мы не готовы горечь принимать как лечение для себя, то мы не только не изменимся в образе Иисуса Христа, но мы станем безнадежными ропотниками, с которыми даже трудно будет пообщаться. Вот почему Бог желает изменить нашу жизнь к лучшему. Только 3 дня не было воды, а потом вода оказалась непригодна для питья, и все. Вся их вера, все их упование разрушилось. Хорошо, когда человек во время испытаний не ожесточается, но усваивает нужные уроки, хотя не всегда и не во всех это получается. Итак, они роптали, и Бог, чтобы изменить что-то, Он бросил Моисей сказал: «Брось дерево». И он бросил в эту воду, и вода изменилась, она стала лучше, здоровой. И они начали радоваться, все получили то, в чем они нуждались. Послушайте, это дерево, которое было брошено тогда, это прообраз будущего Голгофского креста, на котором был вознесен Христос как Спаситель, чтобы исцелить горечь твоей душе, чтобы изменить нашу ситуацию к лучшему. Слава Богу, что Бог заботится о нас. Мы, как христиане, должны довольны быть тем, где мы есть, и тем, что мы имеем. Это трудно, это не всегда получается, но это возможно, и я вам этого от души желаю. Посмотрите еще раз на Израиль, что меня удивляет больше всего в них. Это то, что когда Бог что-то им не давал, они роптали. Когда Он дал, они снова роптали. Не имели, плакали, получали, возмущались. То есть, все зависело не от ситуации, а от их состояния. Вы можете проверить себя, когда в вашей жизни, например, не было материальных проблем. Проверьте себя, вы были довольны? Для сравнения, как происходит жизнь сейчас. То есть, жизнь, она может меняться. Но главное, чем мы должны обладать, это мы должны жить жизнью, прославляющей Бога. Кому же славить Бога, как не нам? Чтобы вы поняли, насколько ропот нам не к лицу. Вы вот, например, бывает так, что идете в церковь, например, одеваетесь красиво. Я вижу, некоторые даже муж и жена, ну как,
ну как сказать, как две копии, настолько они красиво одеты. И иногда вы смотрите в зеркало, к лицу вам это или не к лицу. Правда смотрите? То я хочу вам сказать, особенно женам, женщинам и не только им, что ропот нам не к лицу, но не идет и все. Ты куда его не прячь, оно просто портит всю вашу красоту, всю вашу привлекательность. И в результате, чтобы кого-то привлечь, вы только отталкиваете от себя других. Итак, последствия ропота. Несколько моментов. Последствия ропота, они ужасные. Первое, ропот разрушает нашу жизнь. Другими словами, ропот не даст тебе ни работы, ни друзей, ни духовного роста. Это невозможно. Ропот разрушает нашу жизнь. Ропотники долго не живут, потому что, пребывая в ропоте, они открывают дверь для дьявола, который разрушает их жизнь. Другими словами, мы теряем все, если мы имеем неблагодарное сердце. Бога благодарить и ближнего – это то, в чем больше я нуждаюсь, нежели они. Неблагодарное сердце – это жизненный тупик. Второй момент. Ропот удаляет друзей. То есть ропотников можно терпеть, но дружить с ними невозможно. Хотя, говорят, птицы по роду слетаются, иногда они находят на каком-то этапе жизненном подругу или друга и вместе подпевают те же песни. Но еще раз повторяю, ропотников – это те люди, которых терпит семья, церковь, земля и люди. Куда денешься от них? Но это никому, абсолютно никому счастья не приносит. Говорят, некоторые люди не понимают меня, может потому, что ты покрыт весь ропотом. Меня понимают или понимают люди тех, кто имеет благодарное сердце. Скажите, пожалуйста, что легче, изменить себя или всех остальных? А некоторые пытаются всех остальных. Но изменяется, я изменяюсь, изменяется моя семья. Изменяется семья, изменяется общество. Это мое слово к недовольным людям. Ропот может убить человека. Вот почему он очень опасен. На основании Библии мы знаем, что израильтяне готовы были убить Моисея, потому что они что? Роптали. Давайте послушаем, как это было. Исход 17 глава, я читаю 3-4 стих. «И жаждал народ там воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши». Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. Вот почему ропот опасен. Последствия ропота трагические. Говорит, еще чуть-чуть, и он благодетель их. Он благословение их, они готовы уже побить его камнями. Причем, если человек начинает роптать на человека, или выражать свое недовольство, и не останавливается, следующая ступень, он будет роптать на Бога. Еще один стих, числа 21 глава, 4 и 5 стихи. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели нас вы из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душа нашей опротивила эта негодная пища». Еще раз, помните, они просили хлеба, там мясо. Бог дал им манну, потом послал им мясо. Все Бог посылал. Но каждый раз, когда они получали, они снова были недовольны и говорили, нам надоело это. Бывает, вы приходите домой, дети, и говорите, надоело вот это кушать. Надоело, я не хочу это кушать. Получается плохо, когда нету. И хорошо, когда есть, но не для недовольного человека. Для недовольного человека всегда будет повод и причина, чтобы оставаться недовольным. Я здесь, чтобы сказать вам, что это состояние опасно. Это разрушение личной жизни. Запомните, ропот
Четвертый момент. Почему ропот опасен? Он не приносит ни благословения, ни счастья. Никогда и никому написано, не приносит, не ропщите. Вы можете прочитать еще раз эти четыре момента. Ропот разрушает нашу жизнь, поэтому я не дружу с ропотом и держусь подальше от ропотников. Ропот удаляет друзей. Если вы хотите иметь это богатство, вы должны исцелиться и избавиться от ропота. Ропот может убить человека, причем как человека, как личность, так и окружающих. И последнее, ропот не приносит ни благословения, ни счастья. И как итог, смотрите, что написано Коринфянам 10:10. Вы можете дома прочитать с 1 стиха по 10. Там как итог написано, «Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя». «Не ропщите, как некоторые из них роптали». И что произошло с ними? Трагедия. Они просто что? Погибли. Запомните, если вы нетерпеливы, это никогда не заставит Бога поторопиться. Никогда. Бог будет все делать в свое время. А ваше исцеление – это изменение вашего духовного состояния во имя Иисуса Христа. Как получить исцеление от ропота? Сейчас мы выходим именно на ту прямую, чтобы получить полную свободу и исцеление во имя Иисуса. Первый момент, как вы можете это иметь, это творить волю Божью. Да, это мощное лекарство. Когда вы творите волю Божью, когда человек служит Богу и людям, он будет что? Доволен в любых обстоятельствах, а Бог сам будет проводником для вас и будет вводить вас в обетованную землю. Слава Иисусу! То есть служение – это путь к довольству. Как исцелиться от ропота? Еще раз повторяю, служение. Никогда не сидите сложа руки, иначе вы будете петь только плачевные песни. Займите себя чем-нибудь, и ваша духовная жизнь изменится во имя Иисуса. Павел говорит, посему, имея по милости Божией, это служение, мы не унываем. Мы не унываем не потому, что у нас нет причин на то, чтобы унывать. Или обстоятельства у нас очень хорошие. Мы не унываем, потому что мы заняты для Иисуса. У нас на это времени не хватает. Поэтому, если тебе плохо, найди такого человека, кому еще хуже, чем тебе. Сделай ему что-нибудь приятное, и твое исцеление возрастет. Твоя ситуация изменится, тебе будет просто легче. Поэтому удовлетворение в наш дух – приходит от Бога, когда мы начинаем служить. Слава Богу за эту прекрасную возможность делиться тем, чем нас благословляет Бог. Именно человек, который угождает Богу, он имеет Божье благоволение и он имеет Божью защиту. Поэтому начните делать добро, и твоя жизнь станет прекрасной. Ты расцветешь, как нарцисс. Ты засияешь новыми красками во имя Иисуса Христа. Поймите, что ворчат те люди, которые обычно ничего не делают. И такие люди иногда встречаются даже в церкви, которым все плохо. И это только потому, что они ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Нам дано от Бога не только видеть проблему, но служить исцелением для этой нужды и для этой проблемы. Следующий момент, как вы можете исцелиться, это измените свое духовное состояние. Измените ваше духовное состояние. Вот ваше положение, если вы видите, что вы находите себя в этом виновным, и вы, я знаю, хотите что-то поменять, вот путь к исцелению. Послушайте, это очень важно. Вы можете изменить свои обстоятельства или же изменить свою жизнь, свое духовное состояние. Послушайте, обстоятельства изменить вы не всегда можете, потому что это не от вас зависит. То есть первое не всегда возможно, а второе
слава Богу, возможно всегда. Выбор за вами. Или вы будете ждать, когда обстоятельства изменятся, они изменятся, только неизвестно, в лучшую сторону или в худшую. Мы здесь не для того только, чтобы раскрывать раны или чтобы мы увидели свои проблемы, но чтобы мы получили исцеление. И тема моя сегодня какая? Исцеление от ропота и недовольства. Написано так: только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение. То есть, если человек не имеет успокоения внутри, то его все будет раздражать, и практически он всем будет недоволен. То есть недовольный в духе человек, он всем недоволен. Вот почему сегодня армия недовольных с каждым днем увеличивается и растет. Но Бог желает исцелить наше сердце. Имея неудовлетворение внутри, как человек пытается строить свою жизнь? Два момента. Первое, человек будет удовлетворять свою плоть. Почему, например, люди сегодня в поиске самых различных развлечений? Только потому, что внутри у них очень грустно и пусто. Не было бы этой пустоты, не было бы необходимости удовлетворять плоть. Но вся трагедия в том, что сколько плоть не удовлетворяет, ей будет постоянно мало. Нельзя выспаться на неделю и нельзя накушаться на месяц. Сколько ни дай, постоянно будет мало, а неудовлетворенность будет возрастать. Но тем не менее, люди, избирая неправильные дороги, они пытаются что-то из этого иметь. Например, ворчание – это удовлетворение плоти. Недовольство – это удовлетворение, это способ уйти от ответственности. Когда я кем-то или чем-то недоволен, значит, виновен кто? Следующий. Кто-то другой. И когда я ворчу или мы ворчим, то мы пытаемся уйти от ответственности. Мы удовлетворяем что? Нашу плоть. Еще что делает человек, который пытается плоть удовлетворить, он периодически отрывается на ком-то и обязательно обвиняет других. Я думаю, что я уже неплохо нарисовал портрет недовольного человека. Они периодически отрываются, чтобы просто показать, на что способна плоть. И, как я уже сказал, постоянно или как образ жизни осуждают других. У них просто другого нет. Они бы и рады жить по-другому, но у них другого источника внутри нет. Другой жизни они просто не знают. Поэтому для многих вся их суть жизни – это осуждение других. И когда они собираются в небольших группах, все время посвящено именно этому. Но Библия говорит, каким судом вы судите, таким вы и будете судимы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли этот путь к исцелению. Обратите внимание на Слово Божие. Вообще в Библии написано, что израильтяне – это образы для нас. Они стремились куда-то, не все у них получилось. И есть там 4-5 основных грехов, почему они не вошли в обетованную землю. И один из моментов – это потому, что они поклонялись идолам, они были похотливы. А самое главное – потому что они роптали. Да, они погибали за прелюбодеяние, да. Но многие из них не вошли в обетованную землю только потому, что они что делали? Ну скажите громче. Роптали. Я не знаю, как вам кажется, это большой грех или нет, но я еще раз повторяю, вы можете прочитать это в первом послании к Коринфянам, по-моему, 10 глава. Это примеры для нас, чтобы мы не повторяли их ошибок. Я читаю из Библии, Исход 15:23. «Пришли в меру, мера – это название какой-то местности, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька». До этого момента вообще не было воды, вообще не было никакой воды. И недовольство возрастало. Когда же они пришли в это место, где увидели или нашли воду,
то оказалось, что эта вода была непригодна для питья. И написано: «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Горькие, горькие вещи в нашей жизни иногда встречаются. Вообще-то практически вся медицина, все таблетки горькие. Но мы их употребляем, надеясь на то, что нам станет лучше. Так точно Бог иногда применяет для нашего лечения, для нашего изменения горькие травы, надеясь на то, что это послужит нашему внутреннему исцелению. Божья цель для нас не просто спасти нас от греха, но исцелить нас от самолюбия, гордыни. Почему? Потому что этим вещам не будет или нет места в Царстве Божьем. Поэтому Бог работает над нами и сегодня, слава Ему, во веки веков. Поэтому люди, когда следовали по пустыне, они проявляли недовольство по поводу тех обстоятельств, которые окружали. Что для меня интересно? Иисус Навин, Моисей, они были в тех же обстоятельствах, в той же ситуации, но они совершенно спокойно преодолевали те же самые трудности. Больше того, Бог в их жизни творил чудеса, и с каждым днем они имели новые победы. Слава Иисусу Христу! Еще раз повторяю, одни и те же люди были в одной стране, были в одной местности, но одни были довольны, а другие что? Недовольны. Вы знаете, что когда горечь в нашей жизни проникает в нашу суть, когда мы не готовы горечь принимать как лечение для себя, то мы не только не изменимся в образе Иисуса Христа, но мы станем безнадежными ропотниками, с которыми даже трудно будет пообщаться. Вот почему Бог желает изменить нашу жизнь к лучшему. Только 3 дня не было воды, а потом вода оказалась непригодна для питья, и все. Вся их вера, все их упование разрушилось. Хорошо, когда человек во время испытаний не ожесточается, но усваивает нужные уроки. Хотя не всегда и не во всех это получается. Итак, они роптали, и Бог, чтобы изменить что-то, Он бросил Моисей, Моисей сказал: «Брось дерево». И он бросил в эту воду, и вода изменилась, она стала лучше, здоровой. И они начали радоваться, все, получили то, в чем они нуждались. Послушайте, это дерево, которое было брошено тогда, это прообраз будущего Голгофского креста, на котором был вознесен Христос как Спаситель, чтобы исцелить горечь в твоей душе, чтобы изменить нашу ситуацию к лучшему. Слава Богу, что Бог заботится о нас. Мы, как христиане, должны довольны быть тем, где мы есть, и тем, что мы имеем. Это трудно, это не всегда получается, но это возможно, и я вам этого от души желаю. Посмотрите еще раз на Израиль, что меня удивляет больше всего в них. Это то, что когда Бог что-то им не давал, они роптали. Когда Он дал, они снова роптали. Не имели, плакали, получали, возмущались. То есть, все зависело не от ситуации, а от их состояния. Вы можете проверить себя, когда в вашей жизни, например, не было материальных проблем. Проверьте себя, вы были довольны? Для сравнения, как происходит жизнь сейчас. То есть жизнь, она может меняться. Но главное, чем мы должны обладать, это мы должны жить жизнью, прославляющей Бога. Кому же славить Бога, как не нам? Жизни во имя Иисуса Христа. Сегодня время сокращается, как никогда. Пришло время, когда мы за очень короткое время должны достичь совершенства. Иначе мы можем безнадежно опоздать. Вот почему Дух Божий сегодня торопит каждого из нас. Во имя Иисуса. Смотрите, как написано: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам Бог сказал: не оставлю тебя и не покину тебя».
Запомните это слово. Довольствуйся тем, что есть. Люди недовольны почему? Потому что они что-то к чему-то стремятся или что-то потеряли. Будьте довольны тем, что есть. А вы говорите, вот изменятся мои обстоятельства, я буду доволен. Но это довольство твое уже никому не будет надо. Довольным быть тем, что есть. На каком основании я могу так жить? Что дает мне дерзновение и право? Потому что, я хочу, чтобы это вы сказали вместе со мной. Давайте скажем вместе. Потому что сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Вот путь к довольству. Почему я доволен? Не потому, что я купил новую машину. Или не потому, что моя машина безнадежно потеряна в аварии, а потому, что сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, обстоятельства будут меняться. И жизнь, она порождает определенные сложности, но благодаря Ему мы можем пребывать в довольстве. И я вам этой жизни от души желаю. Пусть Бог исцелит всякое недовольство в сердцах и людях, чтобы всем нам встретиться в свое время в небе во имя Иисуса. И последний стих. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда, не иногда, но всегда и во всем, имея всякое довольство, скажите, всякое довольство, всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Заканчивая проповедь свою, я хочу, чтобы благодать Божья трудилась над вами. Чтобы вы все, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как я хочу, чтобы песня хвалы нашему Богу, она не умолкала. И сейчас, когда мы будем молиться, я хочу просто благодарить Бога вместе с вами за все то, что мы имеем от Бога. Бога, которого я люблю, Он настолько любвеобильный Бог, что благодаря Ему в Нем мы имеем все. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я имею Бога, на Которого можно полагаться, потому что сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Я имею семью, я имею церковь. Это чудо Божье. И это огромное благословение для меня, надеюсь, и для вас. Благодарите за это Бога. Аллилуйя! Благодаря этой семье мы имеем пищу. Разве это не повод благодарить Бога? Мы имеем духовное питание. Бог накрывает нам свои столы. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Благодаря служению Богу я имею работу. И я хочу вам сказать, не только я, а в винограднике Божьем работы всем хватает. Все недовольны, я приглашаю вас в виноградник Христов. Только Бог может изменить твою жизнь и твою ситуацию. Начинай служить. Работы всем много. Безработицы в Царстве Божьем не бывает. И если вы недовольны своей работой, иди в виноградник мой, приглашает Христос. Какое это благословение! Еще почему важно служить Богу? Потому что работая на Бога, Он расплачивается вовремя. Все, кто недоволен зарплатой, что не дают ее вовремя, иди в виноградник мой, Христос говорит. Это путь к исцелению от недовольства. Иди, начинай работать на меня, потому что люди всегда будут тебя подводить, но я для тебя все имею. Слава Иисусу Христу!

Матфея, 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящее тайное, воздаст тебе явное». Сильные люди. Сильные люди знают секрет тайной комнаты. Сильными люди становятся только там. Низко склоняют пред Богом сердце и голову, и высоко свои нужды несут к небесам. От сильных людей не услышишь жалобы, ропота. Сильные люди достойно крест свой несут. Все потому, что они возложили на Господа тяготы, вместе с Ним легче свершать этот путь. Сильные люди не ищут к себе сочувствия. Все потому, что с верой им все по плечу. Сильные люди знают Бога могущество и принимают все из святых Его рук. Сильные люди в смирении становятся сильными. В немощи нашей Господь творит чудеса. Силой Своей облекают наше бессилие, и в благодарности дух наш парит в небесах. Сильные люди на самом-то деле слабые, так как нуждаются в силе Святого Отца. Только лишь в Нем победы все наши славные. Бог благодатью Своей наполняет сердца. Сильные люди с гордостью не превозносятся. Сильные люди видят слабость в себе. Сильные люди с пороками твердо борются, духом своим распиная плоть в каждом дне. Сильные люди знают, что с Богом лишь сильные, и потому держат за руку крепко Отца. С Ним проходя все дороги узкие, пыльные, они удостоятся в небе святого венца. Господи, дай мне почаще искать тайной комнаты, чтобы в объятиях Твоих себе силу черпать. Господи, близость Твоя мне дороже золота, дай мне бессилье свое пред Тобой ощущать и не искать к людям боль, проблемы и горести, помощь извне, утешения ни в ком не искать. Дай в полноте мне вкусить результат тайной комнаты. Сильной и твердой духом, Господь, хочу стать».

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Много на свете есть бедных, голодных, взрослые, дети в различных народах, много несчастных и много коллег. Боже прекрасных, Ты знаешь их всех. О, накорми их и дай им одежду, будь им защитой, будь их надеждой. Пищу духовную тоже им дай, чтоб через кровь Твою виден был рай.

Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу о том, как Моисей возвратился в Египет для того, чтобы исполнить поручение Бога и вывести сынов израильских из Египта в Ханаан. Мы говорили о встрече Моисея с Богом, когда Бог явился ему в горящем кусте. А теперь мы пойдем дальше и узнаем, как приняли израильтяне Моисея в Египте. Аарон и Моисей пришли к фараону, как поручил им Бог, и были приняты во дворце. Смело вошли они и сразу же сказали фараону: «Господь, Бог Израилев, говорит, чтобы ты отпустил народ его на несколько дней в пустыню, чтобы они могли принести там жертву Богу и совершить ему служение». Фараон ответил: «Кто такой ваш Бог, что я обязан ему подчиняться? Я не знаю Господа и не собираюсь отпускать израильтян в пустыню или куда бы то ни было». Моисей и Аарон сказали фараону, что Господь явился одному из них и послал их к нему, чтобы получить разрешение уйти в пустыню с народом на 3 дня. Если же фараон не отпустит народ, будет много неприятностей в стране, будут болезни и смерть. Фараон ничего не мог сказать, он только сильно нахмурился и спросил их, почему они хотят забрать людей от работ их. «Идите сами на работу и оставьте израильтян в покое», — сказал он. С этими словами он проводил Аарона и Моисея к дверям. В это время израильтяне строили из кирпича и камней дома египетским правителям. Они смешивали глину с сеченой соломой для того, чтобы она лучше скрепляла кирпичи при постройке. Фараон приказал, чтобы надсмотрщики не давали рабочим больше солому, но чтобы рабочие сами ходили и искали солому. И это займет у них много времени, и им некогда будет советоваться между собой и замышлять что-нибудь против фараона. Теперь бедным израильтянам пришлось еще хуже прошлого. Они должны были ходить в поля, чтобы найти себе там соломы, а это отнимало время. И надсмотрщики требовали того же количества работы, какое ожидалось от них раньше. Если они делали меньше кирпичей, надсмотрщики сильно били их за это. Израильтяне терпели и, наконец, обратились к Моисею и Аарону со своим возмущением. «Вот вы обещали вывести нас из Египта, а вместо этого из-за вас нам стало еще труднее». О, как опечалился Моисей! Ведь он так крепко любил народ свой и так хотел помочь ему в беде. А получилось наоборот. Моисей печальный пришел в молитве Господу и говорил: «Зачем послал ты меня к фараону? Он не отпустит народ, и всем нам будет только еще гораздо хуже». И Господь ответил Моисею и сказал: «Я Бог Авраама, Исаака, Якова. Слышу вопль народа и освобожу его от египтян». Моисей тотчас же пошел к народу, чтобы ободрить его, но люди были в таком унынии, что даже не хотели слушать его. Тогда Бог послал Моисея к фараону и велел ему произвести все те чудеса, которым он научил Моисея, чтобы он их творил. Но Моисей ответил, что если его люди не желают слушать то, что он им говорит, то как послушать его фараон, даже если он будет творить перед ним чудеса? Он был уже готов отказаться вообще от идеи освобождения народа, потому что видел, что фараон не понимает планов Божьих и не отпускает народ сразу. Но Господь утешил Моисея и сказал ему: «Ты покажешься фараону Богом, и Аарон будет для него как бы пророком, и он послушает тебя, несмотря на то, что не желает подчиниться мне». Моисей снова пошел к фараону с понурой головой, и Аарон шел за ним и нес жезл, который Моисей принес с собой из пустыни. Когда Аарон бросил жезл на землю, он в тот же час превратился в змею. Фараон испугался и послал за своими мудрецами и чародеями, которые тоже бросали свои жезлы перед ним, и они становились змеями. Но жезл Аарона поглотил их змей и снова превратился в безобидную палку в его руке.
фараон все еще упорствовал после того, как видел такое явное чудо и никак не хотел слушать Моисея. Но на другое утро Моисей и Арон снова стояли перед фараоном. На этот раз они встретили его на берегу Нила. Они знали, что Бог послал их, и потому не боялись. И смело подошли и прямо сказали: «Наш Бог послал нас к тебе, фараон». Моисей приказал Аарону махнуть палкой над водой Нила, и вода превратилась в кровь. Рыба вся умерла, и страшный смрад наполнил воздух. Аарон направил палку в сторону всех вод в Египте, и всюду вода стала кровью, и ужасный запах распространился по всей окрестности. Мудрецы фараона принесли воды в каменных сосудах и тоже превратили ее в кровь. И тогда сердце фараона сильно ожесточилось, и он пошел в дом свой обозленный. Нигде в стране нельзя было найти свежей воды, а ту, которая была в реках, было невозможно пить. Прошло 7 дней после того, как Господь поразил все воды Египта, и народ изнывал от жажды, а фараон все еще не сдавался. В наших последующих беседах мы узнаем, как Моисею и Аарону наконец все же удалось вывести народ Божий из Египта. Но это удалось им только потому, что они отказались от личной жизни. Они посвятили себя полностью Господу. Сейчас я прочту вам небольшое стихотворение, которое говорит о том, что на свои силы невозможно полагаться. Нужно полагаться на силы Господа. Хорошо иметь сноровку, ловкость, прыть и быстроту, перепрыгивать веревку, прыгать вдаль и высоту, поднимать руками гири, бегать, плавать и нырять, быть способными на все и даже дикие нравы смирять. Хорошо заняться спортом и дружно делать вместе дела, иметь здоровый дух, но физических занятий недостаточно. Помните, что только со Христом в сердце мы способны на больше, чем мы можем достигнуть спортом. От святого благочестия польза есть в жизни земной, а все остальное дает пользу только жизни физической. Как сам Христос сказал: «Все остальное приложится вам, если вы будете искать в первую очередь Царствие Божьего. Не заботьтесь ни о чем». Вот этот урок, которому Аарон и Моисей должны были научиться. Учитесь и вы хорошо. Будьте послушными папе и маме, но помните, что важно быть послушным в первую очередь Господу и Его Слово. А теперь послушайте еще рассказ о том, как нужно отказаться ради спасения жизни своей от кое-чего в нашей жизни. Это рассказ о ящерице, которая теряет свой хвост. Это пестрая небольшая ящерица, живет в Австралии. Она ловко лазит по деревьям, прячется в листве от своих врагов. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что все тихо, она спускается вниз за пищей. Но вдруг обнаруживает, что ошиблась. Какой-то зверек уже настигает ее, и ей ничего не остается, как бежать снова на дерево. Однако зверек уже вцепился в ее хвост. Что же делать? Она оставляет свой хвост у зверька в зубах, а сама спешит на дерево, спасая свою жизнь. Иногда она оставляет свой хвост еще до того, как враг его хватает, и хвост дергается по земле перед глазами врага, отвлекая его внимание от ящерицы, которая уже благополучно добежала до ближайшего дерева и влезла на него. Правда, без хвоста ее тело на время теряет опору и орудие управления, но это ничего, постепенно у нее вырастает новый хвост, и это тоже можно будет отбросить, если придет в этом нужда. Людей они не боятся и часто залазят в хижины жителей и ползают по потолку и стенам. Люди не вредят и не могут поймать, им поймать их очень трудно. Вот так, по примеру этой ящерицы и всего, что нам Господь показывает в природе, Он показывает нам, что мы должны от чего-то отказаться в жизни,
ради спасения своей жизни. И поэтому и Аарону, и Моисею пришлось от многого отказаться ради послушания Богу и спасения Божьего народа. Библия говорит, что Господь чтит тех, кто чтит Его. Если мы научимся отдавать первое место тому, что должно на нем быть, Господь возместит все, что нам казалось потерянным. Библия говорит: «Ищите прежде Царствия Божьего и правды Его». И это все, то есть все остальное, что мы потеряли, приложится вам. Каждый раз, когда вам нужно сделать правильный выбор, вспоминайте об этой ящерице. Лучше потерять хвост, чем свою честь, жизнь и душу. Бог, который наделил маленькую ящерицу такой мудростью и инстинктом самосохранения, заботится и о нас. И как не поставить нам его на первое место, зная, что он творец всего, и без него мы ни на что не способны. Когда нам чего-то очень хочется, мы должны проверить, полезно ли это для нас и для наших ближних, принесет ли это благословение нашей душе. Если нам самим трудно решить, обратимся к взрослым, обратимся к тем, кто нас наставляет. Моисей и Аарон каждый раз возвращались к Господу и снова просили у него наставления о том, что им делать с фараоном и как поступить после следующего законченного ими чуда, каким будет следующее руководство от Господа. И мы должны обращаться к Господу за тем, как нам жить, как нам поступать и как нам поставить его на первое место в нашей жизни.

0: Отец маленькой Лидии сидел в своем кабинете за письменным столом, углубившись в чтение толстой книги. На лбу у него залегли глубокие складки, а его серьезные глаза подолгу пытливо задерживались на одном месте. За дверью послышались семенящие шаги. Кто-то постучал еле слышно несколько раз в дверь кабинета. И хотя не последовало ожидаемого «войдите», маленькая ладошка нажала на ручку двери, приоткрыла ее, и в проеме двери появилась светловолосая кудрявая головка с сияющим лицом, ожидая взгляда отца. Но отец все еще не замечал дочурки. Казалось, он был поглощен какими-то мыслями. Тут малышка набралась мужества и нежным голосом позвала: «Папа, можно мне войти?» Отец оторвал взгляд от книги. Серьезность сошла с его лица, и он с улыбкой протянул к ребенку руки. Дочь поспешила к нему, и вот она уже сидит у него на коленях. Маленькими ручонками обнимает за шею и смотрит ему в лицо своими голубыми глазами. Лидия была прекрасным детем. Уже в этом возрасте в ней проявлялось милостивое действие Бога в том, что она имела большую любовь к Спасителю и одновременно такое сострадание к нуждающимся, что могла пожертвовать самым дорогим. Родители воспитывали эти прекрасные ростки мудростью, полученной от Бога.
1: «Папа, ты уже закончил читать?» – спросила малышка.
0: «Да, дитя мое, ты можешь немного побыть со мной», – последовал ответ.
1: «Папа, это большая книга Библия?» – продолжала девочка.
0: «Да, Лидия, это Библия, которую дал нам Бог».
1: «Расскажи, папа, что ты только что в ней прочитал?» – расспрашивала она далее.
0: «Я прочитал, что Бог издавна любил свой израильский народ и будет его любить всегда. Хотя он его и наказывает, он никогда не покинет его. Когда наступит полнота времени, он отведет свой народ домой, в обетованную землю, простит ему грехи и зальет на него свой святой дух», – отвечал отец. Лидия, которой отец часто рассказывал об израильском народе, слушала отца с напряженным вниманием и, наконец, спросила:
1: «Папа, Эстер тоже пойдет со всеми в обетованную землю?»
0: Эстер была единственной дочерью одного из богатых евреев города, который жил в роскошном доме, окруженном великолепным парком, неподалеку от дома, в котором жила семья Лидии. Лидия, проходя мимо, часто смотрела сквозь решетчатые железные ворота, восхищаясь обилием красивых цветов и фонтаном, высокая струя которого обрушивалась вниз тысячами мелких блестящих капель. Иногда она слышала печальное пение молодой еврейки, которое доносилось из беседки. Однажды, когда Лидия стояла у решетки и не могла оторвать взгляда от великолепных цветов на клумбах, Эстер подошла к воротам и с приветливыми словами протянула ей роскошный букет. Тогда она впервые заглянула в серьезные, задумчивые глаза молодой девушки. С тех пор Лидия не могла забыть Эстер. Теперь малышка с напряжением ожидала ответа отца. «Израиль отверг своего Господа и Мессию, дитя мое», — ответил отец. «Только через большие испытания, в которых многие погибнут, этот народ придет к признанию его. Тот, кто признает его как Спасителя, попадет в землю обетованную, когда наступит тот великий день».
1: «Погибнут?» — спросила дочь растерянно. «Многие погибнут? Ах, тогда ведь и Эстер может!»
0: «Да, дитя мое, это участь израильского народа. Однако каждый еврей может найти милость и прощение. И не потому, что он еврей, а потому, что он потерянный грешник, за которого Господь Иисус отдал свою жизнь». Тут лицо девочки вновь озарилось радостью.
1: «Папа!» – воскликнула она. «Если бы об этом знала прекрасная Эстер, тогда она не была бы такой грустной и не пела бы больше печальных песен».
0: Отец поддержал ее. «Конечно, дитя мое, тогда бы она вместе с нами, верующими в Иисуса Христа, пела радостные псалмы и прославляла бы Спасителя». Лидия засмеялась.
1: В своем оживлении она захлопала в ладоши и воскликнула: «Папа, тогда Эстер будет петь со мной. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду знать нужды. На злачных пажитях пасет вблизи живой воды». Она начала петь этот куплет, соскочила с колен отца и мигом очутилась у двери. Но вдруг остановилась, вспомнив, зачем именно пришла к отцу. «Папа», — сказала она, — «мама передала, что стол накрыт и все готово». Тут и мать пришла и позвала обоих к столу. Молитва была совершена. Суп разлит по тарелкам, но Лидия продолжала тихо сидеть, сложив ладони и смущенно склонив голову.
2: «Лидия, ты не хочешь есть?» — спросила мать.
1: «Нет, мама», — ответила она.
2: «Ты разве не голодна?»
1: «Голодна, но я сегодня не буду есть». При этих словах малышка покраснела до корней волос и смущенно смотрела в пол. Родители не стали ее принуждать. Она не прикоснулась к пище.
0: Когда трапеза закончилась, мать принесла еще корзинку с яблоками. Отец достал из нее краснощекое яблоко и положил его своей дочери на колени. Та взяла его и, радостно поблагодарив, с удовольствием съела. Потом она взяла свой стульчик, села между отцом и матерью и положила свою голову отцу на колени.
2: «Что ты хочешь?» – спросил отец нежно.
0: Дочурка прикрыла один глаз, другим она робко и одновременно шаловливо посмотрела на отца и прошептала:
1: «Дорогой папа, пожалуйста, дай мне денег взамен моего обеда».
2: «Тебе нужны деньги?» – спросил отец.
1: «Да, папа, много денег. Пожалуйста, дай мне денег вместо обеда».
0: Отец достал кошелек и отсчитал своей дочери 6 новеньких крейцеров. Старинная мелкая монета, бывшая в употреблении до конца 19 века в Германии, Австро-Венгрии и некоторых других странах. Малышка запрыгала от радости, поцеловала отца и мать и в припрыжку выбежала из комнаты.
1: «Что она задумала?» – спросила мать.
0: «Я, кажется, догадываюсь, Марта», – ответил, улыбаясь, отец. «Ну, давай посмотрим, что будет дальше». А дальше было вот что. Лидия решительно отказывалась обедать и каждый раз получала от отца 6 крейцеров. Мать подарила ей кошелек. Это продолжалось некоторое время. Но однажды опять послышался слабый стук в дверь кабинета отца. Немного погодя, малышка уже сидела на его коленях. Одной рукой, обнимая отца за шею, в другой руке держа свой маленький кожаный кошелек и протягивая его отцу, она смотрела на него, будто хотела что-то сказать, но не решалась.
2: «Что я должен сделать с этим кошельком, Лидия?» – спросил отец.
1: «Папа, пожалуйста, дай мне за него Библию», – ответила малышка.
2: «Но, доченька, ты же еще не умеешь читать. Что ты хочешь сделать с Библией?»
1: «Я хочу отнести ее Эстер, папа».
0: Глаза отца наполнились слезами. Он поцеловал Лидию в лоб, положил свою ладонь ей на голову и молчал. Но его сердце не молчало. Он благословлял свою дочь. Потом отец достал Библию и протянул ее сияющей Лидии.
1: «Спасибо! Спасибо, дорогой папочка!» – воскликнула малышка от избытка чувств.
0: Затем положила свой кошелечек на стол и поспешно спустилась вниз по лестнице к матери в кухню.
1: «Мама! Мама! Вот Библия для Эстер!» – ликовала она.
0: Теперь мать поняла замысел дочери. С этого дня Лидия вновь обедала вместе с родителями. Счастливая, она ни на миг не расставалась со своей Библией. После обеда девочка, держа обеими руками свою драгоценную книгу, пошла в сад, а затем скрылась в сарае. Там она встала на колени и помолилась.
1: «Дорогой Спаситель, благослови Эстер!»
0: Затем она направилась к решетчатым железным воротам. Долго стояла возле них и с тихим восторгом смотрела на море цветов, распустившихся на клумбах в парке. Эстер нигде не было видно. Но в том, что она придет, Лидия ни на мгновение не сомневалась. Она ведь просила об этом Господа. И Эстер пришла.
1: С букетом только что сорванных роз, бутоны которых еще не распустились, она появилась на боковой дорожке, которая заканчивалась недалеко от ворот. Вдруг ее взгляд упал на ребенка, кудрявая головка которого виднелась за решеткой. Девочка, доверительно улыбаясь, смотрела на Эстер.
3: «Эстер!» – воскликнула малышка радостно. «Подойди, пожалуйста, у меня есть что-то для тебя!»
1: Девушка подошла к воротам, на ее лице появилась мягкая улыбка. Лидия протянула ей Библию и сказала:
3: «Эстер, я принесла тебе Библию. В ней написано, что израильский народ может вновь вернуться в обетованную землю».
1: Лидия протянула ей Библию и сказала:
3: «Эстер, я принесла тебе Библию. В ней написано, что израильский народ может вновь вернуться в обетованную землю, и что Господь Иисус тебя очень любит».
1: Девушка стояла пораженная. Она только что услышала имя, которое ее отец никогда не произносил и о ком он никогда не говорил без глубокого презрения. Эстер нерешительно смотрела на девочку. А Лидия, устремив глаза на девушку, со свойственным ей дружелюбием просила:
3: «Эстер, возьми эту хорошую книгу. Иисус тебя любит».
1: Тут темные глаза девушки вспыхнули. Она оглянулась и, не заметив никого вокруг, быстро взяла Библию, пожала ребенку руку и исчезла в одной из темных аллей. Девочка с любовью смотрела вслед Эстер. Медленно шагая, возвращалась Лидия домой. Но какая-то непреодолимая сила тянула ее обратно, к Эстер. Ее сердце переполняла та священная любовь, которая неомраченной предстанет перед ними в благословенных детских душах. Девочка не забывала ни в одной из своих молитв дорогую Эстер и народ, которому она принадлежала. Она часто садилась у ног отца и говорила:
3: «Папа, расскажи, пожалуйста, что-нибудь об израильском народе».
1: И тогда отец начинал рассказывать об Аврааме, как Бог его призвал и отделил от язычников, как он ему после долгого ожидания дал сына, от которого произошел народ, который Бог удивительно хранил и оберегал, называя своим достоянием, своим избранным народом. Он рассказывал об Исааке и Иакове, об Иосифе и его братьях, о том, как Бог с помощью великих чудес и знамений вывел свой народ из Египта через пустыню в обетованную землю, идя впереди него ночью в огненном столбе, а днем в облачном. Потом он говорил о Синае, где Израиль получил закон, о благосклонности, с которой Бог руководил своим народом.
3: «Папа», – спросила однажды дочь, – «тогда Израиль своего хорошего Бога очень любил?»
1: «Ах, дорогое дитя», – отвечал отец, – «Израиль не соблюдал закон, данный Богом, и нарушил союз, который с ним заключил Господь. Народ служил языческим богам и убивал пророков, которые его обличали, предостерегали и предупреждали, предсказывая пришествие Мессии. Наконец Мессия пришел. Но народ израильский, за исключением нескольких тысяч человек, ему не поверил и распял его на кресте. С этого времени Израиль находится в рассеянии по всей земле. Но милостивый Бог все же приберег для него время спасения. Так же, как сейчас каждый еврей в отдельности, с покаянием придя к Иисусу, может получить мир и прощение, жизнь и блаженство из милости. Так когда-нибудь после многих страданий, готовый к покаянию, Израиль признает Иисуса. Народ вернется в обетованную землю. Он примет Святого Духа и признает своим Господом того, кого его предки распяли на кресте. Израильтяне, плача и молясь, преклонят свои колени перед Иисусом Христом и признают его своим царем и Господом. Когда отец рассказывал об этом, Лидия едва могла подавить радостный возглас. Любовь к израильскому народу становилась в ребенке все сильнее. Прошло много времени, с тех пор, как Лидия в последний раз видела Эстер. Желание поговорить с ней о том, о чем рассказывал ей отец, усиливалось в сердце девочки изо дня в день. Она часто стояла у железных ворот и смотрела в сад, ища глазами любимую фигуру девушки. Уже завяли розы. Распустились более скромные осенние цветы, а Эстер не появлялась в саду. Глубокий страх проник в душу Лидии. Она все горячее и все чаще молилась. «Господь Иисус, благослови Эстер и благослови священную книгу!» Часто ей приходила в голову мысль пойти прямо в дом Эстер, чтобы навестить ее, но девочка боялась это сделать. Наконец она подумала, что Эстер, возможно, больна. Эта мысль повергла ее в еще более горячую молитву. Она стала просить: «Господь, помоги мне вновь встретиться с Эстер!» И Господь исполнил ее желание. Однажды Лидия вновь стояла у решетчатых ворот и с тоской смотрела в сад. И вот к воротам из беседки стала приближаться стройная фигура, в которой Лидия с радостью узнала свою любимую Эстер. Но как она изменилась! Ее движения были очень медленны, фигура очень тонкой, а черные локоны небрежно падали на плечи. Наконец она подошла ближе. Она заметила ребенка, и, видимо, ее охватило волнение, так как она пошла быстрее. «Это ты, дорогое дитя?» – спросила она мягким голосом и обеими ладонями схватила руку малышки. Лидия на одно мгновение радостно улыбнулась, затем, посмотрев в ее черные глаза, заплакала.
4: «Почему ты плачешь?» – спросила девушка.
3: «Эстер, ты больна?» – грустно спросила девочка после некоторой паузы.
1: «Да, дитя мое, я была тяжело больна и сейчас еще не выздоровела, но сердце мое здорово. Спасибо, спасибо тебе за эту священную книгу. Она стала моим спасением».
3: Тут радостный луч пробежал по лицу ребенка.
4: «Эстер, — спросила девочка, — ты тоже любишь нашего Господа Иисуса, и ты знаешь, что Он отведет тебя и твой народ домой, в обетованную землю?»
1: «Да, слава Богу, я его люблю», — радостно ответила молодая девушка. «Я его люблю и знаю, что он не только отведет меня в обетованную землю, но и на самое небо. Да, я думаю, что он это сделает скоро, очень скоро».
3: Эти слова она сказала с особым ударением, и ее лицо засветилось на какое-то мгновение большой радостью.
1: «Лидия», — продолжала она, — «там, в темной беседке под скамьей, в ящичке, зарытом в землю, лежит мое сокровище, которое принесло мне мир. Да отблагодарит тебя Иисус Христос за это. Моей самой большой болью во время болезни было то, что я ее не могла читать, так как никто не должен был это видеть. Но многие слова и притчи остались в моем сердце. Они каждый день меня ободряли. Да благословит тебя Господь, мое дорогое дитя. Молись за меня».
3: Вдруг она замолчала, так как увидела приближающегося издали отца. Затем еще раз с чувством пожала малышке руку и распрощалась с ней. Сердце Лидии было переполнено счастьем, и она побежала быстрее рассказать родителям о том, что услышала. Эстер же возвратилась в дом под руку со своим отцом. Озабоченно смотрел он на бледное, страдающее лицо дочери, на ее дрожащие руки и неуверенную походку. Ее настроение, чрезвычайно кроткий нрав и трогательные взгляды, которые она все чаще задерживала на нем, проникали ему в сердце. Сегодня он вдруг содрогнулся от страшной мысли. «А что, если Бог заберет у меня мою Эстер, мое единственное дорогое дитя?» О, это было бы слишком жестоко, слишком жестоко. Неужели я должен быть таким, как тот, у которого отобрали всех его детей? Эстер осталась единственной из его семьи, состоящей из 7 детей и его любимой жены. Она была радостью его сердца, его утешением в старости. Она была предана отцу, нежно его любила.
1: понимала его малейшие желания и движения. Короче, между отцом и дочерью царило такое внутреннее взаимопонимание, которое может существовать только между двумя любящими сердцами. Но с тех пор, как Эстер познакомилась с Библией, и в ее сердце зажглась горячая любовь к Иисусу, ее взаимоотношения с отцом были немного нарушены. Искренняя Эстер испытывала чувство вины по отношению к своему отцу. Она тяжело страдала от этого чувства, но отец этого не замечал, так как приписывал изменения в ее поведении тяжелой болезни. Между тем, она должна была скоро покинуть этот мир слез и страданий. Она много страдала от физической боли и еще больше от внутренней борьбы. Но верный Спаситель, который избрал ее своим достоянием, проводил ее с сильной рукой через все сомнения, через темноту и страх, к счастливому покою. Это случилось в один из осенних вечеров, когда Эстер попросила отца навестить ее. Ее болезнь достигла критической точки. Весь дом ходил в глубокой печали. С поникшей головой и покрасневшими от слез глазами старик вошел в комнату, где находилась его дочь. Его высокая фигура надломилась под тяжестью страданий. Его темные жгучие глаза устремились на Эстер с большой любовью. Эстер лежала спокойно. Печальная улыбка играла на ее бледном лице. Она взяла руку отца, крепко прижала ее к своим губам и сказала: «Отец мой, мне осталось жить совсем немного. Скоро я смогу быть дома. Отец мой, я благодарю тебя за верную любовь, которая была моим счастьем. Сколько я себя помню. Прости меня, если я тебя когда-либо огорчила». Голос ей отказал. Она долго плакала на шее всхлипывающего отца. Наконец она еще раз поднялась, схватила руки отца и сказала, пристально глядя ему в глаза: «Отец мой, у меня еще одна просьба к тебе. Если ты любишь свою дочь, то исполни ее». «Что я могу для тебя сделать, дитя мое? Я все выполню», — мучительно всхлипнул растроганный старик. Сердце Эстер билось едва слышно. Она помолчала мгновение, потом сказала твердым голосом: «Отец мой, я прошу тебя, никогда больше не говори ничего против Иисуса из Назарета. Он есть тот, кто дал мне мир в жизни и смерти». И, сложив молитвы на ладони с поднятым вверх взглядом, она продолжила: «Господь Иисус, благослови моего отца и сделай так, чтобы я его вновь увидела у твоего трона. Жалься над ним, Господь Иисус. Аминь». Эстер упала на подушке в глубоком обмороке, от которого уже больше не очнулась. Ее душа ушла домой, в небесный Ханаан. Пленница Сиона была освобождена. На ее губах играла улыбка, так как Господь совершил для нее великое. Но каково было на сердце у отца Эстер? Он долго судорожно обнимал бездыханное тело своей дочери. Двойной меч пронзил ему душу. С этого мгновения его силы надломились. Ушла радость. Старик ушел в себя, больной и жалкий. Но Иисус Христос, о котором Эстер свидетельствовала отцу в свой предсмертный час и которого она призывала, шел и за этой заблудшей овечкой дома Израиля, хотя эта овечка долго ничего не знала о нем. Он утешал и успокаивал опечаленного отца и вел его на тот путь, которого старик не искал. Однажды он при перестановке скамьи в темной беседке, в которой часто отдыхала Эстер, нашел Библию своей дочери. На титульном листе Библии она написала свое имя. В сердце старика боролись противоречивые чувства. С отвращением он отбросил книгу, потом взял ее вновь, бегло заглянул в нее и вновь отбросил в сторону. Но, наконец, слова, сказанные его умирающей дочерью, захватили его душу, и он вновь заглянул в эту книгу. Он начал читать, исследовать, спрашивать. И после долгих горячих дней борьбы Иисус вышел победителем. Старый израильтянин нашел прощение своих грехов и мир у креста того, кто пришел, чтобы найти и спасти погибших. Усталое, разбитое сердце старика было исцелено верной рукой Спасителя, а его совесть омыта кровью Иисуса. Целыми днями читал он свою теперь любимую Библию, и когда воля Бога ему становилась все яснее, начинал выражать громкую благодарность. Дальше он не мог один переносить эту радость. Он пошел к родителям Лидии и признал со слезами радости, что Господь сделал для него. И когда он услышал, что эта Лидия подарила Библию его ушедшей дочери, он с чувством прижал девочку к своему сердцу и поблагодарил за любовь. С тех пор Лидия часто сидела у ног старика, потому что всегда, когда он начинал тосковать по Эстер, он приходил к Лидии. И она радовала его своей детской любовью. Они беседовали об Иисусе, нашем верном пастыре. Старик, вновь успокоенный и умиротворенный, возвращался в свой одинокий дом.

Не давай душе лениться, Господу всегда молись. Пусть она стрелой, как птица, улетает в небо ввысь. Выше, выше над землею, где сверкает море звезд, там нас в небе ожидает Божий Сын Иисус Христос. Не давай душе лениться, коль она привыкнет спать, потеряешь все на свете и святую благодать. Пусть душа не умолкает в славословии своем, пусть себя приготовляет к чудной встрече со Христом.

«Надежное прибежище». Книга притчей Соломоновых, 14:26. «В страхе Господнем надежная твердыня, и сынам своим он прибежище». Выразительно прочитал отец и, отложив Библию, посмотрел на сидящую перед ним семью. Это один из многих библейских текстов, который говорит о Божьей заботе и защите. Божьи дети живут безопасно, потому что Небесный Отец защищает их. Если мы исполняем Божью волю в своей жизни и удаляемся от всякого греха, то нам нечего бояться, хотя вокруг много зла и всяких бед. Дети, давайте вспомним стихи из Библии, которые говорят о Божьей защите. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», – процитировала Линда. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» – вспомнил Тима стих, который они учили в воскресной школе. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю», – отчеканил Петя. «Мама, а ты можешь рассказать нам историю по нашей теме?» – спросил отец. «Да, эти стихи напомнили мне один случай, о котором я когда-то читала. Это произошло в Африке. Однажды вечером к хижине на краю небольшого селения подкрался вор. Звали его Бензон. Он засел в кустах под самыми окраинами и стал наблюдать, что происходит в жилище. Как только хозяева лягут спать, он сделает свое злое дело, потому что ему срочно нужны деньги». Тима посмотрел на окна и передернул плечами. «А вдруг в их дворе тоже прячется какой-нибудь разбойник, чтобы ночью пробраться в дом?» «Мама, я боюсь», — сказал он испуганно. «Не бойся, послушай, что было дальше». Мама обняла сына и продолжила. «В том доме жила верующая семья. Дети и взрослые, как и мы с вами, собрались, чтобы вместе помолиться. Когда они встали на колени, вор подкрался еще ближе, чтобы послушать, о чем говорят в комнате. Он услышал молитву хозяина дома. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы вор, который сидит на улице, вернулся к себе домой и не сделал нам зла. Благодарю тебя за то, что ты хранишь нас. Аминь». Бензон не мог больше сидеть в засаде. Словно кошка, он бесшумно выбрался на дорогу и со всех ног бросился бежать. Ему хотелось как можно быстрее и дальше уйти от дома молящегося человека. «Когда он узнал, что я сижу под окном? Как он узнал?» – не мог понять Бензон. Когда у него уже не стало сил бежать, он упал на землю и, тяжело дыша, стал обдумывать, что произошло. Наконец, Бензон решительно поднялся и пошел обратно в деревню. Он знал, что там, в одном из домов, живет проповедник. Несмотря на позднее время, Бензон все же постучал и спросил, можно ли поговорить с Божьим человеком. Пожилой проповедник радушно пригласил неожиданного посетителя в дом. Он был рад рассказать об Иисусе Христе, человеку, погибающему в своих грехах. Мужчины долго беседовали. В ту ночь Бензон стал христианином. Прежде чем уйти, он спросил у проповедника, как хозяин дома мог узнать, что на улице находится вор. Проповедник на мгновение задумался и сказал: «Возможно, он увидел тебя, но это не важно. Самое главное, Бог видел тебя и хотел освободить от грехов.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, друзья, наша тема из 19 главы книги Левит, которая называется «К душим», что переводится «Будьте святы». И мы говорим о тех заповедях, которые раскрывают практическую сторону жизни человека. Заповеди, которые изложены в этой главе, особенно с 11 по 16 стих, которые мы уже прочли, изучили, как-то к ним приникли, говорят о наших поступках по отношению к ближним. Они очень ясно учат нас, что нам нельзя себе позволять. А что именно? Чтобы наш эгоизм, а действительно каждый человек, он по своей природе, по сущности эгоист, чтобы наша жадность, безразличие к благополучию других людей, и чтобы злоба, которая порой вспыхивает в нас, никаким образом не влияли на наши слова.

слова и действия, направленные к людям, чтобы мы научились с Божьей помощью преодолевать вот эти качества, следуя Божьим заповедям через действие Божьей благодати. Как это происходит, мы об этом много говорим и будем продолжать, но нам нужно всегда помнить о присутствии Бога, причем о постоянном присутствии, потому что об этом мы часто забываем. Мы забываем о том, что действительно Господь присутствует в нашей жизни не только во время, когда мы это провозглашаем, во время молитвы, во время осознания, как мы говорим, «Ой, я верю, Бог каким-то образом проявил себя». Но Бог способен видеть, знать все, что с нами происходит в любое мгновение нашего бытия, нашего времени. И мы находимся во времени, как сегодня говорил брат, мы находимся во времени, по-гречески она называется «хронос», но в определенные моменты жизни, которые называются по-гречески «кайрос», мы переживаем сильнейшие испытания. Мы переживаем и благоприятные, и трагические моменты жизни. И нам всегда нужно помнить о постоянном присутствии Бога, где бы ни были мы. Даже если мы находимся одни, и нам кажется, что Бога рядом нет, а человеку может это казаться, потому что он живет в физическом мире и сокрыт от него духовный мир, мы видим, как сквозь тусклое стекло, то есть практически ничего не видим, а если что видим, искаженно. Но помня о присутствии Бога, мы должны научиться измерять все свои дела и поступки заповедями Божьими, которые есть нормы, нормы правдивости, честности, щепетильности, внимательности, братства. Всего того, что Бог установил для нас, и при этом Он ожидает, что мы будем их придерживаться, потому что мы не свои. Мы, сказано, куплены дорогою ценою, мы принадлежим Ему, Его народ. Вот это удивительное слово, которое, как обетование, звучит со страниц Священного Писания, нам нужно осознать – Его народ – великая привилегия, не все люди Его народ, но в то же время необычайная ответственность быть Его народом. Потому что Его народ, он имеет действительно и то, и другое, и привилегию, и ответственность. Вы знаете, как, может быть, не самый лучший пример, но как военнослужащий, ну, скажем, в какой-то хорошей армии мира. Просто не хочется, чтобы мы сейчас приводили какие-то такие спорные примеры. Ну, предположим, наверняка есть страны, где служба человека воинская оплачивается очень хорошо, независимо от того, воюет он или нет. Вот в наши времена бывают такие военнослужащие, которые, ну, кроме учения или учений, никогда в жизни ничего не проходили серьезного. То есть им не приходилось воевать по-настоящему, только игра. Но несмотря на это, они получают хорошую зарплату, и в развитых странах есть полное страхование их жизни, здоровья и так далее, что само по себе является большой привилегией, прибылью, а также для их семьи большие льготы. Но у них есть ответственность, в случае чего он должен отдать свою жизнь без сентиментов. Потому что, как говорят, знаете, это моя работа, говорят люди. Правда? И они правы. И вот у нас, хотя, может быть, как я уже сказал, неудачное сравнение, огромная привилегия. Мы его народ. Но при этом мы должны быть готовы отдать жизнь, если это потребуется. Итак, мы подошли к 17 стиху. 17 стих 19 главы книги «Левит». Звучит так. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Сразу скажу, что стих достаточно объемный. Как мы с вами убедились, в них, в этих стихах Торы очень много сокрытых смыслов. Поэтому есть необходимость
разделить его на две части, потому что, впрочем, понятно, что это две отдельные заповеди. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Вот то, о чем мы будем говорить именно сегодня. И я даже скажу более того, в следующий раз мы тоже будем говорить об этом. Сегодня мы сделаем некое вступление к этому вопросу, а в следующий раз мы рассмотрим учение Христа и апостолов касательно того, о чем мы будем сегодня говорить. Мы исследуем, как я уже сказал, только первую часть. Сразу скажу, что слово, которое стоит на иврите под русским «не враждуй», слово «сина» еврейское, которое переводится очень просто, хотя и не совсем понятно бывает, это слово «ненависть». Опять же, я не знаю, почему переводчик, думаю, что знаю почему, потому что литературно звучит, более литературно и более объемно, то есть синодальный перевод, он пытается и, в общем-то, успешно очень часто взять объем некий, придать сразу несколько возможных значений, но он также требует от нас и более, скажем, углубленного изучения, сравнения. Потому что слово «вражда», оно многое охватывает, но все-таки, как бы то ни было, на иврите стоит слово «сина», в других текстах, в других стихах оно переведено именно как «ненавидеть». То есть буквально можно перевести так: «не ненавидь брата твоего» или «ближнего твоего», «не ненавидь брата твоего в сердце своем». То есть не храни ненависть к своему ближнему, своему брату в своем сердце. Понятно, что вражда – это уже следствие того, что есть в сердце. Опять же, мы должны сказать, что все-таки здесь архаично подобранные слова, то есть язык уже немножечко претерпел изменения, и мы уже, читающие синодальный перевод через 140 лет, а он пользуется понятиями еще более старыми, которые существовали в русском языке, уже немножко имеем другое представление о сущности этих слов. Так что же такое ненавидеть? Давайте попробуем некие синонимы привести, чтобы нам было понятно. Те, которые я приведу, слова, они нам раскроют смысл, но я думаю, они должны нас насторожить также. Потому что ненависть для нас такое литературное понятие, когда ты видишь человека белого от ярости, с такими белыми глазами, злым выражением лица, смотрящего на своего врага. На самом деле это слово имеет гораздо более простые значения. Самое первое – это недолюбливать. Вы чувствуете, уже горячее становится, правда? То есть нельзя недолюбливать брата твоего в своем сердце. Ой, я его недолюбливаю так, конечно. Немножко недолюбливаю этого человека. Это вообще наше обычное высказывание, согласитесь. Второй смысл этого слова – гнушаться. То есть как бы, да ну его, не хочу даже видеть. Третий смысл – это внутри раздражаться и гневаться и злиться, когда с этим человеком происходит встреча. Кто-то перевел или раскрыл смысл, как питать некое отвращение, пренебрежение. Но мне больше всего нравится вот это простое слово – недолюбливать. Правда? Все остальные более такие ясные. То есть, если есть понятие «любить», то ненависть – это недолюбить. То есть, это нечто противоположное любви. Давайте попробуем дать еще более ясные определения понятиям «любовь» и «ненависть». Прежде всего определим, что такое любовь. И теперь важно, мы должны услышать это. Это не просто состояние духа человека. Я знаю, что часто используется стих, мы его посмотрим в следующий раз,
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, который вообще понимается неправильно, не в том контексте и не так, что он имеет в виду конкретно этот текст. Понимается абсолютно мистически. Что-то делал, а потом раз, и любовь Божия излилась в мое сердце. И теперь я люблю, как один брат сказал жене своей, я люблю тебя любовью Божией. Она сказала, конечно, приятно слышать, но извини, что же я такая страшная? То есть все, что нас связывает с тобой, это любовь Божия. На самом деле это не любовь. Это скрытая ненависть. Вообще этот стих говорит о другом, совершенно. И мы развенчаем этот стих в том понимании, в котором вы его слышите, потому что он говорит не о чувствах, которые мы испытываем, а о доказательстве Божьей любви, которая проявлена тем, что Иисус умер за нас, когда мы были грешны, и нам дан доступ к Святому Духу, то есть связь. В этом явилась любовь Божия, а не как чувство, которое вложено в наше сердце. На этом построено множество заблуждений, но об этом в следующий раз. Терпите, молитесь, чтобы я вспомнил. Так вот, теперь мы говорим о любви, друзья мои. Надо отметить, что слово «любовь», еврейское слово «агава», происходит от арамейского глагола «гав», то есть «даю». Слышите? И всегда комментаторы переводили так. Не так, как мы. «Кого люблю, тому даю». Нет. «Кому даю, того и люблю». Сейчас вы поймете. Любовь – это не состояние духа изначально человека, а это вполне реальная практика. То есть это ряд конкретных действий, совершаемыми нами осознанно в адрес тех, кто является нашим ближним. Даже если мы порой не хотим это делать особо, но поскольку мы должны любить ближнего как самого себя, мы поступаем как? Согласно заповеди. Вне зависимости от того, что мы сейчас чувствуем по отношению этого ближнего. Потому что если всегда поступать в соответствии с тем, что ты чувствуешь в данный момент, то оно, конечно, можно. Но чтобы по отношению меня так поступали, когда кто-то чувствует по отношению меня что-то в данный момент не так, как чувствую я, чтобы он должен чувствовать, как я понимаю. Потому что, ну, сами понимаете, а что он должен чувствовать, кроме любви ко мне? И когда вдруг он поступает так искренно, как он чувствует, меня это шокирует. Потому что я ожидаю другого. Так вот, повторю мысль. Прежде всего определяем термин «любовь» – это не просто состояние духа, хотя то же самое может быть, но ряд конкретных действий, совершаемые нами в адрес тех, кто является нашим ближним. Если говорить, любовь – это действие, а чувства, они приходят. Смотрите, это интересный момент. Христос скажет немножко о другом, но в принципе о том же. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Да? То есть туда, куда вы вкладываете, туда и сердце прилепляется, или к тому. Итак, если говорить коротко, все эти действия, поступки любви формируют четыре группы. Я только лишь назову четыре, возможно, их больше. Первое. Кого люблю – того прощаю. Если он совершил проступок. Еще раз хочу сказать. Кого люблю, если люблю, кого люблю, того и прощаю. А прощают когда? Когда прощают человека? Когда он виновен. Вот так просто я прощаю всех, кто должен мне, не срабатывает. Кого люблю, того прощаю. То есть, если человек любит, он способен прощать. И при этом сам признаю свои ошибки. Есть люди, которые способны прощать, но признать свои ошибки очень трудно бывает. Потому что по определению представить, что они могут ошибаться,
Невозможно. Особенно те люди, которые не понимают основных принципов Слова Божия. И которые думают, что только лишь чувствование, которое они переживают, является главным критерием их правоты. А не всегда чувства, которые мы переживаем, являются праведными чувствами. Ну, хотя бы я скажу о таком явлении, как ревность новообращенного. Он всех замучает. Он ко всем пристает. Он просто монстр ходячий. Это семейный тиран. Жена ли это, отец ли это, кто первый как бы уверовал. Бывает такая ревность, ну просто, которая мучает всех, детей, родителей, всех, кто под руку попался. И чем религиознее система, тем более, ну, как бы, скажем, человек бывает проникается этим, причем сам при этом продолжает грешить во всем, не любовью, но мучает всех и своих грехов не видит. Помните, как некто сказал, что видеть свои грехи выше, чем видеть ангелов? И добавил, что ангелов мы не видим, а свои грехи уж и подавно. И вот люди часто не видят свои грехи, действительно, и не признают свои ошибки. Но я вернусь. Первое, кого люблю, того прощаю. Ну и, конечно же, и сам сознаю свои ошибки. Далее, второе, кого люблю, тому я уступаю. То есть уступаю что-то свое. И уступаю свое иногда безвозвратно. Оно касается и морального, и порой даже достоинства человека, каких-то понятий и материальных вещей. Кого люблю, тому сопереживаю. А почему сопереживаю? Потому что несу ответственность. Сопереживаю, радуюсь, когда он рад. И печалюсь, когда он в печали. Согласитесь. Кстати, вообще печалиться с печалящимися легче, чем радоваться с радующимися. Особенно, когда к нему пришло, а к тебе нет. И вот порадоваться, что вот он имеет, а у тебя еще пока нет того, что он имеет. Порадоваться за человека бывает не всегда легко, правда? А вот попечалиться с человеком, ну, легче, ну, и не всем это дается. Но я повторю, третье, любовь – это сопереживание. Сопереживание, со, вместе, то есть как свое, близко к сердцу. Это практические вещи, вы понимаете? Помните, я приводил пример про одного человека, который пришел со своей супругой, к врачу, у нее была проблема, и когда врач спросил, что за проблема, что болит, он говорит, у нас болит нога. Без всякого позирования, просто искренне человек, он так понимал жизнь, потому что ее нога, это ну, его нога. Он ощущает эту боль, у нас болит нога. Конечно, это очень высокий духовный уровень, но я думаю, что мы понимаем, о чем идет речь. Четвертое. Кого люблю, тому помогаю, даже если не обязан помогать. Сюда же относится, кого люблю, того защищаю. То есть это готовность к защите, я его люблю, поэтому защищаю. Если муж любит жену, он никогда не будет ее выставлять в нехорошем свете. И даже если она сделает ошибку, он будет ее защищать. То же самое и жена по отношению к мужу, то же самое братья и сестры в церкви по отношению друг к другу. Кого любят, тому помогают и тому защищают. И вот когда я люблю человека, все эти, по крайней мере, четыре вида поступков и действий, они свидетельствуют о моем отношении к нему. Поэтому если мы говорим о любви, но не делаем того, чтобы вот мы сейчас услышали самого элементарного, не прощаем, не признаем своих ошибок, не уступаем никогда, то есть не отдаем что-то безвозвратно свое, не сопереживаем, то есть безразличный человек, не помогаем, потому что не обязаны, и, конечно же, не защищаем, потому что сам виноват, то о какой любви можно говорить? Потому что в недокомплекте библейской, настоящей,
заповеданной любви не получается. И вот что интересно, друзья мои, для возникновения в нас любви к другому человеку надо проявлять по отношению к нему эти качества, и тогда любовь расширяется, или, скажем, возникает, укрепляется и расширяется в нашем сердце. Я не говорю сейчас, друзья мои, о влюбленности между мужчиной и женщиной, но когда мы говорим о влюбленности, это реальный фактор. Но я думаю, во влюбленности при встрече двух людей присутствуют два фактора. Первый, наверное, это фактор какого-то провидения Божьего. А второй, мы так устроены. Ну, проще скажем, эмоционально-гормональный фон. И вы знаете, что происходит с человеком через некоторое время? Это все проходит. Как говорят психологи, после конфетно-букетного периода наступает такой период удовлетворения, а потом и некого охлаждения. И оказывается, вот любовь была, а через 3 года ее уже нет, и многие пары расстаются, потому что люди не понимают, что брак с любви настоящий не начинается. Он начинается с влюбленности, которая является топливом, возможностью, толчком для того, чтобы строить любовь настоящую, которая действительно будет захватывать жизнь человека, а строится она через действие. Кстати, это вообще духовный принцип, который мы часто не осознаем. Мы ждем, чтобы Бог нам что-то дал. Мы молимся, измени меня и так далее, и тому подобные вещи. Правильно, хорошо. Но мы должны понимать, что мы живем в физическом мире. И для того, чтобы из духовного мира что-то пришло к нам, в физическом мире мы должны производить определенные действия, друзья мои. Я привожу часто этот пример. Бог кормит птиц, но не сыплет им в гнезда. Они сами должны собирать, корм есть. Но нужно что? Крылышками бег-бег-бег и клювиком клюв-клюв-клюв. То есть что-то нужно делать, как сказал мой знакомый, а чтобы что-то делать, нужно же понимать, что надо делать. Чтобы что-то делать, надо что-то делать. Так вот, что надо делать? И мы видим, что по отношению к любви здесь работает принцип. Есть действия, которые человек должен осуществлять в своей жизни, смиряя себя, следуя путем любви. И вот когда он следует этим путем, он обретает и чувства. Он обретает наполнение, потому что, отдавая, говоря образно, он освобождает себе место для того, чтобы получать благословение и наполнение. Так вот, для возникновения в нас любви, настоящей любви, я имею в виду, к другому человеку, надо проявлять по отношению к нему эти качества. То есть, удивительный аспект. Все происходит не так, как мы думаем. Мы думаем так, от сердца к действиям. Бывает, но не часто. Но библейский принцип несколько другой. От поступков к сердцу. Вот это работает всегда. Вы слышите? Может быть, это переворачивает наше сознание, но от поступков к сердцу – это учение Иисуса Христа. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть сначала нужно что сделать? Поместить сокровище, и к нему привяжется сердце. Ну, в правильное место, я имею в виду, в правильном положении, в нужное время, там, где оно должно быть. То, во что мы вкладываем действительно, к тому Бог наполняет нас сверхъестественным переживанием состояния агава, любовь. То есть, кому даю нечто от себя, то, что мы читали, того становлюсь способным любить по-настоящему. Не от сердца к поступкам, как мы часто думаем, хотя, опять же, мы о чем сейчас говорим, то, что в сердце может быть, как аванс, оно обязательно уйдет и растворится, и люди говорят, куда же подевалась любовь, потому что нет чего, нет вот этих действий, о которых мы говорим. Не от сердца к поступкам, а наоборот, от поступков к сердцу. Это работает всегда и проверено на деле.
Но что же такое ненависть? То есть тут тоже должна речь идти о некой конкретике, не просто о переживаниях, которые никак себя не обнаруживают. И когда вот в данном контексте мы говорим «не ненавидь брата твоего, не враждуй», вряд ли то, о чем говорится, выражается в известных деяниях негативных, там бить, ругать, обманывать. Все это запрещено по отношению к любому ближнему и другими заповедями, особыми предписаниями. Но вот здесь под ненавистью понимается именно отсутствие любви. Другими словами, если я не собираюсь простить человека ни при каких условиях, если я не готов признать свою вину, если я не согласен уступить ему ни пяди, ничего из того, что принадлежит мне, как и морального, так и материального, если я безразличен к тому, что происходит в его жизни, а бывает даже и раздражен его горем, радостью или болью, знаете, так бывает. Мы, бывает, раздражаемся, когда кому-то плохо, когда наш ближний в борении, в страдании. Мы идем к этому ближнему, берем его за руку, смотрим ему в глаза, от сердца молимся, желаем ему выздоровления. У нас есть много добрых слов. Ну а потом что делаем? Так или иначе, отходим в сторону, правда? Потому что нам есть куда уйти. А ближний остается сам один на один со своей болью, со своим страданием. Это как в Гефсиманском саду, когда Иисус молился, испытывая тяжкое предвкушение страдания, ожидающего его, ученики что делали? Спали в этот момент. Не могли ли вы бодрствовать со мною хотя бы час? Они спят. Они просто спят, а один из них говорит: «Господи, да ну прекрати ты вообще это, что за исповедание у тебя негативное? Да не будет с тобой этого. Исповедуй, что Иисус, исповедуй, что во имя Иисуса у тебя будет все хорошо». Да? Тут скажи, давай как бы скажи, что все будет хорошо, все, да зачем тебе, какая Голгофа, все складывается нормально. И вот когда мы отходим, нам есть куда уйти. Человек остается один на один со своей болью, страданием. Даже если это страдание греха, ведь оно тоже страдание. И когда человек долго не выправляется, мы снова приходим к нему, но потом нас начинает раздражать. А что-то слишком долго все затянулось. Пора бы уже как бы вот в порядок приходить. Ну-ка, давай, ободрись уже, все. Все, я не буду с тобой возиться, все. Выплывай. А я подчеркну, человеку бывает некуда уйти, а нам есть куда идти. Но часто мы бываем безразличны, раздраженные горем или радостью, и не собираемся ни помогать, ни защищать. Хотя бы могли помочь и могли бы защитить, если бы любили по-настоящему. И вот это состояние называется ненавистью. Недолюбливать или быть равнодушным. Со всяким проявлением ненависти, а мы будем об этом говорить из Нового Завета в следующий раз, нужно бороться и искоренять из своего сердца. И вот мы видим: не враждуй, не ненавидь брата своего в сердце своем. Это заповедь, запрет. И в первую очередь она говорит о скрытой ненависти, которая, может быть, не проявляется по разным причинам. Так бывает, и она чаще всего распространена и особо опасна. Мы не должны думать, что запрещена только лютая ненависть, а легкая неприязнь разрешена. Писание называет ненавистью всякое чувство, отличное от братской любви. Я повторю, Тора называет ненавистью всякое чувство, которое отличается от понятия братской любви. Значит, мы должны искоренить и выбросить его из своих душ. На самом деле, это качество приводит ко многим преступлениям. В Новом Завете об этом говорится очень много, и в Нагорной проповеди истины закона Божьего не только сохранены, но и широко раскрыты, наполнены
новым содержанием и значением. Если вы знаете, когда говорилось об убийстве, в соответствии с Синайским законом, за убийство судили как за преступление. Это было тяжко наказываемое преступление. Однако с приходом Спасителя прозвучали более серьезные утверждения, что подлежит суду даже всякий гневающийся на брата своего напрасно. Обратите внимание, насколько возрастает ответственность. А гнев – это проявление ненависти. Просто гнев. Поэтому с проявлением ненависти нужно бороться, искоренять его из своего сердца. И мы говорим о том, что ненависть приводит ко многим нарушениям, ко многим преступлениям. Одно из них мы назвали. А второе очень известное – это злословие. О нем мы говорили в предыдущие разы. Обратите внимание, ненавидящий ближнего, он постоянно порицает его и злословит. Притом он верит и радуется злословию о нем. Он всегда желает ему зла. Мы потом прочтем удивительное откровение, что ненавидящий брата есть человек-убийца. Оказывается, на человеке лежит ответственность не за действия только, но за чувства, потому что чувство ненависти может способствовать, даже невысказанное, скрытое в сердце, способствовать умерщвлению другого человека. Как это происходит? Мы не знаем. Но я вам хочу сказать, эти дела плоти, о которых знает весь мир, мы почему-то не уверены, что так оно может происходить. Но так бывает. Лютый посыл ненависти к конкретному человеку может послужить нарушению его единства духовно-психофизического состояния. Об этом написано в Новом Завете. Это не эмпирическое высказывание, это не образное выражение, это реально. Ненависть влияет на людей. И если человек по каким-то причинам не находится в должной гармонии перед Богом, то он может претерпеть, стать жертвой ненависти без действий человека. Но Божий суд, он обо всем знает и видит ясно. Но это тема следующего раза. Так вот, ненавидящий ближнего постоянно порицает и злословит. Он верит злословию о нем. Он всегда желает зла этому человеку. Он радуется его беде, потому что когда что-то с ним происходит, он чувствует глубокое удовлетворение, потому что я знал, что так с ним будет. Он даже хочет, чтобы что-то произошло, и порой он наполнен чувством праведности, самоправедности, чтобы доказать, что тот не прав. Даже тот, кто ничего плохого не делает и не говорит, а только отказывается к строительству любви, избегает другого, он уже нарушает заповедь о ненависти. Из-за ненависти мы порицаем даже добрые дела своего врага, образно говоря. И эти добрые дела делаем ненавистными в глазах других людей, в своих собственных в том числе. Мы отрицаем добрые качества другого человека и никаким образом не хотим признать за ним правду. Есть разные причины, по которым люди ненавидят друг друга. Давайте назовем их и будем завершать. Первое, ненавидят того, кто причинил какой-то ущерб. То есть есть причинная ненависть. Например, финансовый ущерб, боль физическую. Кто-то пристыдил, опозорил, оклеветал. Это происходит. Я хочу сказать, чтобы вы понимали, это происходит с каждым из нас. Мы говорим о ситуациях. Когда это происходит, вы скажете, этого со мной не может быть. Может быть. Мы все испытываем подобные чувства. Но другой вопрос, что мы
должны научиться с ними справляться, не культивировать их. Если в ком-то из нас пробудилась ненависть из-за чего-то подобного, не следует молчать. Во второй книге Царств, 13 глава, 22 стих, опять же, это тема следующих проповедей, сказано: «Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона». Амнон негодный, обесчестил свою собственную сестру. Авессалом его возненавидел за это. И что сделал? Он даже с ним разговаривать не хотел. Ни доброго, ни худого. Смотрите, как Библия нас направляет. Человек, который ненавидит, даже разговаривать с ним не хочу. То есть, если возникает такое чувство, даже говорить не хочу, будьте осторожны. Возможно, нелюбовь уже нашла место в вашем сердце. Не следует тайно ненавидеть, как это сделала Авессалом. Нужно встретиться с человеком. Нужно спросить, почему он так поступил, почему так сказал, почему он такой повод взял для себя. Если он раскается и попросит прощения, надо тут же простить его, проявить к нему снисхождение и любовь, в надежде, что он будет исправлять и дальше свои проступки, а не говорить так: ну, он уже неисправим. Если он попросит прощения, прости его. Если 70 раз в день, сказал Иисус, попросит человек прощения, и на этот раз прости его, в надежде, что он исправит свои проступки. Вы слышите, не в уверенности, а в надежде. Потому что мы должны делать то, что от нас зависит. Мы прощаем, а дальше с этим человеком работает Бог. И даже если не просит прощения, нельзя ненавидеть. Нужно сделать все возможное, чтобы не дать этому укорениться в душе. Нужно вести себя по-дружески, доверяя и надеясь, что в конце концов обидчик исправит содеянное. Второе, почему люди ненавидят друг друга: ненавидят человека из зависти, потому что завидуют знаниям, богатству, славе, авторитету. Это старо, как мир. Надо искоренить это чувство, друзья, если подобное возникает, осознав. Это возможно искоренить, если мы осознаем, что Бог в Его бесконечной мудрости дарует знания, богатство, славу и авторитет согласно своей воле, кому он хочет. И не нам судить, друзья мои, достоин этот человек или нет. Вы слышите? Мы не знаем, по каким причинам. Порой успех бывает в руке непроворного. Порой богатство бывает в руке нечестивого. Мы не знаем, для чего, почему, за какие заслуги его предков или тех, кто родится впоследствии, а может быть, за грехи, бывает и так. Нужно искоренить это чувство, осознав, что Бог ведает, кому что давать. Это очень непросто, если мы понимаем, что наша роль каждого из нас в этом мире уникальна. И только в своей роли мы можем исполнить тот замысел, который нам дан. Третье, бывает ненависть из-за того, очень распространенная ненависть, что нам кажется, что не оказывают должного почета, уважения. Кстати, это очень распространенное явление в церкви. Не отметили, не заметили, не сказали, не так посмотрели. А если посмотрели, или вообще не посмотрели. Вы знаете, да, правда так бывает? Многие люди из-за этого очень страдают на работе, в церкви, дома. Опять же, нужно довериться Богу. Мы должны осознать, что любящим Господа все содействует ко благу. Если кто-то косо на нас смотрит, значит, Богу так угодно, Он допустил, потому что нет ничего, чтобы Он не попустил. Даже сердце царя в руке Господа. Значит, это к чему-то нужно. Значит, нам нужно просто спросить, а почему? То есть, ни за что это мне такое, да было бы за что, убили бы уже давно.
То есть есть за что, друзья, правда? Слава Богу, что живой, скажи. Аллилуйя. Да. И из этой ситуации ушел, и от той ушел, как колобок. Но за все слава Богу, потому что мы понимаем, за что. Мы ж по благодати живем, друзья мои. Нас уже давно нужно на куски разорвать всех. Я говорю о страшной смерти, которая возможна за различные преступления, за мысли, чувства, переживания человека. Но Бог милует. Поэтому ни за что, а для чего? Может быть, нужно что-то исправить, может быть, мы мало кого-то любим. Четвертое, бывает, что человек ненавидит ближнего, потому что тот не оказывает ему добра, не дарит ожидаемые подарки, не одалживает ему в час нужды. Бывает такое? Попросил, не дал, ненавижу. Друзья мои, от всего этого нужно удаляться с любовью и смирением, принимать то, что суждено Создателем, и ни в коем случае не надеяться на людей. Бог часто допускает такие ситуации в нашу жизнь, чтобы мы перестали надеяться на людей. Надо подумать таким образом, если бы я был достоин перед Всевышним, Он дал бы мне все, что требуется, без подачек от людей и их одолжений. Вы слышите? Но нам так трудно мыслить, потому что мы ощущаем себя как? Мне все должны. Так вот, если бы я был достоин, то Бог бы мне и так дал бы. Значит, если что-то не так, значит, если не дано, значит, что-то должно быть исправлено во мне. Так это же здорово, потому что для вечности, для награды. И если человек в нужде, если он страдает и болен, он должен думать о том, что все это допущено Создателем к его собственному благу и принять со смирением. И нет сомнения, что если он поступит так, всякая ненависть уйдет из его сердца, и он избегнет любой вражды и зависти. Это великая основа и крепкая опора в исполнении заповедей Божьих. И тот, кто ведет себя таким образом, тот принимает все, что происходит со смирением, и говорит: благодарю Тебя, Господи, все, что происходит во благо. И он думает так, и он рад тем судам и наказаниям, которые приходят от Создателя, потому что он уже близок к тому, чтобы быть святым, написано, будьте святы. То есть возвыситься, приблизиться к Богу не из-за наград, а из-за любви к Всевышнему. Вы согласитесь, легко любить Бога и искать Его, если все хорошо. Но некоторым Бог допускает не все хорошо, чтобы его любовь к Богу, к Его Слову, к гармонии этого Слова была выстраданной и искренней. «Я и тогда буду надеяться», — говорит Иов. «Ты убиваешь...» Страшные мои слова. «Ты убиваешь меня, но я и тогда буду надеяться». Я верю, Искупитель мой жив. Пятое. Человек иногда испытывает ненависть к конкурентам в своей сфере деятельности. Это очень распространенное явление. Обычно люди ненавидят того, кто занимается тем же, что и он. Я должен сказать, что это очень часто бывает, и все это ничтожно и низменно. Каждый человек должен думать, что он не может заработать больше, чем суждено ему Создателем. Наша задача – делать то, что может наша рука, и искать лица Божьего. И также следует осознавать, что меня, тебя, нас никто не может лишить способности и возможности заработать, которую дает только Бог. Вот все, что определено, Бог дал. Чтобы стало больше, ищи мудрости свыше. Ибо Он дает силу приобретать богатство. У кого не достает мудрости, что делать? Проси у Бога. Какой мудрости не достает? Как поступать правильно в ту или иную ситуацию? И Он даст просто и без упреков. Но мы что делаем? Мы завидуем, переживаем и просим у людей. Шестое.
очень вредна ненависть, и она распространена к тем, кто пытается исправить человека. Как сказал пророк Амос, 5 глава, 10 стих, «Они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду». Если кто-то приходит к нам с исправлением, нам очень трудно смириться с этим. Но человек должен ценить возможность исправить свое сердце и быть благодарным от всей души тому, кто упрекает его и наставляет в чем-то, тому, кто обличает. Седьмое. Есть разрушительная ненависть к тем, она существует в мире, кто делает добро и стремится жить по правде. Помните, как сказано в 37-м псалме, 21 стих, «Воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру», говорит псалмопевец. «Они враждуют со мной за то, что я иду путем добра». То есть ничего личного, знаете, как модно говорить. Просто за то, что ты хочешь служить Богу. И вот те, кто ненавидят подобное, на самом деле их ненависть скрыта в ненависти к Богу. И если они ненавидят любящих Его, ненавидят учения и заповеди, ненавидят тех, кто любит Бога, значит, они ненавидят самого Бога, давшего эти заповеди. Я буду завершать последнее. Бывает ненависть без причины. Конечно, казалось бы, у всех в ситуации есть причина, но бывает ненависть беспричинная. Наверное, каждый испытывал это чувство. Я просто не люблю его. Это особо серьезное преступление и очень отрицательный вид ненависти. Что такое беспричинная ненависть? Причинная, когда я не люблю в силу того, что мне человек сделал плохого. Это запрещено, но объяснимо. А вот беспричинная ненависть – это отсутствие в любви в адрес человека. Я не прощаю ему, я ни в чем не уступаю. Не потому, что он сделал мне плохо, а потому, что просто не хочу, он мне безразличен. Никто нам ничего не сделал, не причинил ущерб, не обидел. И все же мы не в состоянии терпеть его, иметь дело с этим человеком, выслушивать его мнение. Одно существование такого человека огорчает. И вот таким образом создается атмосфера в душе, когда не любится. Я подчеркиваю, это уже состояние. Вот с любовью немножко по-другому, вы слышите? Любовь – это действие, а чувство приходит. А вот с ненавистью обратная история. Сначала чувство, а потом на этой основе находятся конкретные причины, из-за чего именно или чем эту ненависть прикрыть, объяснить. То есть сначала недолюбливаешь, а потом посмотрел, он не так сказал, не так сделал, всегда неопрятный, чересчур требовательный. Ну, в общем, мы знаем, да, как бывает. То есть порядок обратный. Вначале ненависть, а потом причина для ненависти. Откуда это в нас, друзья мои? А вся проблема, что есть в нашей душе плоть, раздувшееся эго, эгоизм, чувство такого извращенного собственного достоинства, которое хочет видеть себя особенным, отделенным, выше других, а этого очень легко достичь, когда рядом кого-то принизить в своих глазах. Если только ты находишь объект, то всегда найдутся в нем и недостатки. Помните, как говорили, был бы человек, статья найдется. Потому что когда кто-то опустился, можно без усилий ощутить себя повыше. Друзья мои, мы завершаем этот момент, с него мы начнем в следующий раз. Мы будем говорить о беспричинной любви, о настоящей любви, о противоположности ненависти. Но это будет в следующий раз. А сегодня мы помолимся и напомним друг другу слова апостола Иоанна, который сказал: «Будем любить не словом языком, но делом истиною». То есть любить будем не на словах, одним только лишь языком, но докажем истинность своей любви на деле.

0: Ничего не боюсь на земле. Ни тоски, ни потерь, ни врагов. За спиною зловещих шагов не боюсь. И в огне, и во мгле, перед пропастью, в зыбе болот, мне молитва бесстрашье дает. В день суровый, когда холода леденят мои окна и кровь, в день, когда замерзает любовь, словно в стужу речная вода, когда воздуха не достает или сил, чтобы глубже вздохнуть, когда болью пропитана грудь, когда давит непройденный путь, когда вовсе не можешь шагнуть никуда, ни назад, ни вперед. Лишь молитвы, живая вода, даст надежду, покой и терпенье. И молюсь я везде и всегда, и меня оставляют сомнения. И когда впереди предстоит с искушениями трудная битва, я молитву беру, словно щит, и мечом моим служит молитва.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Если бы мы бегали по снегу или льду босиком, мы бы отморозили себе ноги. Так почему же птицам не нужны теплые носки? У птиц кровь к ногам поставляет сеть артерий. Они переплетены с венами, по которым отработанная кровь движется в обратном направлении. Эта сеть артерий и вен называется чудо-сетью. Кровь, поступающая по артериям, горячая, до 40 градусов Цельсия, а температура венозной крови, которая поднимается вверх, не выше 3 градусов Цельсия. Теплая кровь нагревает холодную, прежде чем та снова поступит в организм птицы. В результате этого птица отдает очень мало тепла во внешнюю среду. Поэтому в холодное время года кровь, поступающая к лапам птицы, никогда не охлаждается чрезмерно. Такая чудо-система не могла появиться сама по себе. Разве смогли бы птицы с отмороженными лапами выжить, ожидая, пока у них эволюционирует механизм кровоснабжения? Вряд ли. Самое правдоподобное объяснение – это вмешательство Творца, который заботится о своем творении, в том числе и о нас с вами. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Бог не только величайший конструктор, чей разум и могущество безграничны, но и величайший художник. Например, земля вполне могла бы обойтись и меньшим количеством красок. Ведь прекрасные восходы и закаты, по сути, не имеют особого смысла, как, впрочем, нет необходимости и в том, чтобы все они не походили один на другой. Многие цветы имеют яркую окраску, привлекающую опылителей. Но в действительности цвет играет решающую роль в опылении лишь для немногих растений. Однако, если бы цветы были черно-белыми, все выглядело бы очень уныло. Есть много глубоководных рыб, которые вовсе не нуждаются в яркой красивой окраске. Некоторые из них живут так глубоко, что туда проникает лишь узкая полоска голубого света, из-за чего кажется, что там все всегда дымчато-голубое. Тем не менее, некоторые из обитателей глубин могут похвастать необыкновенно красочной расцветкой, которая, впрочем, не видна ни им самим, ни их окружению. В связи с этим нам бы хотелось задать вопрос эволюционистам. Зачем этой рыбе такие яркие цвета, если они никак не отражаются на ее способности к выживанию? В книге «Бытие 2.9» мы читаем о том, что Бог, создавая фруктовые деревья для еды, сделал их также приятными на вид. Это было не обязательно. Становится ясно, что Бог любит красоту. Он создал неподражаемые шедевры, которые творческие люди могут только пытаться копировать. «Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит игорных?» Книга Иова 21.2. «Какое существо дышит ногами? У кого тысячи зубов, но ни одного рта? У кого полсотни рук и на конце каждой по глазу?» Нет, это не новый персонаж-инопланетянин из фильма «Звездные войны». Это морская звезда. Складывается впечатление, что, создавая морскую звезду, Бог стремился сделать ее максимально непохожей на все остальные существа. В зависимости от рода, у морской звезды может быть от 3 до 50 рук и на конце каждой по глазу. Грубая кожа этого существа покрыта мелкими костными наростями зубами, чтобы не позволять паразитам прикрепляться к его поверхности. Но еще более удивительно то, что каждый из этих наростов функционирует независимо от остальных. Для получения кислорода морская звезда вбирает воду через специальные трубочки в ногах, в каждой из которых есть мини-насос и своеобразный водопровод, соединяющий ноги между собой. Морская звезда – доказательство того, что Бог создал живых существ не по какой-то одной модели. Теологи

называют это произвольным творением. Если бы Бог пожелал того, мы бы с вами могли сейчас дышать ногами. Хорошо, что это не так. Но библейская истина о произвольном творении стала одной из основополагающих идей современного научного метода.

В июне 1992 года я с женой и детьми, Колей и Ромой, приехали в Соединенные Штаты. Однажды на собрании, это было в Сакраменто, пастор объявил, что власти просят верующих молиться о дожде, потому что запасы пресной воды, которая так необходима в калифорнийском сухом климате, уже на исходе. Засуха продолжалась уже 7 лет, а здесь все поливное. Размышляя о чудесах, которые совершал Бог через веру, я заметил, что если на вчерашнее чудо требовалась одна вера, то на сегодняшнее нужна большая вера. Веры уже недостаточно, то есть нужно переходить от веры в веру, от познания одной истины к познанию другой. И для возрастания веры Господь всегда дает познать соответствующую истину, если мы только соединяемся с Духом через духовное помышление с Господом. Итак, когда пастор объявил, чтобы просили Господа о дожде, то перед этим я получил откровение. Мы не только должны поверить, что Бог дает уже во время просьбы, но нужно еще и говорить слова веры, что мы уже получили просимое. Поэтому, когда я помолился с верой о дожде, я начал говорить всем, с кем виделся, что будет скоро дождь и впредь будет проходить ежегодно. И с тех пор ежегодно проходят дожди, а после молитвы через несколько дней пошел такой дождь, что кое-где в низменных местах было наводнение. Могу ли я сказать, что Бог ответил на мою молитву о дожде, если все церкви молились о том же? Сколько бы людей ни молилось, Бог ответил каждому по его вере, согласно 1 Иоанна 5, 14-15. Из этого стиха видно, что молящийся с верой по воле Божьей знает не только то, что Бог слушает его молитву, но и то, что получает просимое. Не получит, но уже получает, то есть во время молитвы. Вот тем молящимся, которые знали, что они получили ответ уже во время молитвы, Бог и дал дождь. Однажды ко мне на квартиру пришла сестра из нашей церкви со своей дочерью. Дочь ее была одержима нечистым духом. А так как она жила в квартирном комплексе, то и соседям по ночам не давала покоя. После беседы с сестрой о вере я помолился Богу об освобождении ее дочери и затем приказал нечистому духу выйти из нее. Но результата не было. Так прошло некоторое время, и она снова пришла с дочерью. И снова сделав все, мы не получили результата. «Необходима и твоя вера», — снова стал я ей объяснять. Так прошло около месяца. Вдруг она звонит среди ночи и со слезами говорит: «Что делать? Дочь беснуется». На этот раз я сделал ей резкий выговор за то, что она без веры относилась к исцелению дочери. И снова я ей объяснил сущность веры и что дьявол убегает только от твердой веры. Около часа длился наш телефонный разговор. Наконец она сказала: «Верю, что дочь станет здоровой после молитвы и повеления духу выйти из нее». По телефону я помолился Богу об исцелении ее дочери, затем произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, злой дух, выйти из нее». На этот раз исцеление было полное. Она стала ревностной христианкой и ездила в Россию миссионеркой. Против дома, где я снимал рент, стоял другой дом на расстоянии около 10 метров, где ежедневно собиралась шумная компания. Возможно, родственники и друзья, которые любили слушать рок-музыку, они включали ее на полную мощь. Однажды жена мне сказала: «Я уже не могу переносить эту музыку. Каждый день с утра и до вечера играют». Я же не весь день находился дома. То по делам ездил, то на рыбалку, а она все время была дома. Послушал я эту музыку и подумал: если она нарушает мир в сердце жены, то это не от Бога, и я должен, согласно Иакова 4:7, противостать дьяволу. И я произнес: повеление всегда нужно произносить вслух. «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, сатана, прекратить свои действия через радиоприемник».
и приемник словно поперхнулся. Музыка замолкла и замолкла навсегда. Сколько мы ни жили там, никакой музыки больше оттуда не слышали. Но на этом умыслы сатаны не закончились. У хозяина этого дома была большая собака. Раньше, по-видимому, из-за музыки мы не слышали лай этой собаки. Но однажды жена говорит мне: «Послушай, как лает эта собака. Такого лая я еще никогда не слышала. Представьте себе такой лай. Гав, через секунду, ни раньше, ни позже, снова гав, с одинаковой громкостью. И так с утра до вечера, ежедневно и без остановки. Я уже не мог слушать такие звуки спокойно. Прохожих нет, чужие не ходят, а она, как часы, лает без остановки. Такой неестественный лай не иначе, как от сатаны», — решил я и тут же произнес: «Именем Господа Иисуса Христа запрещаю тебе, сатана, действовать через собаку». Сказав это, я прислушался. Лай прекратился, и впоследствии мы больше его не слышали, хотя собака продолжала жить. Однажды один из служителей нашей церкви пригласил меня посетить с ним сестру, у которой дочь была одержима нечистым духом. Притом дух находил на нее по временам. Мы провели с ее матерью беседу о вере и об освобождении. Я особенно подчеркивал необходимость веры для успешного результата. В их доме была небольшая библиотека, и мы попросили разрешения ее осмотреть. Мы отобрали около 10 книг, в кавычках, христианских, и сказали сестре, чтобы она эти книги уничтожила, на что она согласилась. Совершив молитву и повеление нечистому духу отойти от ее дочери, мы ушли. Через месяц она встретила брата, с которым мы посещали ее, и говорит ему: «Сколько раз старшие братья молились над ней, и ничего не помогало, а вы один раз помолились, и она освободилась». Почему освободилась? Потому что мы противостали дьяволу твердою верою, и он убежал. Как-то я заболел гриппом, и хотя попросил Господа об исцелении, болезнь не проходила. Так прошел день в ожидании исцеления. Из-за высокой температуры я плохо спал, а утром на следующий день она повысилась до 40 градусов. Утром жена включила радиоприемник. Шла проповедь, но я почти не воспринимал слов. Затем был объявлен короткий перерыв, и во время перерыва прозвучала песня. Слова песни я точно не запомнил, но пелась примерно так: «Он сошел ко мне, чтобы со мною шагать по раскаленным пескам». Когда брат запел, я ощутил, как мелодия песни словно ворвалась в мое тело, и музыка как бы говорила: «Да, ты действительно имеешь болезнь». И в то же время музыка как бы охватывала эту болезнь. Когда же брат запел вторую часть куплета, то мелодия вместе с болезнью вышла из меня. Всю эту картину я наблюдал в себе, как бы находясь в стороне. Но вот вижу, что часть болезни осталась как бы неохваченной. Когда же брат запел второй куплет, то все повторилось, как и в первый раз. Мелодия, не слова, ворвались в мое тело и стала охватывать оставшуюся болезнь. А во время второй части второго куплета мелодия вышла с болезнью, и я почувствовал себя совершенно здоровым. От болезни не осталось и следа. Я встал и занялся своим делом. При всех исцелениях, друзья, полученных мною, я замечал, что Бог использует разные средства. Поэтому, прося об исцелении или о чем-либо другом, мы должны ставить Богу условия или ожидать, что ответ на нашу молитву придет каким-то определенным, известным нам способом. Наша вера должна опираться не на средства, не на путь, по которому мы ожидаем ответа, но на Слово Божие. 5 сентября 2003 года в 5 часов вечера моя жена после непродолжительной болезни отошла к Господу. С ней я прожил более 50 лет. Бог нам даровал 6 детей, которые по Его великой любви и милости стали верующими. В последнее время своей земной жизни, во время болезни, жена часто мне говорила: «Я благодарю Бога, что Он мне дал такого мужа».
Она спала в одной комнате, а я в соседней. И стоило ей вздохнуть, у нее был вздох, похожий на стон. Как я, как бы крепко не спал, спешил к ней. И всякий раз в таких случаях оказывалось, что ей нужна была помощь. Так что ей не приходилось меня звать. Я чувствовал ее состояние и любое желание. Днем она часто говорила мне: «Посиди, расскажи». «О чем?» — спрашивал я. «О чем-либо из Слова Божия». И я ей рассказывал о духовном значении какого-либо слова и применении его в жизни. Однажды она выразила большое беспокойство о своем духовном состоянии. Я объяснил, что ее беспокойство безосновательно, чем и успокоил ее. После разговора в этот же час предо мной предстало отчетливое видение, мысленное, в духе. Я увидел, что вокруг ее кровати стоят существа наподобие человеческих фигур в белой одежде, от головы до пола. Они стояли бок о бок, наклонившись вперед, так что их головы соприкасались, и самой жены, лежащей на кровати, не было видно ни сбоку, ни сверху. Это видение было около минуты, а потом не стало его. После чего я, как бы очнувшись, увидел себя сидящим на стуле. И я подумал, что это Божья охрана, чтобы никакой дух нечистый не мог к ней приблизиться и посеять в ее сердце мысли неверия. Я понял, что это видение Бог дал мне для жены, для ее успокоения, для мира сердечного. Об этом я ей и рассказал. Больше она не стонала и перешла в иной мир спокойно и тихо. В это время я стоял посреди комнаты и думал: почему я спокоен и не скорблю, как другие, при отходе близких в вечность? Потому ли, что я знаю, что она ушла к Господу и радуется? Или, может, я уже настолько очерствел, что меня не волнует то, что я остался без жены, без друга и советника? И вдруг я увидел, как в моей груди, представшей мне в виде пустого пространства, появился шар диаметром около 10 сантиметров, прозрачный, желтоватого цвета. Он двигался как бы из центра моей грудной клетки. Выходя, он медленно проплыл и вышел через мой левый бок. Видение было четким и ясным, как если бы я видел физический предмет. В том, что это была моя жена, я нисколько не сомневался. Только не знаю, духом, сердцем или душою она была во мне. О единстве мы читаем в Деяниях 4:32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». А в Ефесянам 4:3 сказано: «Стараясь сохранять единство Духа». Что касается единства, то мы, как я уже говорил, имели единство и мир между собою. И если возникали разногласия, мы не оставляли их, пока не приходили к обоюдному согласию. И вот, когда из моей груди вышел этот шар, то на место его устремилась скорбь и чувство одиночества. Тут же я не мог удержаться от слез. Я был поглощен скорбью и днем, и ночью, когда просыпался. «Наверное, я такой чувствительный оказался», — думал я. Через месяц мне пришли на память слова из 1 Фессалоникийцам 4:13. «Чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». «Оказывается, скорбеть не есть воля Божья», — думал я. «Тогда я больше не буду скорбеть». Я попытался освободиться от скорбных мыслей, но не мог. Такие навязчивые они были. Я стал просить Господа об освобождении от этих мыслей, но ничего не менялось. Началась изнурительная, безуспешная борьба с мыслями. Такого я еще не переживал. Это было мне совершенно непонятно. У меня пропал всякий интерес к жизни, и ко мне все чаще стала приходить мысль: хорошо бы и мне перейти к Господу. Но меня останавливала другая мысль: в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные. Так прошло 5 месяцев мысленной борьбы. И вот 5 февраля 2004 года утром я взял Библию, чтобы читать и хоть на время отвлечься от этих навязчивых мыслей. Я открыл Библию, но вскоре заметил, что хотя я и смотрю в нее, ни одного слова прочитать не могу,
Настолько назойливые мысли все заслоняли. Я закрыл Библию и сказал: «Господи, тяжело мне очень. Неужели до конца жизни я буду нести эту тяжесть?» И тут мне на память пришла молитва апостола Павла, когда он просил Господа удалить от него ангела сатаны. А что, если все эти непрекращающиеся назойливые мысли идут от ангела сатаны?» — подумал я. «Сейчас я это проверю, приказав ему отойти от меня. И если это от него, то он подчинится моему приказанию», — сказал я в себе. Я поднялся из-за стола и почему-то опустил голову. И тут, как бы сбоку, с полметра от меня, краем глаза я увидел темный силуэт, фигуру наподобие человеческой. «Это и есть ангел сатаны», — подумал я, и, мысленно обращаясь к нему, произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, ангел сатаны, действующий на мою плоть, отойди от меня». И в ту же секунду я ощутил полную свободу, словно погрузившись в покой и мысленную тишину, ни одной посторонней нежелательной мысли. Вот когда я оценил свободу, которую дарует Господь наш Иисус Христос. С тех пор, благодарение Богу, я постоянно нахожусь в этой свободе. О чем хочу — думаю, о чем не хочу — не думаю, и никакая мысль не пленит моего сознания. Наоборот, я пленяю всякие помышления в послушании Христу. Из этого опыта я понял, что все, что нарушает наш сердечный мир, каким бы невинным оно ни казалось, исходит от дьявола, которому мы и должны противостоять твердою верою, чтобы нейтрализовать его действия. В апреле 2005 года в Сакраменто были сильные ветры, особенно с юга. Рядом с моим домом растет большое развесистое дерево, а с южной стороны перед домом был пустырь. Так что ветер дул на дом и на дерево без всякого препятствия. Когда я вышел из дома и посмотрел на дерево, которое было шире дома и раза в два выше его, то я встревожился. Долго дерево не может устоять против такого ветра, так как ветви его сильно гнутся. Подумал я: что же делать? Если оно не выдержит, то разрушит весь мой домик. И тут я вспомнил, как Иисус Христос усмирил бурю. Да, думаю, здесь только сила Божья может остановить такой ветер. А имею ли я такую силу? — спросил я себя. Да, согласно слову Христа, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А также, согласно Ефесянам 1:19, как безмерно величие могущества Его в нас. А имею ли я власть употребить Его силу против ветра? — снова спросил я себя. «Да, имею», согласно Иоанна 1:12, «а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. А власть детей Божьих превосходит любую власть, не только на земле, но и на небе». После таких размышлений у меня появилась уверенность, что ветер послушается моих слов. И я произнес: «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, ветер, умолкни, перестань». Не прошло и 3 секунд, как ветер прекратился, и сделалась тишина. Почему Бог в этом случае ответил по моей вере? Думаю, потому что я нуждался в защите от ветра, который сломал бы дерево. Бог дает потребное для жизни. Если бы не было угрозы для дома, мое слово было бы бездейственно. И еще потому, что моя просьба, а затем и повеление ветру умолкнуть и перестать, были угодны Богу. Проявив свою силу через мою веру, Он этим прославил Себя. Но силу можно и потерять, как мы выражаемся. В действительности же мы силу не теряем, а делаемся неспособными проявлять ее через себя по той или другой причине. В основном, когда делаемся виновными перед Богом.
Для пояснения приведу пример из своего личного опыта, когда я испытал это в своей жизни. Однажды меня пригласили почитать Слово Божие над умершим, как это делается среди православных. Пригласили потому, что женщина, которая обычно это делала, не смогла прийти. Я, конечно, согласился. Две комнаты были заполнены людьми, и я стал говорить им о пути спасения. Это было в станице Карпильской. Слушая, они кивали головами, по-видимому, соглашаясь с моими словами. Видя это, я закончил приглашением покаяться. Но люди сидели, не двигаясь. «Что вам мешает покаяться?» — спросил я их. В ответ они пожимали плечами. «Вот, думаю, какие упорные, никакое слово на них не действует». И как только я так подумал, я ощутил, как из меня что-то вышло через ноги, и я духовно ослаб настолько, что не мог вспомнить ни одного места из Слова Божьего, чтобы проповедовать. Мне оставалось только встать и уйти. Около недели я восстанавливал свое прежнее состояние, пребывая в Его Слове. Но этот случай меня еще не научил. Может, потому что я был еще молодым христианином и неопытным в этих обстоятельствах. Но Бог продолжал работать надо мной и дал мне возможность еще раз пережить этот опыт. Недели через две меня снова пригласили почитать Слово Божие над умершим, так как та женщина опять не смогла прийти. Хата, как и прежде, была полностью забита людьми, которым я начал рассказывать о Христе и о Его плане спасения. Минут через 15 вдруг заходит та женщина. «Надо же», — подумал я, — «она теперь все испортит своим противлением». И тут же я ощутил то, что и в первый раз. Я сделался совершенно беспомощным, как человек, совершенно не знающий Слова Божия. На этот раз до меня дошло, что стоит принять только одну мысль неверия и окажешься обворованным сатаной. Так получилось и со мной. Лукавый похитил из сердца слова Божьи, так, чтобы я ничего больше не мог сказать. Все, что Бог делал в моей жизни, невозможно описать. Он проявлял себя различными способами, а также вразумлял меня через сновидения, в которых разъяснял и открывал свою волю. Как Бог охранял меня от противников, можно увидеть на таком случае. Я работал шофером в карьере. Каждый год у нас проводились экзамены на знание правил уличного движения. На одном из экзаменов я ответил на все вопросы, а комиссия объявила, что я не сдал. А тех, кто не сдал, к работе на машине не допускали. Когда я вышел, подходит ко мне заведующий гаража и спрашивает: «Ну как, сдал?» Я ответил на все вопросы, а председатель комиссии сказал, что не сдал. «Это я тебе так устроил», — с усмешкой сказал он. «Пусть теперь Бог тебе поможет». А на другой день он подходит ко мне и говорит: «Знаешь, Бог наказал меня за тебя». «Как?» — спрашиваю я его. «Приехал домой, и пришлось прирезать корову. После этого случая он стал относиться ко мне хорошо». Так Бог вразумил его, и он понял это. Слава Богу! Весна в 2006 году выдалась очень дождливой. В реке уровень воды поднимался очень быстро, так что создавалась угроза наводнения. Городские власти предупреждали жителей, чтобы они были готовы на случай эвакуации. Я смотрел последние новости о погоде, где показали линейку для замера уровня воды. До критической метки осталось около метра. И при этом объявили, что дождь усилится в течение последующих двух недель. У меня появилась тревога, что уровень воды может подняться выше метра за эту ночь. После некоторого самоиспытания веры я хотел было обратиться к Богу, но был остановлен духом. Мне открылось, что об этом нужно помолиться в церкви. Так я и поступил. О том, чтобы Бог защитил город от наводнения, молилось около 15 человек, которые в кратких молитвах взывали к Богу.
я также кратко помолился об избавлении и закончил благодарностью, что Бог услышал мою молитву и начал ожидать ответа на свою молитву. Придя домой, я включил передачу о погоде и увидел, что прогноз погоды резко изменился. Предсказывалось, что в течение 2 недель будет ясная погода. Так Господь прославил Себя через услышанную молитву веры. В июле 2006 года по местному радио на русском языке сообщили, что на Калифорнию движется тайфун с силой, равной тому, который ранее был на восточном побережье Америки и произвел большие разрушения. Двигался он в 3 направлениях. Одно из них было на город Сакраменто. Дух мой встревожился, и тут же с верой я воззвал к Богу о защите Калифорнии. Больше об этом тайфуне я ничего не слышал. В Матфея 6:6-13 сказано, что Богу нужно молиться в тайне, когда ты не в церкви. А в Матфея 7:11 Иисус Христос открывает нам, что Отец наш Небесный не отказывает своим детям в их просьбах, если они просят о добром, то есть если наши просьбы не противоречат Его воле. Если мы пребываем во Христе, и Его Слово пребывает в нас, то оно обязательно произведет в нас хотение и действие, соответствующее Его воле, что мы и должны выражать в своих молитвах. Тем прославится Бог, когда Он, согласно Слову Своему, совершит просимое нами с верою. И половины не описал я того, что Бог совершил для меня и через меня, действуя своей силой. Я же был лишь орудием в руках Его, который осуществлял не мою волю, но свою, не мое желание, но свое. Поэтому слава вся принадлежит только Ему. Я благодарен Богу, что Он удостоил меня сотрудничать с Ним, где Его сила совершалась в моей немощи. Да благословит Господь описанное мною, и да послужит этот материал благословением читающим и слушающим его». Притчи 3:6. «Во всех путях твоих познавай Его».

«Любите друг друга, как я возлюбил вас». Слово «любите ближнего». Так Иисус сказал. Мне ли ходить в обиженных, кто бы не обижал? Мне ли обидой жгучую душу сжигать дотла? О, возлюбить не лучше ли? Сердцем не помнить зла. И я себя заставила не обижаться впредь, жить по Господним правилам, ближнего пожалеть и на слова обидные просто рукой махнуть. Где же, скажите, видано Господа обмануть? Втайне считать обидчиков, знать, что любой не мил, внешне блюсти приличие, сердцу не хватит сил. Слово «любите ближнего, как самого себя». Мне ли ходить в обиженных, ближнего не любя? Если любовь от Господа, если я Богу дочь, нет для обиды доступа, всякой обиде прочь. Ближнему снисхождение, и на удар любовь, Божье долготерпение, милость в ответ на боль. Ты, Иисус, не в обиженных. Ты о себе забыл. Слово «любите ближнего так, как я вас любил».

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока».

людей рукою Твоею. Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и восколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом Своим, сенью вокруг Себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим». Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто. А с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа — щит Он для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня.
научает руки

мои брани и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо Ты припоясал меня силой для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, к Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще». От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Псалом 19. Начальнику хора Псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева, да пошлет тебе помощь из святилища и из Сиона, да подкрепит тебя, да вспомнит все жертвоприношения твои и всесожжение твое, да сделает тучным». Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя.
да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Я читаю Псалом 20, начальнику хора Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие, Ты положил на него благословения навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

думаю, что каждый из нас когда-нибудь обижался. Или обижал сам. Все мы порой обижаемся и обижаем. Нечаянно, неосторожно, неосмотрительно или, не дай Бог, преднамеренно. Эта тема очень актуальна сегодня. Но Писание говорит, что и раньше дела обстояли не лучше. Потому Павел напоминает. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Будьте снисходительны, прощайте друг другу. Это нужно делать не только тогда, когда нас обижают, но и когда мы обидели, огорчили кого-то. Нужно просить прощения и стараться проявлять любовь, снисходительность и милосердие. Иногда на нас обижаются, если мы говорим кому-то правду. Мы говорим это правильно, с любовью, не резким тоном, не грубо, но все равно наши слова почему-то производят обиду, недовольство. В третьей книге «Царств» записана история о том, как однажды цари Иосафат и Ахав решили спросить у пророков, идти ли им войной на Рамов Галаадский. Они созвали всех пророков, и все 400 говорили им одно: «Идите, Бог благословит вас». Но Иосафата, видимо, что-то тревожило, и он спросил Ахава: «Есть ли еще пророк?» Царь Ахав ответил: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат: «Не говорит царь так». И по настоянию царя Иудейского царь Израильский все-таки позвал этого пророка. И он действительно говорил совсем другое. Он не сказал того, что хотел слышать Ахав. Царь обиделся, разгневался на Михея и посадил его в темницу. Но уже очень скоро он на себе убедился, что через этого пророка говорил сам Господь. Убедился, но было уже поздно. Друзья дорогие, если мы будем обижаться на тех, кто говорит нам правду, то горе нам, потому что зачастую через этих неприятных нам людей Господь стучится в наши сердца. Через них сам Бог говорит нам истину. Божья истина может приходить от кого угодно, от наших близких, от друга, брата, служителя, от пастора или от родителей. Но разве они стараются нас обидеть? Конечно же, нет. Они хотят с любовью нам что-то сказать, наставить нас и показать, как правильно действовать. Как же важно не обижаться на наших близких и друзей, а с благодарностью принимать их замечания и укоризны. Как важно понимать, что для нас не полезно, если все будут говорить о нас только то, что мы хотим слышать. Как не полезно было Ахаву то, что говорили ему 400 его пророков. Иисус предупредил своих учеников, а также и нас: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Луки 6:26. В новом переводе сказано немного иначе: «Также хвалили отцы их и лжепророков». Очень часто встречаются в жизни ситуации, когда люди говорят нам то, что хочется, что приятно слышать. От таких слов нам бывает радостно, приятно, нам хорошо, и мы все довольны. Но стоит человеку сказать что-то неприятное, что нас не устраивает, или мы не хотим слышать, и мы начинаем обижаться, расстраиваться, выражать свое недовольство. Важно понять одно. Если мы хотим слушать о себе только хорошее и приятное, тогда слова Иисуса «Горе вам» будут относиться к нам напрямую. Горе нам, если мы угождаем людям, чтобы слышать от них только хорошее. Также горе нам, если мы обижаемся на тех, кто говорит нам правду, желая нашего исправления. Горе нам.
Сегодня очень многие в этом мире любят слушать тех, кто говорит им приятные речи. Очень многие специально идут туда, где можно слышать только приятное, что все хорошо и что они хорошие. Это ведь так отрадно слышать. Люди стараются избежать всего, что может открыть им правду. Но разве это правильно? Конечно, она часто бывает горькая, это правда. Но она наставляет нас, обличает, учит. Истина очень редко кому-то нравится, но она ведет нас к жизни. Потому пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали и умели жить по Слову Божьему, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто имеет жалобу. Как Христос простил нас, так и мы. А более всего, давайте будем проявлять к ближнему любовь нашего Господа Иисуса Христа, которая есть совокупность совершенства. Если мы будем проявлять любовь к брату, к сестре, то обидам не будет места. Пусть Господь благословит нас снисходить друг к другу, не обижаться и не обижать. Я не умею ненавидеть, да и учиться не хочу. Меня легко можно обидеть, любому это по плечу. Но я учусь не обижаться, обиду долго не держать. И продолжаю с тем общаться, кто даже любит обижать. Ведь обижаться — грех немалый, а обижать других — вдвойне. Но раз я христианкой стала, то надо вывод сделать мне. Обида душу разрушает и телу вред большой несет. Тем, кто кого-то обижает, и тем, кто слезы часто льет. Не обижайте своих близких, ведь слезы их увидит Бог. Суд будет вам совсем без иска, и можете поверить строг. Вы поскорее всех прощайте, кто вам обиду нанесет. Их в руки Господу отдайте, а Он порядок наведет. И будет жить куда приятней в свободе от любых обид. Себя Иисусу посвящайте, Он вас от боли сохранит.

Случилось страшное. Любовь и грех прибиты вместе на одном кресте. А у подножья люди. Крик и смех. Пересеклись все взоры на Христе. Толпа безумствует, глумится зло. О, если ты сам Бог, сойди с креста! А вдруг и вправду распятая плоть покинет крест позора. Что тогда? Спаситель с крестной высоты смотрел на тех, кто говорил «с креста сойди», кто для любви гвоздей не пожалел, и сердце билось тяжело в груди. В лицо Христу уже дышала смерть. Еврейская земля ждала конца. Все громче крик, все громче слышен смех. «Прости им!» Иисус молил Отца. Какие злые лица у людей! Дышать так трудно, и в глазах темно. Живое тело рвется от гвоздей, а им тому подножья все равно. Из рук пронзенных, из пронзенных ног по дереву креста струилась кровь. Я их любил, я сделал все, что мог, но разве им нужна моя любовь? Не тронуть каменных сердец ничем, не примут жертвы, не поймут они, напрасно все. И умирать зачем? Пусть остаются на земле одни. Отец, они не поняли меня, иду к тебе. Все смотрят на Христа, и ты, и я. Случилось страшное, сошел он со креста. Крест всемогущего не удержал, открылись небеса перед Христом, и каждый у распятия задрожал, увидев гвозди на кресте пустом. Шептали люди: «Верим, что ты Бог». Но на глазах толпы поднялся он, растаял в чистом небе голубом, и над Голгофою протяжный стон. Иисус вернулся к своему отцу, и подошла притихшая толпа к терновому колючему венцу, что с головы Иисуса вниз упал. Случилось. Люди больше не кричат, и мертвая настала тишина. А на кресте кровавая печать, и громко засмеялся сатана. Все кончено, погас спасение свет, никто не будет с Господом в раю. Иисус был прав, и больше его нет, он доказал божественность свою. И окружил сердца людские мрак. Как страшно жить в кромешной темноте. Но слава Богу, было все не так, и наш Господь остался на кресте. Из рук пронзенных ног последняя уже струилась кровь. Но Иисус нас разлюбить не мог, и не могла сойти с креста любовь. Он знал, что нет, не все к Нему придут, не все поверят распятой любви, не все у ног Его покой найдут, но Он для всех эту любовь явил. Он искупил нас от греха и тления. А ты все проверяешь, Бог ли Он? Тебе так трудно преклонить колени, а Божий Сын за грех твой был казнен. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив. Захочешь ли Иисусу жизнь отдать? Сегодня длится Божья благодать, а завтра ты над будущим не властен. Спеши теперь спасение принять. Он не сошел с креста, чтоб ты был счастлив. Сегодня длится Божья благодать. Но если ты к спасению безучастен, случится страшное, ты можешь опоздать.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу 2 глава с 11 по 13 стих. Жить надеждой. В данном отрывке Павел описывает пришествие Иисуса Христа как благословенную надежду для каждого Его последователя. Эта надежда является прямым результатом благодати Бога в нашей жизни. Под славным явлением подразумевается возвращение Христа на землю вместе со Своими после 7 лет скорби. Но благословенная надежда может сбыться в любой момент. Возвращение Христа за Своими неминуемо. Некоторые насмехаются над теми, у кого есть надежда, но Господь Иисус обещает: «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». В Откровении Он 4 раза говорит об этом апостолу Иоанну. «Вы, как тот, кто поверил в Его совершенное им на кресте дело, можете пребывать в благословенной надежде, что Христос вернется за вами». Писание ясно говорит, что тогда Он Сам сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом вы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будете на облаках в сретение Господу на воздухе. Мы не знаем, когда это благословенное событие произойдет, но вместе с Павлом мы можем сказать, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Римлянам 13:11. Его пришествие будет вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, и тогда мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Первое послание Иоанна, это будет 2 глава. Я буду читать довольно-таки большой отрывок с 12 по 17 стих. Вы можете следить, если у вас есть Библия, и буду комментировать, читая. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Моего. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Я думаю, что когда Иоанн уже довольно-таки зрелых лет, пожилой, может быть, даже человек, писалось это послание в конце первого века, рассуждал о церкви, он сознательно разделил церковь на возрастные категории. И когда он обратился к отцам, то все, что он мог сказать к отцам, он сказал, что вы познали сущего. Когда он посмотрел и оценил, что в церкви есть юноши, он сказал, что большая привилегия и преимущество юноши – это победить лукавого. Когда он рассуждал об отроках, он сказал, что вы, по сути, победили отца. Но до этого, когда он о детях рассуждал, то он сказал, что вам прощаются грехи. И вы знаете, дальше, по мере написания, он обратил внимание на две наиболее важные категории возрастные. И он сказал, я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. И я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Из четырех категорий он отметил две. Но рассуждая дальше, я хочу эту мысль продолжить. Он, казалось бы, отвлекся, но на самом деле нет. Он сказал, не любите мира, не того, что в мире. Почему? Потому что кто любит мир, в том нет любви Отчи или Божьей. И он объяснил, что такое мир.

можно разделить каждую жизнь человека или жизнь каждого человека на определенной стадии. Иногда детство длится всю жизнь, иногда взрослые люди капризнее детей, а иногда взрослость приходит в детском возрасте, когда не знаешь, как к ребенку подъехать. Ему предлагаешь конфету, улыбаясь, а смотрит на тебя, как все равно ты с маленьким общаешься. Поэтому и в духовной жизни мы говорим о том, что по-разному люди переживают отношения с Богом. Кто-то быстрее взрослеет, кто-то медленнее взрослеет. Но когда я буду говорить о каждой стадии духовной зрелости, я хочу, чтобы вы просто проанализировали лично себя на основании священного слова. Вообще, это очень важная тема для нас с вами, потому что Бог ожидает от нас больше всех дел, больше всех мероприятий, которые мы совершаем в церкви и в личной жизни, ожидает зрелости. Когда Он подошел к смоковнице, Иисус, идя в Иерусалим, Он увидел прекрасное дерево. Это было, по сути, большое, правильное дерево, но в нем был один недостаток. Какой? Кто из вас помнит и читал этот текст Священного Писания, тот скажет, на этом дереве не хватало плодов. Так вот, зрелость чаще всего определяется плодами, а не количеством листьев, не толщиной ствола и не длиной корней. Точно так же в духовной жизни я заранее вот хочу показать вам угол нашего с вами рассуждения. Не количество внешних признаков христианина, не глубокая укорененность в церковных знаниях и церкви определяют его зрелость, не то, насколько он силен в церковной должности, а определяется, насколько он приносит плод для Царства Божьего. Я не буду говорить в той последовательности, в которой писал Иоанн, но я буду говорить в последовательности, в которой мы с вами живем. Начиная с младенчества, да, переходя, мы входим в стадию отрочества. Проходя стадию отрочества, мы переживаем стадию юности и потом стадия отцовства. И один из философов сказал, что а дальше начинается все сначала, стадия младенчества. Потому что успех в 3 и в 103 одинаковый. Поесть, поспать и проснуться сухим. Может быть, это не мои слова, только не обижайтесь. Но где-то, может быть, так и есть. Если человек зреет и двигается дальше, Бог ему не позволяет дожить до следующей стадии младенчества, он его забирает себе. Почему? Потому что он зрелое срывает и употребляет в своем царстве. До этого, прежде чем я буду говорить о каждой стадии отдельно, друзья, я хотел бы показать важность того, о чем мы с вами будем говорить, через то, что Иисус сказал о мире и о Божьей воле. Когда Он говорил о мире, вернее, Иоанн, когда Он говорил о мире, то Он показал очень важную деталь. Мир действует через похоть. Что такое похоть? Похоть – это неудержимое желание человека, даже доброго, но вышедшее из-под его контроля. Человек может стремиться приобрести хороший дом, и это не является похотью, это является желанием. Но иногда это желание перерастает в похоть, когда он не кушает достаточно, не спит достаточно, не отдыхает достаточно, в церковь не ходит, потому что у него желание приобрести лучший дом в Джексонвилл. И это похоть. И это еще даже не грех. Но Священное Писание говорит, если желание переросло в похоть, то похоть, зачавши, перерастает в грех. И так действует мир. По сути, наша проблема не в том, где найти желание. Наша проблема в том, как разобраться и обуздать наше желание. И поэтому мир на этой почве предлагает с каждым поколением все больше возможностей, все больше открытых дверей, и у человека появляется все больше желаний. Но если сравнить это с исполнением воли Божьей, то воля Божья действует не таким методом, друзья. Особенно многие молодые люди хотят однажды утром проснуться и испытать жгучее желание молиться. И они думают о том, что когда-нибудь это произойдет. Но кроме как жгучего желания проверить страничку в социальной сети или сбегать похлопать холодильником, не приходит. Потому что Бог не действует на уровне похоти, когда ты проснулся и хочешь, быстрее, быстрее Библию почитать, быстрее. Нет. Написано, Бог действует через познание Его, через познание Его воли. И поэтому наиболее часто употребляемое слово вот в этом отрывке, который я читал, познание. Потому

что в этом сила отношений с Богом. Через глубокое проникновение во что-то. Это даже не совсем то же самое, что знание. Потому что знание – это информация. И многие из нас знают, что такое футбол, ну, не в американском исполнении, а в европейском сакер, да? Вот. Это 22 человека бегают за одним мячиком и гоняют его с одной стороны в другую. Это знание. Но познание – это определить правила, знать сильную или слабую команду, знать количество чемпионатов, кто за что играет, почему дают желтую карточку, почему красную. Это глубокое проникновение в какой-то определенный предмет или область жизни. Так вот, с Богом на уровне знания тоже сложно жить. Многие сегодня люди знают Бога и знают о Боге, и знают церковь, и знают о церкви много. Священное Писание читают, изучают, знают его. Но Священное Писание говорит о том, что должно прийти познание. И познание – это удел зрелости. И на каждой стадии нашего духовного созревания мы углубляемся в познании. И если кто-то и думает, что когда-нибудь он исчерпает Господа, то он глубоко ошибается, потому что Господь и его воля, и Господнее царство, его духовный мир – это бездна премудрости, познания и ведения. И меня это вдохновляет, что я никогда не буду исчерпан в своем познании Господа. Меня это будет обогащать до тех пор, пока я не встречусь с Ним и не познаю полностью. Итак, начнем говорить о детях. Написано: «Дети, я вам пишу, потому что…» И вот самое главное, по сути, вы ничего сами не сделали. Вам было сделано. Вам простили ваши грехи. И не ради вас, а написано ради чего? Ради чьего имени, точнее? Ради имени Его. По сути, детство – это такое состояние человеческой жизни или период, когда человек не является ничему причиной, ни за что не отвечает, и его радость и сладость от общения с ним заключается в факте его существования. Он родился, и это праздник. И один из наших новых отцов церкви, вот когда у него родился ребенок, он сказал: «Так это вообще интересная жизнь. Ты спишь тогда, когда он тебе разрешит, ест, когда он тебе разрешит, но, простите, даже по нужде ходишь тогда, когда он тебе разрешит». Я помню, когда у меня родилась дочка, она была очень чуткая во сне, так я выучил все досочки на полу, которые трещали, чтобы, уходя из комнаты, на лишнее не наступить, потому что она проснется, и она хочет, чтобы я с ней рядом был. Но нет другой такой вот стадии, которая приносила бы такую радость для родителей, как детство. Еще раз обращу внимание, за что? За факт рождения мы испытываем такую радость. Когда мы говорим о духовной жизни, родиться от Духа Божьего – это, по сути, начало отношений с Богом. Даже нельзя назвать стадией познания. Почему? Потому что мы сами с вами ничего для этого не делаем. Написано: спасение приходит не от дел, чтобы никто не хвалился, но приходит по великой милости Божьей. И когда мы в церкви предлагаем спасение, когда мы в церкви предлагаем покаяние, то все, что мы говорим, это надо минимум сделать, признать себя грешником и попросить у Бога прощения. И все изменяется. Параллельно я вспомню жизнь Моисея для того, чтобы эти стадии показать. Когда Моисей родился в израильском народе, то вы знаете, он родился не в лучшее время. Он родился тогда, когда его народ был в плену, в уничижении. Он родился тогда, когда фараон всех мальчиков приказал истреблять. Он родился тогда, когда мама и папа очень сильно переживали, что будет дальше. Он родился тогда, когда единственная дорога была в реку, в которую выбрасывали младенцев. Виноват ли он, что он родился в такое время? Виноват ли он, что, ничего не сделав, он должен был быть истреблен? Конечно же, нет. Точно так же рождается каждый человек в этом мире. Мы рождаемся в мире, который находится в плену греха. Мы рождаемся в церкви, в семьях, в большой тревоге. Что будет дальше? В какое время мы будем жить? Там война, там кризис, там не понять что. И мы с вами за это никакой ответственности не несем и не являемся причиной этому. И многие люди разочарованы, они говорят:
жизнь ничего, никакой ценности не представляет. Но вы знаете, какой у Бога был интересный план? Все, что сделала мама, это взяла корзиночку, осмолила, смолой эту корзинку положила младенца и пустила его по реке. И я здесь вижу большое образно-пророческое слово для нас. Очень многие родители сегодня молятся о детях. Я особенно здесь, в американских церквях, это чувствую. В каждой церкви заявляют нужду за детей, за детей, за детей. В таком мире мы рождаемся, что наших детей спасти сложно. Но если мы принадлежим Богу, если мы не отдаем наших детей миру, то Бог предлагает для них спасение. И вопрос в том, что по этой же реке, где должен был погибнуть Моисей, он плыл в ковчеге, потому что это то же самое слово в еврейском языке, что и ковчег Ноев, хотя в русском это корзинка. Он плыл и был спасен. Мы сегодня живем в ужасном мире, но если мы сами в ковчеге спасения, и если своих детей посвящаем Богу, если молимся, невзирая на обстоятельства жизни, я знаю, что в том мире, в той бурной реке этого мира, в которой они должны погибнуть, они будут спасены ради имени Его. Я хочу, чтобы мы были увереннее в этом. Ради имени Его будут спасены. И поэтому не ослабевайте в молитвах. Поэтому ищите откровение от Бога. Потому что здесь должен действовать духовный принцип, духовный закон и Божий Дух. А все, что мы можем, это просто об этом ходатайствовать. И когда написано о церкви в Откровении Иоанна, то написано, что победа церкви приходит через кровь Агнца. Написано, они победили его кровью Агнца. Поэтому первичная стадия человеческих отношений с Богом начинается с покаяния. Начинается тогда, когда человек признает себя грешным и строит отношения с Богом. И через это Бог сохраняет его жизнь. И через это Бог даст разные обстоятельства, в которых человек останется живым. И, может быть, первое время этот младенец лежал тихонечко Моисею в корзинке. Но потом, что ж маленькому мальчику в корзинке неинтересно, ни игрушки, ни мамы, ни папы, ни еды. Естественно, он там возмущался, естественно, он что-то там говорил, может быть, там на своем клингонском наречии, которое никто не понимает, даже родители. И поэтому его нашли, поэтому его увидели. Вы знаете, еще одну мысль хочу сказать. Младенчество в церкви – это речь без соображения. Когда очень многие люди в адрес Бога, в адрес церкви, в адрес служения много говорят, им кажется, что они знают толк, но их наречие никто не понимает. Это духовное младенчество. Они в церковную кассу хотят влезть, там говорят много, они в миссию везде, куда только не пускают. И я вам скажу, друзья, не думайте, что это они кто-то, они это мы с вами, потому что рано или поздно мы эту стадию должны были перерасти. Младенцы соблазняются о песнях, которые поются, о проповедниках, которые проповедуют. И они много говорят, особенно воскресный обед, когда обсуждают, что было в церкви. Вот. И это интересная жизнь. И когда человек с зрелого такого состояния смотрит, он понимает, это не изменить, это не отменить, а все, что можно сделать, подождать, пока перерастет. И поэтому, что сказал Иисус, когда поставил маленького человека? Написано «ребенка». Он сказал «не соблазняйте». Он сказал, что льна курящего нельзя угасить, и трости надломлены нельзя доломать до конца. И поэтому для зрелых людей в церкви, я сейчас как вот работающий с молодежью, руководитель молодежи у нас в братстве, я просто прошу, не ломайте, вдохновляйте, поддержите, не соблазняйте, подождите, чтобы они чуть-чуть подросли. И в этом будет благословение для каждой церкви. Следующая стадия духовного роста – отцовство, которое познают отроки. Написано «отроки я пишу вам, потому что вы познали отца». Вот в этот момент в человеческой жизни или в человеческой судьбе начинается более или менее серьезное определение своего рода. Принадлежности к кому-то. И обратите внимание, что как чуть-чуть ребенок подрос, он должен всегда ощущать присутствие родителей в комнате. Он будет сидеть в уголочке, ковыряться с игрушками,
Но как только мама вышла из комнаты, что происходит с ребенком? Тревога, волнение, что-то не так. А мама появилась, дальше играет. Почему? Потому что он знает свой род. В церкви подойдите к маленькому ребеночку, уже чуть-чуть подросшему, не младенцу, дайте ему что-нибудь, и он будет глазами смотреть, где мама. Мама будет рядом, все у вас возьмет. А если мама рядом не будет, ничего не возьмет, потому что не распознал. Когда приходили мои родственники, они очень часто обижались на моих детей, потому что к некоторым дети не шли, от некоторых плакали, от некоторых убегали. Почему? Потому что для них очень важно распознать близость к кому-то, к чему-то. И вы знаете, когда мы говорим о духовной зрелости, мы должны с вами понять, что мы с вами сотворены по образу и по подобию чьему? Божьему. Так вот, когда человек начинает созревать в духовном смысле, то после покаяния, что ему нужно пережить, это единение с Духом, с родом Божиим. И все, что делает сегодня дьявол, он пытается извратить не одного человека и не одну группу людей, а он пытается извратить род. И написано, что мы живем среди рода какого? Лукавого и развращенного. И поэтому сегодня очень легко даже разделить род Божий и род небожий. Когда изменяются законы, когда изменяется внешность людская, из невозможного делают возможное в греховном смысле, из запретного делают позволительное. Почему? Потому что дьявольская работа – изменить род. И иногда смотришь на человека, ну простите за прямоту, но вспоминаешь такое хорошее русское слово – нелюдь. Когда он ведет себя ужасно, когда говорит ужасно, когда он наслаждается своим грехом, и говорят, нелюдь, не человек. Говорят, совести у тебя нет, бесстыжий человек, говорят, потому что потерял принадлежность к роду. Когда Никодим пришел к Иисусу поговорить, то он не понял главного. Он не понял, что ему надо родиться свыше. Потому что он сказал, я родился от отца и матери. И он приземлен был, он понимал свой земной род. Но будучи уважаемым человеком в Израиле, он не мог понять, что такое познать род Божий. Но опять же, возвращаясь к Моисею, мне интересна судьба этого человека. Его забрали с маленства или с раннего детства в дом фараона. Его забрали туда и воспитывали всем премудростям египетским. Естественно, его водили в идольские храмы, и вместе со своей мамой, так называемой приемной, с фараоном, он поклонялся всем идолам, которые были в Египте. Естественно, его научили всем премудростям, языку научили письменности, его научили всем философиям, потому что он жил в Египте 40 лет. Это не просто 4 года. Это время, когда он должен был как губка впитать все то, что ему предлагают. Но знаете, как Бог устроил? Молоком питала его мама. И через 40 лет, когда он вышел и видит, что египтянин издевается над израильтянином, на чью сторону он встал? Казалось бы, 40 лет ты воспитывался египтянином. Но как только он увидел своего, которого унижают и обижают, он не смог. И он вступился, а премудрость-то какая была? Сильная, а единоборство знал. Ну и чуть за сильно этого египтянина прижал и в конце концов до смерти довел, закопал и пришел назад. И когда дошло до фараона, что сделал Моисей? Вы знаете, ну мой человеческий разум меня подталкивает к следующей мысли, что он мог бы прийти и сказать, фараон, ну пожалуйста, ну не обижайся, ну научили же вы меня там хорошо владеть там каким-нибудь орудием, там кулаками, ну давай, может, полы там тебе помою, где в храме, ну прости, маму попросил бы. В любом случае, нашлась бы там где-то какая-то уловка в законе, нашлась бы где-то внутренняя нотка в характере, ну я думаю, что простили бы. Он знал, что это не его род. И написано, что он это все пренебрег, отказался называться
сыном дочери фараоновой. Ради чего? Ради пустыни. Потому что вот то, чего не хватает сегодня многим людям, это познать принадлежность к Господу. Написано в Евангелии о том, что Его Дух свидетельствует Духу нашему. О чем? О том, что мы дети Божьи. Иногда люди живут в мире с таким представлением, что они жили хорошей жизнью, у них было все правильно, все складывалось, а потом они встретили на своем пути верующих людей. Верующие люди засвидетельствовали о Христе, и у них начала работать совесть, им стало тяжело, и они говорят: слушай, не знал Бога, не знал церкви, было так хорошо, но как только вы пришли, вы испортили мне всю жизнь. И создается такое ощущение, что человек жил нормальной, полноценной жизнью, а Бог ворвался в его жизнь и все испортил. Ему в церкви пообещали, что у него будет новое повышение по работе его, наоборот, опустили. Ему говорили, что у тебя наладятся отношения в семье, а тут родня отвернулась. И он говорит: зачем мне это вообще все надо? Посмотрите, насколько дьявол испортил мировоззрение человека. На самом деле Бог никуда и не уходил. Не Бог врывается в нашу жизнь, а это мы испортили то, что даже внутри нас живет от Бога. Это человек своей греховностью, своим судьбом, своей судьбой настолько далеко отошел от Бога, что он уже не распознает, что он принадлежит Богу. И многие люди сегодня задают вопрос: вообще при чем тут я да Бога? А при том, что ты принадлежишь Его роду, даже если ты не живешь в Его доме, даже если ты не называешь Его своим. Богу, к Богу нельзя приблизиться по расстоянию, потому что Он все собой наполняет. Но к чему можно приблизиться или каким образом мы можем приблизиться к Богу? Через единение, через схожесть. Я студентам уже говорил на занятиях о том, что когда рождались мои дети, то у моих родственников, когда они приходили к нам в гости, был на устах всего лишь один вопрос. Они не спрашивали, как он кушает, они не спрашивали, как спит, они не спрашивали, как часто там на горшок ходит. Они приходили, сразу бежали к колыбели, и ну, вспомните, какой самый главный вопрос люди пытаются понять. На кого похож? И пытаются мамин носик, папины глазки. Друзья мои, ну там лежит такое вот маленькое создание, там очень сложно понять, на кого оно похоже еще. Еще изменяется, формируется. И те, которые раньше восхищались моими детьми, они подросли, говорят: ой, какой ты некрасивый стал. Ну уже хоть бы родителям так не говорили. Или наоборот, говорят: ой, в детстве какой ты некрасивый был, а сейчас так и вылюднил даже. Люди пытаются все время распознать род. Но когда человек взрослеет, когда становится зрелым, знаете, что чаще всего говорят? О, как батька. И так и есть. Был нормальный ребенок, а потом уже как батенька. Ну, знаешь, и все. И ты понимаешь, что и там видел, и тут видишь. И это должно нас радовать, потому что мы один род. Когда мир смотрит на нас, как на церковь, что они пытаются в нас определить? Не пафос христианства, не глубину познаний всех церковных установлений и законов. Они очень быстро хотят определить, на кого ж ты похож. И может быть, человек в церкви здесь, вот настоящий Божий человек, если хочешь написать портрет правильного христианина, приди в церковь на богослужение, бери любого и пиши с него портрет. Но когда эти христиане дома открывают письмо, читаемое и узнаваемое всеми людьми, иногда род Божий далеко не распознается. Наши дети не могут увидеть в нас род Божий. Как это увидят люди, окружающие нас? Священное Писание говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, что захотели сделать? Захотели прославить ваш род, Отца вашего Небесного». Из-за этого нам иногда приходится страдать. Нам предлагают другой род. «Будь с фараоном, оставайся в Египте». А мы говорим: не-не-не-не, я лучше пойду в пустыню для того, чтобы сохранить принадлежность к Господу. Следующая стадия, о которой написано, это юноши. «Пишу вам, юноши, — говорит Иоанн, — потому что вы победили лукавого». И мы с вами отметили, что Иоанн позже еще раз вернулся к юношам. Мы говорим сейчас с вами о молодости, и о физической, и о духовной молодости. И наибольший успех
И удел молодости – это в том, чтобы внутри себя воспитать способность противостоять искушениям. Это самое лучшее время, потому что в детстве ребенок не может противостоять искушениям. Ему нужно что-то запретить, а что-то позволить. Многие родители это не понимают, они боятся переутрудить своего ребенка, они боятся его слишком надломать, говорят, не надо наказывать, не надо его волю ломать, пусть он выберет. Я вчера молодым людям говорил, что у некоторых не хватает соображения выбрать, и все, что им надо, просто сказать, сделай так. И он спросит, а почему? Потому что. Ну, а я не понимаю, позже поймешь. И он будет возмущаться, он будет нервничать. Но спустя годы мы вспоминаем добреньких учителей или серьезных учителей в школе. Почему-то вспоминаем тех, кто был жестче, потому что нам этого не хватает. Потому что для того, чтобы стрельнуть далеко и точно, нужно натянуть тетиву до такой степени, насколько ты можешь. Вот это детство. А когда приходит молодость, если в молодости продолжаешь тянуть, все рвется. Молодость нельзя тянуть. Молодость нужно учить на уровне выбора. И поэтому мы с вами, когда говорим о юношах, мы говорим о том, что юноши имеют в себе, и девушки, конечно, молодость, способность противостоять искушениям. Почему? Потому что борьба и победа – это удел молодости. В детстве и в возрасте, в пожилом возрасте не хватает ни сил, ни ресурсов, а в молодости они есть. И поэтому Священное Писание говорит, что наша победа для молодых людей – это победа в искушениях. Что такое искушение? Многие люди говорят, искушение, испытание практически одинаково. Образно поясню. Испытание – это когда человек идет по дороге, у него на пути камень. И он должен это преодолеть. Он может подкопать, ну, вряд ли, потому что рухнет. Все, что он может, это таким образом залезть, перелезть и идти дальше. И мы называем это испытанием. Ты был испытан на прочность, на способность преодолеть какое-то препятствие. А что значит искушение? Искушение – это когда ты идешь по этой же самой дороге, и у тебя впереди лежит какой-нибудь камень или там неровность. Но помимо этого у тебя появляется другая дорога, возможность это обойти. Искушение – это возможность сделать выбор. И чаще всего неправильно, раз искушение. И человек, который проходит испытания, он проходит то же самое в искушении, но у него добавляется еще одна возможность – обойти. И как только человек уходит в сторону, он теряет направление жизни. Не устоял в искушении. Поэтому в молодости главная сила и зрелость на уровне трезвости ума, на уровне понимания правил жизни. И в данном случае Священное Писание говорит, всякий рожденный от Бога побеждает мир. И эта победа, победившая мир, что есть? Есть вера наша. Когда мы говорим о победе, то чаще всего мы говорим о том, что есть какая-то конфронтация или напряжение, есть борьба и следующий этап – победа. В духовной жизни точно так же происходит. Есть напряжение, есть борьба и есть победа. Но когда мы исследуем греческое слово «победить» в данном случае, глагол, то оно обозначает не просто воинствовать, напрягаться, не просто убить, а дословно с греческого это слово переводится как «составить конкуренцию». Это не просто что-то надломать и уничтожить. Это значит не трогать то, что есть, а это значит создать что-то свое, способное конкурировать с тем, что есть. И когда Бог увел Моисея, мы опять же к нему вернемся, в пустыне, что он там делал? Он вообще в странные обстоятельства попал, женился на черной женщине, с язычниками живет, пасет стада, не лучший запах, сам не в лучшем виде. На что Бог в нем взращивал? Бог в нем взращивал дух. Точно так же, как 40 лет он в Египте был воспитан египетским мудростям, точно так же Бог 40 лет начинал работать с ним лично, чтобы однажды он смог составить конкуренцию. И через 40 лет Бог так определил, что Моисей способен. И написано, что Моисей пошел дальше обычного, и он увидел горящий куст. На то время в пустыне кусты часто горели. Особенность этого куста была в том, что он горел и не сгорал. И Моисея это каким-то образом привлекло. Он стоял, и из куста с ним начал говорить Господь. И он сказал, Моисей, ты должен пойти и вывести народ.
Я же беглый преступник. Меня ищут в Египте. А Господь знал, что Он может. И когда Моисей пришел, мы знаем эту историю дальше, в Египет, он уже не был беглым. И ему не нужно было воевать с Египтом. Ему нужно было просто показать, что это Божий народ, и он в Египте больше жить не будет. Он пришел к фараону. Я думаю, что фараон удивился, спросил, да ладно, сам пришел, что хочешь? Он говорит, я не так просто пришел, я не пришел сдаваться. Я не сложил руки и сказал, все, делай, что хочешь, ну, хочу жить при твоем дворе. Он говорит, я не так просто пришел, я пришел для того, чтобы весь народ забрать. Мне кажется, что фараон поперхнулся, особенно если он что-нибудь кушал в этот момент. Как? Ты вообще понимаешь, о чем речь? Конечно, понимаешь. Я могу, потому что на сегодняшний день я имею достаточно силы призвания от Бога. Это победа. И многие молодые люди хотят преодолеть в себе мир. Они хотят его сломать. О, они там не слушают то, не делают то, не ходят туда, не делают то. Это тоже какая-то часть победы. Это тоже хорошо. Но в большей степени победа молодых людей в том, что они должны отделиться от мира и жить своей жизнью. Жить своими силами. И если в мире есть там какое-то поведение определенное, его не нужно тащить в церковь. В церкви нужно свое поведение вырастить, христианское. Если в мире есть какая-то одежда определенная, ну не всегда она даже приличная, не нужно эту одежду тащить в мир. Или в церковь, простите. Эту одежду нужно свою, каким-то внутренним пониманием вырастить, чтобы отличаться, чтобы составить конкуренцию. Там все ходят так, а я хожу так. И если раньше вот в красных кроссовках или кедах, в зеленых штанах, в черном костюме или пиджаке на два размера меньше, в рваной майке и нечесанной головой выйти на улицу, ты был бы чудной. Но если сегодня ты выйдешь в костюме на улицу среди красных кед, зеленых штанов и пиджаков коротких, ты чудной. Ну так же. Все изменилось. И если раньше человек был нормальный, то он сегодня уже ненормальный. А если раньше был нормальный, то сегодня уже, или наоборот, ненормальный, то сегодня это стало нормой. Так вот, победа церкви не в том, чтобы всех заглушить, всех задавить, всех уничтожить. Это был удел Ветхого Завета, когда Бог говорил, истреби всех. Истреблять Он будет сам, когда придет. Земля и все дела на ней сгорят. Он сам это сделает. И Он сказал, отмщение мое, говорит Господь. Но зрелость молодости заключается в том, что человек составляет конкуренцию. И когда говорят, это ж можно. Он говорит, конечно можно. Так а почему ты не делаешь? Потому что свобода не обозначает делать все, что можно. А свобода значит избирать из того, что можно. Что делать, а что не делать. И сегодня человек не может быть свободным, если он делает все то, что ему захочется. Свобода приходит через выбор, через подчинение своей воли каким-то правилам. И люди подчиняют свою волю в мире хаосу, похоти. А мы подчиняем свою жизнь правилам Божьим. И поэтому и те не свободны. Только одни свои несвободы идут в погибель, подчиняясь хаосу мира. А другие своей несвободой, подчиняясь Божьему закону, идут в Царство Небесное. И на сегодняшний день это особая привилегия молодости. Еще одну мысль скажу. Каждому из нас Бог дал пережить молодость. И все пороки, похоти, ошибки, желания, вожделения, если человек не победил в молодости, то в старости, когда он на эмоциональном уровне расслаблен, когда на интеллектуальном уровне у него не такая цепкость ума, когда на волевом уровне он уже не способен принять даже какое-то решение, все непобежденные проблемы набирают обороты и проявляются. И поэтому нам иногда не понять, почему был нормальный человек, а с возрастом все хуже и хуже, становится невыносимым. Жадные некоторые становятся, ну не обижайтесь, пожалуйста, я о принципе говорю. Некоторые становятся недовольными, плохо. Некоторые становятся ехидными, такие все черным юмором заливают. Некоторые люди там в грехи впадают. Но Божий человек, победив все в молодости, написано в возрасте, плодовитый и сочный, он может послужить. Поэтому, друзья, когда нам дал Бог такую возможность, победите все то, что является миром и похотью. И потом
вы будете насыщаться днями. И последняя стадия зрелости – это отцы. Написано в этом послании Иоанна: «Отцы, я вам пишу, потому что вы познали сущего». А в 14 стихе написано: «Познали безначального». Что такое сущий или безначальный? Это два слова, которые описывают природу Бога. Не просто Его дела, не просто Его личность, не просто Его отношение к людям, но описывают Его природу, самое сокровенное. Сущий без начала и без конца. И удел зрелости – это прикоснуться к самой природе Божьей. И опять же, возвращаясь к Моисею, когда Моисей разговаривал с Господом, он очень странный диалог вел. Господь ему говорит: «Моисей, тебе нужно выйти, вывести народ из Египта». И Моисей говорит: «Да, Господь». И Бог ему говорит: «Моисей, я тебе дам знамение даже, что на этой горе ты принесешь жертву вместе с народом». И Господь знал Моисея и знал, что народ тоже не имеет нужду в знамении. Он говорит: «Моисей, когда ты пойдешь туда, для народа я тоже дам тебе знамение. А положи руку в пазуху». Он положил, достал, всю в проказе. «Положи еще раз». Он положил, достал, она уже чиста. А он говорит: «А теперь брось свой посох». Бросил посох, который превратился в змею. «Бери, говорит, змею за хвост». Он взял эту змею за хвост, и она превратилась опять в посох. И он говорит: «Если народ и этому не поверит, то тогда просто возьмешь воды, выльешь на сушу, и вода превратится в кровь». Бог дал достаточно и для Моисея, и для народа своих знаков. А знаете, что Моисей говорит? «Ну, Господи, все равно, а что я им скажу? Кто меня послал? Ну да, приду, буду изумлять чудесами и знамениями. Что мне сказать, кто меня послал?» И знаете, что говорит ему Моисей, Господь Моисею? «Скажи, что я есть сущий. Я позволил тебе прикоснуться к моей природе. Ты говоришь со мной». Позже мы знаем, Бог явился Моисею на горе. Позже мы знаем, что слава Божия прикоснулась к Моисею так, что люди не могли ему в лицо смотреть, он весь светился. Это ориентир для каждого из нас, друзья, познать сущего, познать Божью природу, соединиться с Ним. Многие люди сегодня вместо того, чтобы познавать Бога и через это сиять, они подсвечивают себя разными фонарями, везде на телеэкранах, там в разных светомузыках, музыку играют, проповеди проповедуют. Не тот свет, друзья мои, не та природа. А если Божий человек, то это видно. И мы с вами уже вспоминали, свет светит так, что люди хотят прославить Бога. Мы будем скоро с вами молиться. Можно много об этом говорить. Я сегодня просто хочу, чтобы мы понимали, к чему двигаться и к чему стремиться. Познать род Божий мы можем через завет с Ним, прикоснуться к Ним, через очень тесное отношение с Ним. Написано, что когда израильский народ пришел в Египет, они были еще в силе до Моисея, а потом написано: умер Иосиф и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились, размножились, возросли и усилились чрезвычайно, наполнилась ими та земля. И у меня вопрос. Если умер Иосиф и все братья его, весь род их, то кто ж расплодился и размножился? Я понимаю, что вот в тот момент перестал действовать завет Божий с людьми. Они просто перестали быть родом Божьим. И когда народ стенал, просил у Бога помощи, во второй главе книги «Исход» написано: «И вспомнил Бог завет с Авраамом, Исааком и Иаковым, и вывел свой народ». Но когда Он привел народ на гору, то Он заключил с ними новый завет. Он дал им новый закон, и в этом была природа Божья. Он сказал: «Я ваш Бог, а вы мой народ. И кто благословит вас, того буду благословлять и я». И он подтвердил то, что было сказано Аврааму. Сегодня мы должны стремиться к тому, чтобы быть в какой-то мере детьми и пройти это, быть прощенными, быть в какой-то мере отроками, приблизиться к Богу, знать Его Дух и идти дальше. Быть юношами, которые приобретают победу, и стремиться к тому, чтобы познать сущего, чтобы мы говорили с самим Богом, потому что на небе
будет только тот, кто стал с Ним одним целым, одним родом. Давайте мы сейчас с вами, когда будем молиться, попросим у Бога, скажем: Господь, понимаете вы или не понимаете, где вы находитесь, на какой стадии? Может быть, вы еще что-то можете добавить? Это всего лишь мои мысли. Но молясь, мы скажем: Господи, помоги мне дальше идти, помоги мне созревать, помоги мне укрепляться, покажи мне Твою славу. Многие люди в церкви уже устали от того, что ничего не происходит. Хорошее служение, хорошие проповеди, но внутренне ничего не движется. Нет ощущения Божьего присутствия. Молясь, скажите: Господь, дай мне пережить Тебя, дай мне почувствовать, дай мне мысль от Тебя, и через это придет сила. Если нужно вам покаяться, покайтесь перед Ним. Не теряйте это время, потому что Бог все для нас приготовил и особенно дал возможность прикоснуться к Нему и через это быть счастливыми людьми. Давайте склоним колени и будем об этом молиться.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Время шло, и хотя не раз я слышал тихий, почти неслышный голос Бога, наставлявший меня вернуться в Израиль, я даже не позаботился купить билет на самолет. Однако вскоре пришлось убедиться, что Бога не проведешь. Наверное, мне уже никогда не удастся в точности вспомнить, как именно я узнал о трагической смерти моего старшего брата и о том, что 16 сентября в Холоне состоятся его похороны. Шмуэль, много лет проживавший в Копенгагене, давно хотел вернуться в Израиль. Упорное сопротивление жены помешало этой мечте осуществиться, и его сердце не выдержало тоски по родине. Теперь выбора у меня не было. Бог словно схватил меня в охапку и силой усадил в самолет. Больше всего меня угнетало то, что мы с братом так и не успели уладить наши разногласия, и что я навсегда расстался с ним, даже не узнав, изменил ли он свое враждебное отношение к Иешуа. Я вспоминал суровые письма, посланные мне братом, когда он узнал о моем спасении. «Ты предал иудаизм и обратился в христианство», — писал он гневно. «Неужели ты забыл все злодейства инквизиции, крестовые походы, все зло, которое твои христиане принесли евреям во имя Иисуса? Как ты посмел примкнуть к этим несчастным выкрестам, растоптавшим свои собственные души?» Хотя его реакция глубоко меня ранила, я мог его понять. В конце концов, разве можно просить слепого оценить красоту разноцветной радуги? Правда, остальные члены моей семьи, несмотря на всю боль и негодование, вызванные моим предательством, реагировали не так остро. Может быть, именно из-за долгих лет, проведенных Шмуэлем за границей, вопрос нашей принадлежности к еврейству стал для него таким больным. Возможно, именно это обстоятельство сделало его отношение к гоям-христианам таким нетерпимым. Приняв Иешуаха Мошиаха как своего спасителя, я написал родственникам и друзьям много длинных писем, наполненных цитатами из Танаха и подробными разъяснениями. Я посылал эти письма с огромной любовью и горячей молитвой, пытаясь изо всех сил объяснить как можно яснее, что Бог желает, чтобы все люди уверовали в посланного им Мессию. К сожалению, мои слова попадали в необрезанные уши и сердца, не умевшие отличить религию, придуманную людьми, от веры, дарованной Богом. В своих письмах я описывал радикальный переворот, происшедший в моей жизни. Я выражал глубокое раскаяние и сожалел о грехах, совершенных мной, и прежде всего перед моими родителями, особенно перед матерью. Всем сердцем я просил прощения у нее за то горе, которое причинил ей, когда убежал.

настоящей жизни, ибо не подчиняюсь никаким авторитетам. Как же уродливо была искажена истина в моей голове! Теперь, оглядываясь назад, я не сомневался, что Бог провел меня через все прошлые приключения, чтобы привести к моим нынешним взглядам. Только по милости Бога я принял Его дар спасения и не променяя его ни на какой титул или положение в обществе. Все, чего я хочу, это всем сердцем исполнять волю моего Создателя. Для этого я был рожден, с этой целью пришел в мир. В этом мире я живу всей полнотой жизни и в душе несу свидетельство Святого Духа о том, что в будущем мире буду воскрешен из мертвых для вечной жизни. Я написал и сестре, которая была старше меня на 2 года, и попросил у нее прощения за то, что когда-то ударом кулака повредил ей челюсть. И, наконец, что было не менее важно, я извинился перед младшими сестрами Кармелой и Фридой. Я всегда заставлял их убирать мою постель, складывать одежду, мыть после меня посуду и начищать до блеска мои ботинки. Время от времени я давал им какую-то мелочь за эти услуги, но при этом я поступал с ними так, как не хотел бы, чтобы со мной поступали другие. Я их эксплуатировал, как другие эксплуатировали меня. Став верующим, я попросил прощения у сестер, и они меня простили, хотя не совсем понимали, что именно со мной произошло. Возвращение домой после 9 лет добровольного изгнания стало для меня радостным и волнующим событием. Мне хотелось упасть ниц на бетон аэропорта Бен-Гуриона и поцеловать эту драгоценную землю, на которой я был рожден и к которой был теперь прочно привязан. Теперь я был готов следовать за моим любимым Господом и хозяином, чтобы всецело отдать себя своему народу, чтобы мои соотечественники, израильтяне, тоже смогли обрести это блаженство, узреть спасение, даруемое Господом, и найти свой путь домой к вечному Отцу. Никто не понимал истинного смысла слез, струившихся из моих глаз. Люди, смотревшие на меня, наверное, думали, что это слезы счастья, слезы ностальгии по моей семье или по родине. На самом деле, в мыслях я уносился далеко в прошлое, к пророкам и апостолам. За исключением нескольких кратких периодов во времена Иисуса Навина, Давида и Неемии, духовная жизнь моего народа неизменно вырождалась в грубое идолопоклонство и безнравственность. Бог обрушивал на нас свои справедливые, заслуженные кары, а мы все с осуждением тыкали пальцем в окружавших нас гоев и винили их во всех несчастьях, валившихся на нас, вместо того, чтобы самим вернуться к Господу. Богу не нужно было раздумывать, когда повести на нас армии Амона и Моава, Ассирии и Вавилона, Греции и Рима. Мы всегда давали ему повод, и чем дальше мы от него отходили, тем больше страшные войны обрушивались на нас. И кто знает, что еще уготовано Израилю в будущем? Я проливал слезы и горя, и радости, горя из-за отчаянного духовного состояния моего народа, радости из-за веры в то, что мой народ достиг той точки в истории, когда он готов принять Иешуа как своего Господа. Я страстно мечтал и верил, что эта мечта была послана мне Господом. Организовать мессианский кибуц и воспитать целую армию проповедников Евангелия. Но все эти возвышенные мысли не мешали мне помнить об умершем брате. Я мучился вопросом, а погиб бы он, если бы я не задержался в Штатах? Наконец, я все-таки вернулся домой, но какой ценой? На этот раз я приехал не на веселую свадьбу, а на печальные похороны, чтобы отбыть шива.
традиционный 7-дневный траур по усопшему –

соблюдаемый в еврейских семьях. Когда мы подъехали к дому для совершения траурной церемонии, там уже собралась огромная толпа. После того, как покойный, согласно ритуалу, был опознан родными и обмыт, настало время самих похорон. Каждый раз, когда имя моего покойного брата громко оглашалось через микрофон, мать бурно рыдала. Все вторили ей, плача и рыдая. Женщины всхлипывали, мужчины с трудом сдерживали слезы. Тело Шмуэля вынесли из похоронного дома, положили на специальную повозку, завернули в льняной сафан и накрыли талитом, молитвенным покрывалом. Скорбной процессией мы последовали к открытому бетонному павильону, где раввин прочитал 91-й псалом, начинающийся словами: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Похоронная процессия продолжила движение к только что вырытой могиле. Четверо мужчин несли носилки на плечах, а все мы сопровождали тело к месту последнего упокоения. Тишину кладбища нарушали только душераздирающие стоны моей матери, которая рвала на себе волосы, била себя в грудь кулаками, ногтями царапала свое искаженное горем лицо. Отец тщетно пытался удержать свои чувства внутри. Он был убит горем и скорбью, и из его глаз неудержимо лились слезы. Другой мой брат, моложе меня на несколько лет, держался молодцом и утешал всех, особенно родителей. Идя рядом с отцом, я пытался утешить его, а все мои сестры собрались вокруг матери, но все наши усилия были бесполезны. Мать вопияла к небесам, но небо над ее головой было словно выковано из прочной меди. Откуда ей было взять место слез, елей радости, и вместо унылого духа славную одежду? Сможет ли моя дорогая мама когда-нибудь утешиться? Захочет ли она меня выслушать? И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение 5:1, 5, 9, 10 и 12. Я молча стоял у открытой могилы моего старшего брата, поглядывая вокруг. Безутешная мать выражала свое горе яростными стенаниями. Отец, казалось, вот-вот лишится чувств и рухнет на землю. Сестры горько рыдали. Наши родственники, собравшиеся, чтобы отдать последний долг покойному, тоже были в слезах. Ужасные вопросы мучили меня.
Как я могу сказать этим любимым мною людям, молившимся о том, чтобы душа усопшего нашла покой в раю, что их молитвы не найдут ответа? Как я могу объяснить им, что человек, не принявший прощения Бога за свои грехи, ставшие возможным благодаря жертве Иешуа, умирает в грехе и в день страшного суда будет признан вовеки виновным? Потом к этим вопросам прибавились богохульные мысли. Что же это за Бог, если Он может послать хорошего, честного человека в ад только за то, что тот не поверил в Иешуа? А как быть с тем множеством безгрешных людей, которым просто не представился случай услышать благую весть о спасении и обрести его? Неужели праведный, справедливый Бог и в самом деле обречет этих людей на вечные муки? Внезапно истина поразила меня, как молния, пущенная прямо от престола Господня. Да ведь именно потому, что Бог свят, праведен и справедлив, Он не может потерпеть, чтобы грешник явился в Его чертоги и осквернил их. Глаза Господа слишком чисты, чтобы спокойно видеть грех. Потому-то Он и изгнал Адама и Еву из райского сада после их грехопадения. Любому, кто не примет спасение от Господа, неважно, по какой причине придется платить за грехи, оплатой будут смерть и вечное удаление от Бога. Но если это действительно так, подумал я, то любой, кто умирает, не приняв спасение от Господа, погибает навеки. Бог предложил нам свое спасение, как чудный дар, и недвусмысленно заявил: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Бог дал каждому из нас свободную волю, чтобы принять Его спасение или отвергнуть. Нас можно сравнить с человеком, тонущим в болоте. Он не может сделать ничего, чтобы вытащить себя из болотной топи, ведь каждое его усилие только ускорит погружение вглубь. Но кто-то, стоящий неподалеку, на прочной скале, бросая тонущему веревку и кричит: «Лови!» Теперь сам тонущий должен решить, схватиться ли ему крепко за веревку и спастись, или отвергнуть предложенное спасение и погрузиться в трясину. Нет большой разницы, увидел ли тонущий спасительную веревку и отверг ее, или просто ее не заметил. В любом случае он утонет в болоте. Но тот, кто сознательно отвергает Господне спасение, поистине совершает духовное самоубийство. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие 30:15-19. Я поднял к небу глаза, полные слез. Небо было чистым и голубым, и мои мысли унесли меня далеко-далеко. Я думал о самом Боге, скорбящем о своем возлюбленном народе, который далеко отошел от Бога и следует пустым предрассудкам и человеческим традициям. Я представлял себе Господа Бога Израилева, сидящим во блеске своего могущества на троне и наблюдающим, как его народ превращает его священное слово в бесконечные ряды законов и правил, которые невозможно точно исполнить, несмотря на самые благие намерения. И все это во имя религии.
Настало время хором прочесть кадиш, молитву по умершему. В этой молитве, написанной на арамейском языке, даже не упоминается умерший или смерть. Эта молитва посвящена восхвалению и почитанию всемогущего Бога. «Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его, и да установит Он царскую власть свою». И да взрастит он спасение, и да приблизит он приход Машиаха, Мессии своего, при жизни вашей, в дни вашей и при жизни всего дома Израиля. В скорости, в ближайшее время, и скажем Амен. Да будет великое имя его благословенно вечно, во веки веков. Да будет благословляемо и восхваляемо и прославляемо и возвеличаемо и превозносимо и почитаемо и величаемо и воспеваемо имя Святого. Благословен Он превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, произносимых в мире, и скажем Амен. Да будут дарованы с небес прочный мир и счастливая жизнь нам и всему Израилю, и скажем Амен. Устанавливающий мир в своих высотах, Он пошлет мир нам и всему Израилю, и скажем Амен. Я смотрел на собравшихся, на всех этих несчастных, верующих в Бога, которого они придумали себе сами. Я прекрасно их понимал. Они выглядели настолько жалкими, отчаявшимися и утратившими надежду, что мое сердце разрывалось от сострадания. В душе я обнимал каждого, желая привести их всех в Царство Божие, доказать им правду Мессии. «О чем думают эти люди?» — размышлял я. Неужели они всерьез верят, что если повторят кадиш достаточное число раз, или если прочитают над могилой нужные стихи из 118-го псалма согласно алфавитному порядку имени усопшего, то покойный получит право унаследовать Едемский сад? Неужели они верят, что когда придет их день, им будет дана такая же привилегия? Я не имел ни малейшего представления, о чем думали отец и братья, когда громко произносили кадиш. Неужели они и вправду верили, что спасение души Шмуэля зависит от того, будут ли они преданно читать по нему кадиш сперва каждый день, потом каждый месяц, а затем каждый год в годовщину его смерти? Где и когда иудейская вера утратила правильное направление? Во что на самом деле верят евреи? С большим трудом я сохранял спокойствие и молчал. Мне мучительно хотелось закричать, призвать эту охваченную горем толпу вернуться к Богу их отцов, открыв ему свои сердца, вместо того, чтобы поклоняться доморощенной религии Израиля. Но каков будет их ответ? Что подумают, что скажут члены моей семьи и все собравшиеся здесь религиозные люди? Вот они, вот эти люди, которые должны представлять Бога. Я словно видел сквозь черные облачения, предписываемые религией, их ничтожные, погрязшие в грехе сердца. Я знал, что именно так Бог смотрит на них со своего небесного престола. А они отказываются принять его спасение. Мое сердце почти разрывалось от жалости и сострадания к ним. Если бы Бог в своей бесконечной милости не послал мне Джеффа, то и я стоял бы сейчас здесь, таким же слепым к духовной истине, таким же запутавшимся в самообмане, как они». Вдруг я вспомнил другие похороны, ту потрясшую меня похоронную службу в Аризонской пустыне. И там матери, потерявшие детей, стояли у открытых могил своих возлюбленных чад. Но какой контраст! Насколько же отлична скорбь человека, который знает, что у него есть надежда, и что Бог своей бесконечной мудрости и любви забирает тех, кого он любит, к себе.
Как горька скорбь тех, кто не имеет этой благословенной надежды, и от чьих глаз сокрыт путь. Я не мог не сравнивать этих матерей. Моя мать полностью погрузилась в пучину своей скорби, продолжая царапать и бить себя, не имея сил оторваться от тела сына, позволить опустить его в могилу. А там, в Аризоне, две матери, трагедия которых была не меньше, чем горе моей матери, пели песни хвалы своему любящему Господу, будучи уверены, что их дорогие дети отныне живут у своего Господа, и что вечное воссоединение с ними — лишь вопрос времени. По окончании похорон все мы вернулись домой, чтобы сидеть на полу весь срок шива. Все зеркала, все застекленные окна и даже телевизор были завешаны одеялами. Согласно еврейской каббалистической традиции, отражения будут мешать душе умершего, которая все еще блуждает по дому, не находя себе покоя. Вся семья сидела на матрасах, расстеленных на полу. Соседи и друзья, не стуча в дверь, приходили и уходили, принося нам еду и питье. Раввин, проводивший похороны и в надгробной речи восхвалявший моего брата трогательными словами, которые он читал с листа бумаги, сидел напротив меня. Снова и снова мы читали псалмы, чтобы проводить душу усопшего на небо. Раввин следил, чтобы вовремя произносились все публичные молитвы и чтобы достаточно часто читался кадиш. Это обеспечит душе умершего место в раю. Он даже пытался утешить рыдающую толпу собственными толкованиями Торы. Я не стал терять времени. Будучи от природы ярым спорщиком, я не мог не давать уместных ответов на каждое замечание раввина. Вскоре между нами разгорелся жаркий спор, в котором были затронуты религиозно-философские проблемы. Мы затронули путь спасения, жизнь после смерти, единство и триединство Бога, непорочное зачатие и рождение Мессии, слово Бога живого в сравнении с человеческими преданиями и образ жизни ортодоксальных евреев в сравнении с образом жизни мессианских евреев. Не могу умолчать об одном существенном факте. Когда я выдвигал какой-либо аргумент из Танаха, раввин мог отбиваться только цитатами из еврейских мудрецов и из Талмуда, что буквально означает «изучение». Это возведенное в закон собрание еврейских преданий. Моя семья не могла поверить собственным ушам и безмолвствовала от ужаса. Это уже был не прежний Яков, не тот хулиган, убежавший когда-то из дому, удививший потом всех неожиданным появлением на свадьбе сестры и с трудом дождавшийся обратного рейса в Штаты. Теперь перед ними сидел совсем другой человек, говорящий с истинной убежденностью, с авторитетом, идущим прямо от Слова Божьего, и опровергающий один за другим все доводы израильского раввина. Конечно, время от времени из уважения к раввину они пытались заткнуть мне рот, но это было невозможно. Я был подобен фонтану и цитировал Священное Писание «вовремя и не вовремя», пока, наконец, раввин не подстерег мою семью от чтения Нового Завета и обсуждения этих проблем дома. Он посоветовал, насколько это возможно, не вступать со мной в споры по богословским вопросам.

Клайв Льюис однажды написал: «Если вы хотите согреться, то должны стоять у огня. Если хотите стать мокрым, то вам нужно войти в воду. Если вы хотите радости, силы, мира, вечной жизни, вы должны приблизиться к тому, в чем они есть». Это не просто награда, которую Бог мог бы, если бы пожелал, дать кому угодно. Радость — это нечто большее, чем то, что мы часто подразумеваем под этим понятием. В общении с людьми сразу видно и чувствуется, у кого внутри есть это спокойствие и удовлетворение. Это видно в поведении, в глазах. Такие люди насквозь пропитаны миром. И чем больше времени вы проводите с ними, тем больше они на вас влияют. Давид понимал это, и он говорил: «Для меня благо приближаться к Богу. Близость Господа — это благо. Его присутствие, Его мира — это то, чего нужно желать».

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Однажды стрекоза, увидев подорожник, с вопроса начала с ним говорить. «Скажи, зачем растешь ты при дороге? Опасно здесь, ведь могут раздавить. Я на виду расту для человека», — немедля подорожник отвечал. «Мой лист невзрачен, но прекрасный лекарь, уже он многим раны врачевал. Ах, человек такой неблагодарный, коль нужен ты, тебя заметит он, а если нет, наступит и раздавит, и удалится во свояси вон. Ну что ж, я потерплю, другой, быть может, по случаю воспользуется мной», — проговорил смиренно подорожник. «Я человеку рад служить собой». И стрекоза, смутившись от ответа, последний задала ему вопрос: «Скажи, за что ты любишь человека? Быть может, он в глазах твоих хорош?» «Все просто, стрекоза, ему я нужен, и в этом смысл есть всей любви моей». «Ну что ж, люби, а я лечу на ужин», — и улетела в тишину полей. Мне многое открылось в этой притче. Любовь не в том, чтобы наслаждать себя, не в удовольствиях и благах личных, не в превосходстве собственного «я». Да,

того, жить начала сначала, чтоб жизнью всей ее благодарить. Любовь меня во всем преобразила, дала свободу от греховных уз. Она во мне, и в этом моя сила. Пою ее, ей имя Иисус.

0: Момент творения.
1: Невидимое око. Вы знаете, что на самом деле у нас не два, а три глаза. И, возможно, когда-нибудь третий глаз будет обеспечивать нас запчастями к двум обычным глазам, если с ними вдруг что-то случится. Ученым уже более столетия известно, что у западной соборной игуаны есть третий глаз. Он представляет собой белое пятнышко на лбу, хотя на самом деле этот третий глаз всего лишь вырост эпифиза или шишковидной железы. У него есть сетчатка, хрусталик и роговица. Он не может фокусировать свет, но зато различает его. Такие эпифизарные глаза есть и у других видов ящериц, лягушек и миног. Но у млекопитающих их нет. Поскольку, согласно теории эволюции, люди произошли от ближайших к ним млекопитающих, ученые не ожидали обнаружить третий глаз у человека. Когда ученые-медики сравнили результаты исследований эпифиза и глаза, они пришли в изумление. Оказалось, что и шишковидная железа, и сетчатка вырабатывают мелатонин – химический элемент, воздействующий на биологические ритмы и влияющий на настроение. Кроме того, эпифиз вырабатывает ряд белков, необходимых для восприятия света, которые, как считалось ранее, вырабатывает только глаз. Глаз, подобно эпифизу, действует как биологические часы. Между эпифизом и глазом оказалось столько общего, что ученые надеются в будущем использовать шишковидную железу в качестве донора для лечения глазных болезней. Этот научный рывок произошел бы уже давным-давно, если бы ученые перестали смотреть на все с точки зрения эволюции.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

называй, так как есть отвечающий, и верь, он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног, он есть преступление сердечное.

сердце взывает. Колеблющийся есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя есть защищающий, он дивно тебя защитит. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий, будь верен.

тяжел крест, он есть помогающий, поможет тебе в трудный час. Что делать, он Бог вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, он дух утешающий, любви его нету границ. И разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, взывай, друг мой, почаще взывай. Помни, есть Бог, отвечай.

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Известная русская поговорка утверждает: «Хорошее начало полдела откачало». И это верно. Тем, как ты начинаешь, определяется, как ты кончишь. В этой программе мы много говорили о семье и о воспитании детей. И этот принцип о хорошем начале применим также и в этой области. 6 стих 22 главы книги Притчи говорит нам: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Начни правильно воспитание сына или дочери, и в последующие годы ты будешь наслаждаться плодами твоей работы. Так важно начало. Родителям следует обращать особое внимание на те годы жизни детей, в течение которых складывается их личность. Необходимо, чтобы были проявлены любовь, дисциплина и обучение. Все это включено в первую часть нашего стиха. «Наставь юношу при начале пути его». Но как насчет

0: родительской власти и авторитета. Сперва мы узнаем, почему это так трудно. И потом мы хотели бы предложить несколько советов, как сделать этот переход как можно легче, плавнее и спокойнее.
1: Почему некоторым родителям так трудно, так сказать, освободить своего сына или дочь? Первая причина истекает из того, что некоторые родители пытаются воплотить самих себя в жизнь своих детей, вместо того, чтобы дать ребенку развиваться согласно Божьему плану. Мой отец — проповедник, и он всегда хотел, чтобы его сыновья также стали проповедниками. Это естественное желание. Мой отец ведь любит свою жизнь проповедника и не может представить себе лучшего для своих сыновей. Однако, несмотря на это желание, мой отец никогда не заставлял кого-нибудь из нас, шести сыновей, стать проповедником. Он всегда поощрял нас искать волю Божию для нашей собственной жизни. Господу было угодно, чтобы трое из нас занимались делом Божьим. Но это было Божьим выбором для нас, не только желанием моего отца видеть себя воплощенным в нас. Некоторые родители никогда не добиваются желанного в своей жизни. И так как они чувствуют, что потерпели неудачу в своей собственной жизни, они считают, что дети могут вознаградить их за их неудачи. Трудности приходят тогда, когда детям пора оставить дом. Родители думают: «Я не хочу отпускать моего сына. Я разлучаюсь с частью самого себя». Такое отношение, конечно, делает освобождение ребенка очень трудным и болезненным. Будучи родителем, ты должен как врагу противиться этой склонности заставлять своих детей быть тем, чем ты всегда хотел быть в жизни, но не сумел. Предай их несравненно лучшему Божьему плану для их жизни. Чтобы понять вторую причину трудностей, связанных с освобождением ребенка, нам нужно коротко остановиться на нескольких стихах из 5 главы послания к Ефесянам. Эта глава содержит инструкции для семьи, с которыми, я надеюсь, вы знакомы. Эти стихи часто читают на христианских свадьбах. Вот главные пункты этой главы. «Жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен. Мужья должны любить своих жен, как свои тела. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Это основные требования для удачного брака. Но вы заметили, что в этих стихах ни разу не упоминаются дети. Почему? Потому что детям никогда не было предназначено быть связывающим фактором в браке. Бог благословляет родителей детьми, но дети не должны использоваться родителями для скрепления брака. Это не полезно ни ребенку, ни родителю. Я знаю семьи, в которых родители все свое внимание обращают на детей и вообще не уделяют времени для развития взаимоотношений между собой, как между мужем и женой. Они живут для своих детей, вместо того, чтобы жить друг для друга. Как отражается на такие браки уход ребенка? Родители, которые теснее связаны со своими детьми, нежели друг с другом, узнают, что им не по силам процесс освобождения детей. Мужья, жены, так не должно быть. Библейский подход к браку не таков. Это очень большая ошибка поставить ребенка в положение, где он связывает вместе семью. Итак, родителям не следует пытаться воплотиться в своих детях. Им также не следует использовать своих детей как своего рода клей, чтобы скреплять вместе

0: семью. Вместо этого родителям надо прилагать все усилия, чтобы помочь своим детям достичь полного, Богом назначенного для них потенциала. Ребенок должен быть подготовлен к тому времени, когда ему придется оставить родительский дом и взять на себя ответственность устроения собственной семьи. И когда настанет окончательный день разрыва, и он, и его родители будут готовы к этому. Возможно, польются слезы, но это будут слезы радости.
1: До сих пор мы рассматривали некоторые проблемы, с которыми сталкиваются родители при так называемом освобождении своих детей. Рассмотрим теперь несколько путей разрешения таких проблем. Что следует делать родителям, подготавливаясь к тому времени, когда их дети уйдут из дому? В 3 главе книги «Плач Иеремии» в 27 стихе мы находим первый намек. Вот что здесь сказано. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Значит, хорошо, полезно и правильно для человека нести некоторую ответственность в детские годы. Родителю нужно подготавливать своего ребенка к тому времени, когда ему самому придется нести бремя ответственности. Если твой ребенок не справляется со сравнительно легкими обязанностями в своей юности, как сможет он вдруг справиться с нагрузкой своей должности и обязанностями брачной жизни? Но некоторые родители убеждены в том, что им надо все делать для ребенка, думая, что этим оказывает ему услугу. Наоборот. От этого получается противоположный эффект. И к тому же это делает освобождение ребенка более трудным, так как ты знаешь, что он не будет в состоянии справиться с жизненными нагрузками. Итак, первый совет – это постепенно давать своему ребенку все большую ответственность по мере того, как он подрастает. Не пытайся все делать за него. Другой совет родителям – это смотреть на освобождение не как на внезапное происшествие, а как на процесс. Вы не освобождаете вдруг вашего ребенка в день его брака. Процесс его освобождения начинается уже в день его рождения. Вы это планируете и предвидите. И когда, наконец, настанет тот день, вы оба будете готовы. В 23 главе книги «Притч» мы находим третий совет, касающийся и родителей, и детей. В 22 и 23 стихах мы читаем: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума». Другими словами, поддерживайте связь даже после того, как ваш ребенок оставляет родительский дом. Будучи родителями, вы запаслись неоценимым опытом и мудростью, которые вам следует с готовностью поделиться с вашими детьми, даже после того, как они оставили дом. Смотрите, однако, чтобы ваши советы предлагались правильным образом. Лучше всего, конечно, если ребенок сам просит совета. И он это сделает, если в годы его роста вы давали ему хорошие советы. В таком случае у него создалось уважение к тому, что вы, как родители, говорите. И он сам будет обращаться к вам за помощью, даже имея уже свою семью. Последний принцип в этом процессе освобождения ребенка из-под власти вашего авторитета следующий. Постоянно пребывай в молитве. Я так благодарен за последовательную молитвенную поддержку, которую мне оказывают мои родители. Это доказывает мне, что они действительно заинтересованы в том, чтобы я получил самое лучшее что Бог приготовил для моей жизни. Несмотря на то, что я женат, я могу полностью полагаться на то, что как мои родители, так и родители моей жены поддерживают нас в молитве. Когда родители молятся за своих детей, а дети за родителей, я убежден, что между ними не возникнут большие проблемы. В заключение давайте повторим основные принципы, делая по ходу сравнения. Мы можем сравнить взаимоотношения между родителем и ребенком с нашим отношением с Господом. Точно так же, как хороший родитель постепенно возлагает на своих детей все больше и больше ответственности, так Господь велит нам, своим детям, совершать для Него свой труд. По мере того, как мы возрастаем в Нем, Он дает нам больше ответственности. Это постепенный процесс. Наше отношение с Господом постоянно. Это не одно переживание. Бог не перестает общаться со своими детьми после того, как они становятся зрелыми сынами и дочерями. Фактически, чем дольше мы ходим с Ним, тем больше мы слышим от Него, и тем яснее Его голос. И, наконец, мы знаем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, продолжает свои ходатайственные молитвы за нас перед Отцом. Какая радость быть в такой семье, где Отец знает нас, учит нас и воспитывает нас до зрелости. Самое лучшее для человека – находиться в Божьей семье. Полезно говорить о теории воспитания детей, но что еще важнее, это применить теорию на практике. Один из наших друзей из Америки по имени Павел хочет поделиться с вами своим опытом. Я думаю, что его семейные переживания подтвердят вам истинность библейского принципа и его применимость в повседневной жизни. Павел будет говорить на английском языке, а Двайт переведет на русский.
2: My name is Paul. I have four children, ages 12 through 17. We send you greetings of love and joy. God has blessed us with good children, and each came to accept Christ as their personal savior.
0: Меня зовут Павел. У меня четверо детей в возрасте от 12 до 17 лет. Бог благословил нас с женой хорошими детьми, и они все приняли Христа своим личным спасителем в возрасте до 10 лет. Как и у большинства других родителей, у нас с Дороти много стремлений. Мы хотим быть хорошими родителями и хотим, чтобы наши дети были успешными в школе, чтобы они возросли в самостоятельных взрослых и, главное, чтобы они любили Господа и имели желание служить Ему. Поэтому мы хотим направить их жизнь, послужить им хорошим примером. Мы молимся за них и стараемся оказать на них хорошее влияние. Часто мы пытались заставить их быть такими, какими нам хотелось их видеть, особенно когда их поведение было неприемлемым. Каждый из детей по-разному отозвался на это. Наш сын Герри стал оказывать сильное сопротивление. В 12-летнем возрасте он пошел в 7 класс. Его друзья, их образ действия и мышления стали для него более важными, чем пример родителей и то, что они делали и думали. У него пропал интерес ко всему, что касалось Бога. Он больше не проявлял интереса к молитве, не хотел ходить на богослужения, перестал читать свою Библию и срывал уроки воскресной школы, так что его попросили уйти. Чем больше мы старались добиться от Герри, чтобы он подчинялся нашим требованиям и нашим убеждениям, тем больше он противился. Чем больше мы старались, тем хуже становилось положение.
2: Finally, God revealed to us that we were trying to change Gary. We were not allowing God to work the change. We were trying to do it ourselves. We had to repent and ask God to forgive us for interfering with His plan for our
0: son. Наконец, Бог открыл нам, что мы старались изменить Геры и не давали Богу произвести перемену. Мы пытались сами сделать это. Нам пришлось раскаяться и попросить Бога простить нас за то, что мы мешали Его плану для нашего сына. Мы должны были отдать своего сына Иисусу Христу и понять, что Бог просил нас не изменять Гэри, а любить его и акцептировать. Это было нелегко, полностью отдать нашего сына Иисусу. Мы должны были научиться прославлять Бога и благодарить Его за Гэри, за такого, каким он был. Потом мы попросили нашего любящего отца изменить нас и изменить Гэри. В течение 2 лет после этого Господь совершил огромную работу. Она пока еще не кончена. Мы должны были дисциплинировать Гэри и научиться делать это с любовью. По мере того, как Господь изменял нас, не только наша любовь к Гэри росла, но и он начал отзываться и проявлять к нам свою любовь. В этом году, после 2 лет, Гэри провел свой летний отпуск, служа Господу, как член миссионерской группы.
2: Brothers and sisters, if you have loved ones who are not walking with Jesus, I encourage you, release them to the Lord. Ask our Father to work in your relationship.
0: Братья и сестры, если у вас есть родные, которые не живут с Господом, я поощряю вас, освободите их, предайте их в руки Божьи. Попросите нашего Небесного Отца действовать на них через ваши взаимоотношения и измените их. Он — великий Исцелитель, Создатель и опора всего. Он изменит вас и ваших любимых точно так, как Он сделал это для Дороти, Гэри и меня. Да благословит вас Господь!

Соглашение со смертью. Человек со смертью заключил условие. «Ты должна сказать мне раньше о конце, как начнет под старость угасать здоровье, отцветет румянец на моем лице». «Хорошо», — сказала смерть ему на это. «Все твои условия я могу принять. Должен ты трудиться и зимой, и летом, как слуга Господний, а не злобный раб. Разные сигналы и напоминания из моих владений будут исходить, так что день последний будет без страданий, и меня не смогут люди осудить». Так договорившись, смерть надолго скрылась. Началась успешно жизни полоса. Человеку с неба изливалась милость, на поля и нивы падала роса. Как речные струи годы протекали, человек работал, нервничал спеша, думая порою, смерть придет едва ли в этот год удачи, славы, барыша. Но она явилась в серый день дождливый. Вот и я. На сборы только полчаса. Я была чрезмерно доброй, терпеливой, ржавчиной покрылась смертная коса. Человек смутился. «Где ж предупреждение? Ты со мной нечестно хочешь поступить. Мне сегодня нужно справить день рождения. Ты ж косою хочешь перерезать нить. Это вероломство. Твой сюрприз не сладок. Ты на год могла бы мне еще дать сил. Я свои бумаги не привел в порядок, не достроил дачу, сына не женил». «Человек ты дряхлый, ты седой, беззубый, ежедневно видишь похороны ты. Это все сигналы, это смерти трубы, что конец настанет царству суеты. Если б ты был мудрым, ты бы хоть немного думал о кончине, приближаясь к ней, но в делах житейских позабыл ты Бога, тебе было мало лет, недель и дней. Вечные тревоги, вечные заботы, прибавлял ты к дому новый, ценный дом, о душе подумать не было охоты, не судил себя ты праведным судом. Для чего без смысла столько лет ты прожил? Разве можно жизнью жизнь твою назвать? Твое сердце было на крота похоже, брал ты это всюду, но боялся дать. Зависти несытые обмотали путы, жадность придавила сердце, как свинец. Жить тебе осталось только 2 минуты. Слышишь, я считаю. 1, 2, 3. Конец. Это что, легенда? Притча? Или сказка, или урок наглядный для меня и вас. Пусть душа прозреет, с глаз спадет повязка, чтоб достойно встретить неизбежный час».

мудрость — это способность извлечь лучшую пользу из знания. Это комбинация из острого ума, способности суждения, понимания. В Священном Писании правильная способность суждения находится в тесной связи с духовной и нравственной истиной. Мудрость гораздо больше знания, больше, чем нагромождение фактов. Она связана с личностью и включает в себе ум. Она больше, чем острый человеческий рассудок. А именно, это божественный разум. Она — знание сознанием сути вещей. И она познает вещи такими, какими они являются на самом деле. В нее входят познание Бога и запутанность человеческого сердца. Мудрость является правильным применением знания в этических и духовных областях, в запутанных положениях и в переплетении человеческих отношений. 9/10 мудрости значит мудро поступать в нужное время, сказал Теодор Рузвельт. Многие из нас бывают умными только после того, как прошел нужный момент. Мудрость придает руководителю нужную уравновешенность и избавляет его от перенапряжения и экстравагантности. Знание приобретается учением, но когда Дух Святой наполняет человека, Он дает ему мудрость правильно пользоваться и применять эти знания. Знание и мудрость далеки от тождественности. Часто они не находятся ни в какой связи между собою. Знание обитает в головах тех людей, которые полны мыслями других. Знание делает гордым, потому что полнота его происходит от учения. Мудрость делает человека скромным, потому что она видит больше того, что было изучено. Хости пишет: «Если человек, занимающий общественное положение, требует от другого послушания, не принимая во внимание его разум и совесть, то это тирания. Если же, с другой стороны, человек способен своим тактом и благорасположением, молитвой, духовной силой и доброй мудростью настолько повлиять на другого и поучить его, что тот, благодаря своему собственному разуму и совести, придет к изменению своего курса, то это будет подлинное духовное руководство».

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Псалом 95, 3, 4.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я читаю книгу Евангелия от Матфея. Первая глава. В первых стихах содержится очень много перечисления имен. Но ввиду того, что мы считаем, что это Слово Божие, данное людям, я буду это также читать подряд, хотя для постороннего слушателя, может быть, это окажется и немного утомительным. Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя,

его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехоний родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов, от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа, 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вторая глава Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском». Ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань! Возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах,

двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву». Умерли искавшие души младенца. Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется. Третья глава из Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Четвертая глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства.
богатство мира и славу их и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятигратия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5:15. Из слова апостола Павла нам становится понятно, что осторожность присуща мудрому человеку. Осторожный человек всегда предусматривает возможную опасность, то есть смотрит на шаг вперед. Неразумному же человеку, напротив, присуща опрометчивость. Понятно и то, что осторожность не сходит на христианина в одночасье, но осторожности нужно научиться. Ведь нередко в нашей жизни, согласитесь, бывают такие вечера, когда мы, проводя итог минувшему дню, с сожалением видим свои ошибки и признаем, что их причиной стала наша неосторожность. Как много мы еще не можем, да и как многому нам еще нужно научиться. И как порой нам не хватает этой осторожности, например, в мыслях, в словах или в поступках. А ведь путь христианина подобен заминированному полю, где повсюду для него расставлены невидимые вражеские ловушки, большинство из которых смертельны. И путь этот нужно пройти, ведь никто другой за нас его пройти не сможет. Но пройти его надо так, чтобы не погибнуть. Поэтому необходимо обучиться умению осторожно делать самостоятельные шаги, следуя по следам Иисуса и крепко держась за Его руку. «Поступайте осторожно», — советует апостол Павел, «дорожа временем, потому что дни лукавы». Как правило, осторожный человек бережно относится ко времени, понимая, что оно не бесконечно. Ведь запас времени для каждого из нас, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и вероисповедания, ограничивается только одним понятием сегодня. И если мы совершаем одни и те же ошибки на протяжении длительного времени, не делая никаких выводов, то мы должны и понимать, что пренебрегаем временем, которое нам отпущено. И что для кого-то завтра уже никогда не наступит. Еще в далекой древности самый мудрый человек на земле предупреждал людей о том, что дни лукавы, ибо человек не знает своего времени, как рабы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Екклезиаст 9:12. Поэтому будем бодрствовать и во всем поступать осторожно, чтобы однажды, пройдя отмеренный нам путь, достигнуть желаемой цели.

У меня отец. Детство без отца, оно не сладкое. Безотцовщина, кричали вслед. Девочка смахнет слезу краткую и бегом домой. Защиты нет. Прятала заплаканное личико, чтобы маму вдруг не огорчить. Это было тайное и личное. Девочка поплачет и молчит. Смотрит на чужую жизнь внимательно. В детском сердце взрослая печаль. Быть должны отцы, не только матери. Как же этого не замечать? С мамой хорошо, но дочка плакала. Так хотелось папу ей найти. Есть отец или нет, не одинаково. Кто бы без отца хотел расти? Пусть бы строг он был, не это главное. С некрасивым был бы пусть лицом, но с детьми другими стать бы равною, называть кого-нибудь отцом. Чтобы гордо с ним пройти по улице, кто во след посмеет закричать, чтобы мама перестала хмуриться, не вздыхала тихо по ночам. Девочка ждала отца и верила, наяву мечтала и во сне. Может быть, придет, откроет двери он. Это близко и знакомо мне. Знаю, как жила девчонка малая, цену знаю детским я слезам. Плохо без отца. Нарисовала я детство своего картину вам. Сны растаяли. Я стала взрослою и мечтами больше не жила. Детскими не мучилась вопросами, никого у двери не ждала. Но был день, случилось что-то чудное, о котором девочка мечтала. Я нашла отца, отца небесного, дочерью своей меня назвал он. Сердцу вспомнились мечтания прежние, о подобном не могла мечтать я. Бог пришел ко мне с отцовской нежностью, заключил в отцовские объятия. О, какое сладкое мгновение стать однажды Божьим ребенком, и отцовское благословение опустилось вдруг на ту девчонку. У меня отец, он полон благости, прикоснуться кто ко мне посмеет. Каждому скажу теперь я с радостью, что такого я отца имею. Под отцовской я живу защитой, под заботливым отцовским взглядом отвечает на мои молитвы он. Отче позову, он тут же, рядом. Я спешу к отцу с любою мелочью, прихожу к нему и днем, и ночью, и по-детски иногда пожалуюсь, как ребенок маленький, как дочка. Если провинюсь, прошу прощения, ничего я от отца не прячу, получаю вновь благословение, и у ног отцовских вдруг заплачу. Не пугаюсь я отцовской строгости, голову послушно наклоняю, с благоговением, без робости, Господа отцом я называю. Девочка не зря ждала, надеялась, и иметь отца так хорошо. И когда-нибудь спросить осмелюсь я: «Отче, как же ты меня нашел?»

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

У Бога не бывает недосмотров. Ошибок не бывает у того, кто наблюдает за галактик ходом и сотворил мельчайший электрон. История не знает прецедентов, когда б Господь о ком-то позабыл. От пастухов простых до президентов мы все как на ладони перед Ним. Бог видит все, тебя, конечно, тоже. Все помнит Он, бесспорно, и тебя. Поверь, Творцу ни капельки не сложно всем надобным снабдить свое дитя. Поэтому мы можем не бояться, Спасителю всецело доверять. Его завет не тронет лед прохладцы, поток любви не обернется вспять.

каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порой они даже горше полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынею может быть ссора с родными, духовная слабость под ношей скорби, когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прельщает любимых детей. Кому-то пустыней бывают болезни, а кто-то страдает от сплетен пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит сквозь стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыне пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня – этап очищения, духовного роста, смирения сердец. Чтоб труд мог вручить нам Отец без сомнения, пустыню пройти должен каждый боец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом пустою листвою и в небе венец золотой обретем.

Духовные размышления на каждый день. Он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия 53 глава 2 стих. Мессия, страдающий слуга, его происхождение. Незнатное происхождение Мессии предсказано Исаией. Говоря о нем, мы имеем в виду то, что он, будучи верным сыном Бога, пришел в этот мир как человек. Апостол Иоанн пишет о том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. 1 Иоанна 1:1. Это и есть то начало или происхождение, о котором сообщает нам Исаия. Его святая человечность возрастала перед Богом. Он взошел пред ним, как отпрыск из сухой земли. В суровых условиях сатана пытался погубить его в младенчестве. Слова «как росток из сухой земли» указывают на его скромное положение. Колено Иуда — это был остаток. Его род, дом Давида, был на грани исчезновения. Его предков, вернувшихся из вавилонского плена, было всего 123. Ничто внешне не выделяло Мессию среди других. Нет в нем ни вида, ни величия. Хотя он был из царского рода, он не выглядел таковым. Благословенный Господь! Пророк предсказывал, что нет в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Поразительно, что ни одно из четырех Евангелий не описывает его физические черты. В его облике не было ничего, что привлекало бы человеческий взгляд. Пусть же его нравственная красота и слава привлекают нас больше и больше.

Убежище лжи. «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Исаия 28:17.

Всякому человеку нужно иметь надежное и верное убежище от осуждений совести, от власти греха, от страха смерти, от суда Божьего. Все сознают нужду в таком убежище, и большинство людей кое-какие убежища уже имеют. Вопрос лишь в том, годны ли эти убежища. Неверное убежище Слово Божье называет убежищами лжи. Они не выдерживают испытания. У огромного большинства людей убежища действительно окажутся несостоятельными. И в тот час и день, когда в них будет нужда, они подведут. Сам Бог истребит их и потопит, как говорит Его Слово. Основная трудность состоит в том, что люди крепко держатся за неверные убежища и не ищут других, лучших. Если бы они начали их искать, то непременно нашли бы. Но живущие ложными надеждами упускают драгоценное время и придут в себя, когда будет безнадежно поздно.

Кажется, от горя рухнут стены. Где взять силы, чтобы дальше жить? Горем вашим не делитесь с теми, кто печали сам не пережил. Пусть Господь пошлет к вам в дом ту душу, что понять способна будет вас. Слезы ваши горькие осушит, скажет только нужные слова. Сердце раны не излечишь солью, нужен здесь целительный бальзам. И не причинит вам лишней боли только тот, кто был изранен сам. Есть такие люди, милосердию их Господь в страданиях научил. Боль они чужую видят сердцем, лечат, словно добрые врачи. Расспросите их о том, что было. Пусть расскажут эти люди вам, как порой им не хватало силы плыть по морю к тихим берегам. Расспросите, пусть они расскажут, как через пламя жаркое прошли, пусть они рубцы от ран покажут, вспомнят пусть, как эти раны жгли. Как с пути тернистого однажды им хотелось повернуть назад, как изнемогать пришлось от жажды и о том, как в полдень был закат. Но они, не стискивая зубы, приходили с Господу с мольбой, и не становилось сердце грубым, отвечал на их молитвы Бог. Посылал кого-то в дом печали, плачущих с любовью утешал, и они сегодня не случайно к плачущим и страждущим спешат. Знают, что сказать и чем утешить, как помочь страдающим душой. Руки их и бережно, и нежно прикасаются к беде чужой. Кажется, от горя рухнут стены, но за дверью слышен тихий стук. Открывайте смело, даст вам руку посланный от Бога брат и друг. Вас через него Господь утешит, чтобы вы когда-нибудь потом горе чье-то, увидав поспешно, с утешением шли.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Сегодня мы продолжим и придем к концу нашей обширной темы «Благодарение». В наших предыдущих беседах мы указали на следующие факты, касающиеся благодарности и благодарения. Первый. Благодарение является одним из даров или жертв, которые Бог требует от нас, когда мы приходим к Нему. Второй факт. Благодарение является прямой заповедью Священного Писания, а также обязательным признаком исполнения Святым Духом. Третий факт. Благодарение является ключом, открывающим дверь к чудотворной силе Божьей. И четвертый факт. Благодарение ставит печать постоянства на благословениях, которые могут быть в других случаях только временными. В случае с 10 прокаженными мы отметили переход от исцеления, то есть чего-то частичного и временного, к спасению, то есть чему-то общему и постоянному. В нашей заключительной беседе сегодня мы взглянем на противоположную сторону медали, то есть неблагодарность. Я собираюсь раскрыть тонкую ловушку неблагодарности и все несчастные последствия, которые следуют в определенном порядке после нее. Первая вещь – это то, что как благодарность, так и неблагодарность выражаются нашими устами. Неблагодарность выходит из уст в форме жалоб или ропота. И Священное Писание содержит в себе много предупреждений относительно ропота и жалоб. Так, например, в послании к Филиппийцам, 2 главе, 14 и 15 стихах апостол Павел говорит: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Значение этого текста ясное. Если мы желаем быть настоящими детьми Божьими, незапятнанными и чистыми, мы должны учиться делать все без нарекания, то есть без жалоб и споров. Нарекание или жалоба и споры – это две вещи, которые не должны исходить из наших уст, уст Божьих детей. В послании Иуды имеется картина безбожника, нечестивого. В стихе 15 этого послания слово «безбожный» или «нечестивый» употреблено 5 раз в одном стихе, и в следующем 16 стихе имеется описание безбожных, нечестивых людей. Эти люди – ропотники, порицатели, придиры. Они следуют своим собственным злым похотям. Они хвалятся собою и льстят другим для своей выгоды. Обратите внимание на то, что первой отличительной чертой этих нечестивых людей есть то, что они ропотники, и ропотниками они являются потому, что следуют своим собственным злым желаниям, похотям. Есть одна несомненная вещь в том, что мы начинаем ропот. Это то, что мы следуем своим собственным желаниям или похотям. Вы видите, что в конечном итоге слова, выходящие из наших уст, являются или положительными, или отрицательными. Здесь нет ничего нейтрального, то есть в нашей речи. То, что мы говорим, или хорошее, или плохое. Оно или приемлемо Богом, или является для Него неприятным, мерзким. Нет ничего срединного. Слушайте, что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 12 главе, 36 и 37 стихах. Стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Праздным словом на греческом языке есть фактически слово, которое не несет в себе никакого плода или хорошего действия в итоге. Так что каждое слово, не производящее добра, то есть не дающее хорошего результата, не завершающее чего-либо доброго, принесет суд всем тем, кто его изрекает в великий судный день. Искренне говоря, многие из нас, если бы были мудрыми, то говорили бы меньше, потому что за многие слова, которые мы изрекаем, говоря сверх нормы, мы дадим перед Богом отчет.
И дальше в следующем стихе Иисус Христос продолжает, говоря, стих

Дальше. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, апостол Павел говорит нам об Израиле после его освобождения из Египта и находящемся на своем пути через пустыню. Он указывает на множество ошибок и греховных поступок, которые они сделали. И он предупреждает нас, чтобы мы не последовали злому примеру Израиля. Вот что он говорит: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». А другой перевод говорит: «были убиты ангелом-истребителем». Стих 11. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Другими словами, все то, что произошло с Израилем, записано в Священном Писании как примеры и предупреждения для нас, чтобы мы не повторяли таких же ошибок. Мы предупреждены в 5 грехах. В стихе 6 – страстное желание злых вещей. В стихе 7 – идолопоклонство. В стихе 8 – половая аморальность. В стихе 9 – искушение Господа, то есть постановка под вопрос Божьей мудрости, способности и верности. И в стихе 10 – ропот. Обратите внимание на то, что ропот находится в ряду других грехов, таких как желание злых вещей, идолопоклонство, половая неморальность и искушение Бога. О грехе ропота говорится в Священном Писании с предупреждением. Итак, когда вы начинаете роптать, помните, что вы относитесь к категории тех, которые страстно желают злых вещей, которые практикуют идолопоклонство и половую амораль, а также тех, которые искушают или раздражают Бога. Интересно также и то, что существовал даже специальный суд тех израильтян, которые роптали. Сказано, что они были убиты ангелом-губителем. Это нечто поражающее. Богу нужно было посылать своего ангела, не какое-то природное бедствие, но ангела на тех своих людей, которые были ропотниками. Хочу вам сказать, что я всегда думаю дважды перед тем, как позволю себе роптать. Наиболее важным из всех предупреждений в опасности неблагодарности есть предупреждение, найденное в послании к Римлянам, 1 главе, 21 стихе. Апостол Павел говорит о падении всего человечества в состоянии греха, невежества, мрака и страдания. И в стихе 21 он показывает нам, как началось это падение человечества. Вот что он говорит: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Каковы же два первые шага вниз, сделанные человечеством? Первый шаг – не прославили Его, и второй – не возблагодарили Его. В отношении к прославлению Бога сравните, что говорит апостол Павел немного дальше, в послании к Римлянам, 3 главе, 23 стихе. Читаю. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Существом греха есть нежелание прославлять Бога. Некто однажды сказал: «Человек не имеет права жить на земле, если он не живет для славы Божьей». И когда мы не прославляем Бога в нашей жизни, то это уже само в себе является сущностью греха. Первый шаг всегда ведет к другому. Когда мы не прославляем Бога, мы очень быстро потеряем всякое желание Его благодарить. И с этого пункта путь такого человека идет все ниже и ниже, в направлении мрака, в ужасную бездну зла, невежества, гнусности, подлости и ничтожества. Прочтем несколько стихов из послания к Римлянам.

нам первой главы, начиная с 22 стиха и дальше. Вот результат, когда мы не прославляем Бога и не воздаем Ему благодарности. Читаю. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Момент творения.
1: Орехи – здоровая пища. От 70 до 90% калорий в орехах составляют жиры. Именно поэтому орехи традиционно исключались из рациона тех, кому угрожают болезни сердца. Христиане порой задаются вопросом, почему так много продуктов, которые мы едим, таят в себе угрозу для здоровья? Почему Бог ограничил нас в выборе продуктов питания? Пожалуй, большая часть наших страхов – следствие нашего неведения, а не Божьего замысла. В ходе недавнего исследования с участием 31 200 человек было проведено сравнение добровольцев, которые ели орехи не менее 5 раз в неделю, и тех, кто ел их очень редко. Чтобы исключить другие факторы, влияющие на заболевания сердца, в качестве испытуемых пригласили адвентистов седьмого дня. Адвентисты намного меньше подвержены сердечным приступам, чем прочие американцы. Скорее всего, причиной этому является диета, которой они придерживаются. Но в вопросе употребления орехов они расходятся во мнениях. Некоторые едят их часто, некоторые редко. Исследователи наблюдали за тем, кто в группе испытуемых ел орехи, какие именно, как часто и у кого были сердечные приступы. Они заметили, что участники исследования, употреблявшие орехи хотя бы раз в неделю, снизили риск сердечного приступа на 25%. У тех же, кто ел орехи до 5 раз в неделю, приступы возникали вдвое реже. Хотя в мире нас, несомненно, окружают опасности, Творец наполнил Землю множеством полезных вещей. Согласно современной науке, страх перед творением зачастую основан на невежестве. Люди попросту не знают, что Бог создал этот мир совершенным и гармоничным.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

величественные пирамиды египтян свидетельствуют о тогдашних знаниях строительной техники и архитектуры. Но еще красноречивее свидетельствуют они о том, что люди верили в продолжение жизни после смерти. Без такой веры не существует на этой земле ни одной культуры или племени. Из этого ряда не исключены даже атеисты. Когда после смерти северо-вьетнамского революционера Хо Ши Мина перед коммунистическим руководством зачитывалось его завещание, в нем было написано: «Я иду, чтобы вновь встретиться с товарищами Марксом, Энгельсом и Лениным». Почему это происходит? Да потому что Бог вложил в сердца людей вечность. Смерть является для нас стеной, и нам не дано видеть того, что находится по ту сторону этой стены. Лишь только Он один смог проломить ее. Он побывал там и вернулся из потустороннего мира обратно. Им был Господь Иисус Христос. Он умер на кресте и на третий день воскрес из мертвых. От Иисуса, который попрал смерть, нам доподлинно известно, что со смертью наше существование не прекращается. Он засвидетельствовал нам правду о небе и аде. Мы созданы для вечности и через веру в Него призваны к вечной жизни. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25.

Тебе ли знать, судья мой строгий, что крестной муки для меня довольно мало. Руки, ноги пробьют, и что ж, судья, судья. Закон твой строг в тяжелом свитке, но вряд ли сможешь понять ты, что нет на свете худшей пытки, чем та, что жжет меня внутри. Судья, судья, твоим решением ты мне, пожалуй, и помог. Возможно, смертные мучения заставят подвести итог всем тем бессмысленным исканиям и чуждым счастью начинаниям. Но ты, не зная, не поймешь. Поймет лишь тот, кто это знает. Не приговор меня терзает, а жизнь. Вся жизнь моя. Ну что ж, я в этой жизни обманулся и в мир преступный окунулся. И вот сегодня ты и я. Я жертва, ты же мой судья. Ты не палач, ты справедливо мой путь преступный осудил, но знал хоть кто-то, как тоскливо порой во мне кричит душа. Она разбита, но жива. И знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Но прочь тоска, из сердца слезы мне в час последний не нужны. Я не достоин сострадания и сострадания не ищу. За все грехи и злодеяния своей жизнью заплачу. Мир без таких, как я, спокоен. И в том не новость для меня, что счастье для других. А я счастья жизни недостоин. Лети же время поскорей, вот и рассвет. И скрип дверей впускает нежный луч утра. А вот и стражники, пора. Тюремный двор, здесь все готово. Пред казнью пыткой все стоят, и как-то медленно, сурово, смыкаясь, облака летят. К столбу веревкой прикрутили, и плети, кажется, смочили. Пора уже. Чего там ждут? Удар? Да так ведь разве бьют? Ударьте так, чтоб закружилась земля и небо в блеске звезд. Ударьте так, чтоб все забылось, чтоб мука отключила мозг, чтоб я отвлекся на мгновение от дел преступных, что творил сильнее, сильнее, ведь мучение справедливо заслужил. Вот крест на плечи положили, да, больно, только боль не та, во мне больнее болит душа. А вот и холм, вот положили, вот привязали острый гвоздь, вот моток, удар и кость, рванула молния внутри и крик, и дикий крик внутри. Ну вот и все, уже прибито. Ну что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита людская кровь, и горьких слез из нее лилось немало. А чтобы больше сей зла, рука вторая помогала. Ну вот прибита и она. Кроваво-красной пеленою сдавила голову опять, и мутно вижу, что со мною второго будут распинать. Как рвут суставы гвозди эти, как воздух хочется глотать второй раз пять. А вот и третий. Как больно голову поднять. Где я? Быть может, это снится. Ну разве есть такие сны? Какой-то гулкий смех толпы. Как опустели эти лица. Как сильно хочется воды. Вот третьего уже распяли, прибили, быстро приподняли, а он лишь стонет, как овца. Да плюнь в них сверху со креста. Расстроим сладость созерцания, ведь все равно нам умирать. Так прокляни их на прощание, ведь нам же нечего терять. Народ кричит, свистит, хохочет, безумный хаос, смерть и ад. Но слышу вдруг: прости, отче, они не знают, что творят. Кто ты? О Боже! Нет, не верю. Мессия? Крест? Бесовский вой? Зачем ты здесь, ведь ты святой? Ты, окруженный рыбаками, как яркий день среди мрачной тьмы ходил. Ты души мог глазами прочесть, понять, утешить. Ты тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух. Но этот крест, венец терновый и черни лютой злая спесь, как яд змеи, зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, не видишь, как исказили злобы лица, как травят бешенство умы. Что здесь тебе, святому, надо среди этой ненависти ада? Как можешь принять это зло? Ты, который можешь все, а я мечтать не смел, ты знаешь, взглянуть,
хотя бы единый раз. А ты вот здесь, а ты страдаешь. И умирая всех прощаешь и молишься за падших нас. Прими одно мое моление, к чему его скрывать не зря. Когда придешь в твои владения, там в небе помяни меня. Мне этот смертный час, что близко поставил нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко я пред тобою. Что ты сказал? Я не ослушался, быть может. Уже ли это для меня звучат слова святые? Боже, с тобой в раю сегодня я. Где это зло, что бушевало грехом измученной душе? Где эта гордость, что терзала и день, и ночь в слепой борьбе? Там злобой мира окруженный, распятию предан на холме, висел разбойник на кресте. Один лишь Богом и прощенный, тот мир, которого не знал всегда, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание, и стало сладким и страданием. Из падших, из последних первый понял верно, что Бог спасет и на кресте.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».
1: После того столкновения с раввином я ощутил настоятельную необходимость как можно глубже изучить образ жизни и мыслей сверхортодоксальных евреев. Невозможно успешно разговаривать с оппонентами, если не знаешь, чем они дышат. Я отрастил длинную бороду и поступил в знаменитую ешиву, высшую духовную школу, готовящую раввинов в Иерусалиме. Несколько месяцев я сидел вместе с остальными учениками, слушая их бесконечные споры и изощренный пилпул, сложные философские рассуждения о древних, темных и не имеющих никакого практического смысла талмудических вопросах. Даже сами ученики не находили в изучаемом материале никакой связи с жизнью. Они ходили в ешиву, чтобы изучать Тору и Талмуд ради самого процесса изучения. Кроме того, я заметил, что эти религиозные люди ставили слова раввинов и мудрецов гораздо выше слов Писания. Больше всего меня поражало в ешиве полное отсутствие дискуссий по каким-либо важным вопросам. Правда, эти люди действительно жаждали истины и терпеливо искали ее день и ночь, но их жажда лишь постоянно возрастала, ибо у них не было воды жизни для ее утоления. Мне казалось, что они словно бредут по пустыне в жаркий летний день, обманутые миражом, и тратят свои скудные запасы сил на бессмысленную погоню, и в результате теряют последние силы, утрачивают иллюзии, а их жажда только обостряется. Я видел, до какой степени их жизни скованы галахатом, традиционными предписаниями, которым должны следовать современные ортодоксальные евреи, регламентирующим каждую деталь их бытия. Как разительно отличается дух этого галахота от духа Библии? Как отличается тяжелое, невыносимое ярмо галахота от легкого, благодатного ига Мессии, от Божьей истины, которая освобождает пленников? Каждая религия, в отличие от истинной веры, наполнена ритуалами и обычаями. Религиозные авторитеты заслоняют божественную истину, одевая ее в строгие религиозные одежды. Они ратуют о внешнем, полностью игнорируя все исполненные обетования Господа об искуплении грехов. Единственный доступный человеку способ прийти к Господу и обрести спасение. Как сильно отличается жизнь в вере и в настоящей близости к Создателю от жизни, скованной цепями религии. Никогда не забуду Ярцайт, годовщину смерти одного святого раввина. Толпа его учеников поднялась на Елеонскую Масличную гору, чтобы молиться у его могилы. Этот ритуал всегда меня отвращал, а с той поры, как я принял Иешуа, он стал восприниматься мной как чистое идолопоклонство. Концепция современного иудаизма о святости умерших полностью противоречит словам Торы, которая рассматривает мертвеца и могилу как самое нечистое из всех нечистот, как оскверняющие тех, кто к ним прикасается». Тора ясно говорит, «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней». Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Числа 19, 11, 14, 16. Противоречия этим стихам хасиды, члены еврейской секты, стремящиеся строго соблюдать букву закона, приписывают высшую святость могилам праведников. и готовы пойти почти на все, чтобы соблюсти эту важнейшую мицву. Заповедь еврейского закона – похвальный поступок или благотворительный акт, чтобы совершить паломничество на могилы праведников. Мы, мессианские евреи, возможно, потому особенно негативно чувствительны к этому обычаю, что почитаем Господа, который победил смерть и воскресил Мессию, оставив позади Него пустую гробницу. Вскоре я понял, что мне пора покинуть Ешиву. Все мои соученики удивились этому.

границами, словно ищете скрытые сокровища истины. Но истину можно найти только в Танахе, который гласит об истине воплощенной, об Иешуа Машиахе. Ответить им было нечего, поэтому они меня просто оплевали. Вскоре после этого я попал на сборный пункт израильской армии, но на этот раз с целью, противоположной той, которая была у меня 10 лет назад. С тех пор, как я стал верующим в Иешуа, я глубоко сожалел о своем дурном поведении в армии и мечтал загладить вину. Я снова пришел в армейский учетный пункт и попросил, чтобы меня освидетельствовала медицинская комиссия, дав заключение о моей годности к действительной службе. Члены комиссии были удивлены тем, что 30-летний мужчина вдруг пожелал вступить в регулярную армию. «Из вашего личного дела видно, что вас призвали на службу в 1970 году, но через полгода вы были комиссованы из-за плохой адаптации к условиям армии. Почему вы думаете, что теперь дела у вас пойдут лучше?» Когда мне исполнилось 16 лет, меня пригласили для сдачи первых психологических тестов, ответил я. Тогда я еще был искренним патриотом и мечтал пойти добровольцем в воздушные десантники или в морские пехотинцы, и это отмечено в моем деле. Но вскоре после этого я убежал из дома и отправился в Эйлат. Тот образ жизни полностью изменил мои взгляды, и я начал искать способы избавиться от военной службы. Когда меня впервые вызвали на медкомиссию, я получил наивысшую степень годности и был рад, но позже узнал от некоторых молодых парней, живших по соседству, о разных способах оттереться от армии. Так мне и удалось покончить со службой всего за 6 месяцев, а потом я уехал за границу. «И где же вы были?» – спросил один из членов комиссии. «В Соединенных Штатах», – ответил я. «А почему теперь передумали?» «Будучи в США, я пришел к вере в Иешуа, Мессию Израиля, который превратил меня в настоящего еврея в полном смысле этого слова». Он наполнил меня любовью к Израилю и пониманием всего, что касается дальнейшей судьбы Израиля, так что я вернулся домой. Я хочу отдать своей стране все, что не отдал до сих пор, и служить в тех войсках, где смогу принести наибольшую пользу армии. Один из членов комиссии, носивший кипу, взял мое дело и стал внимательно его изучать. Подняв глаза, он осмотрел меня с головы до ног и спросил: «Как же это случилось с вами, вся эта история насчет Иешу?» «Это длинная история, и я не хочу вдаваться в подробности. Если коротко, то когда я читал Писание, натолкнулся на некоторые места, которые не мог воспринять иначе, как говорящие о Иешуа. Сначала я думал, что это всего лишь совпадение». Но позже стал замечать все больше и больше таких мест, и каждое как бы добавляло кусочек к общей мозаике. После того, размышляя над нашей мучительной историей, как историей избранного народа, я не мог больше закрывать глаза на факты, а факты говорили сами за себя и были сильнее всех моих аргументов. «У вас были какие-нибудь видения?» — заинтересовался психиатр, входивший в комиссию. «Ну, со мной было несколько сверхъестественных случаев, которые я считаю чудесами», — ответил я. «Видите ли, Бог Библии не изменился. Он жив и здоров и продолжает действовать в наше время точно так же, как действовал в прошедшие века». «Вы никогда не замечали за собой некоторой неуравновешенности?» — спросил религиозный член комиссии. «Сначала, по вашим же словам, вы были патриотом. Потом изменили свой образ мыслей и стали радикальным анархистом. Теперь вы обратились в христианство. Еще одна перемена. Как мы можем быть уверены, что вы больше не перемените настроение и, скажем, не перебежите на сторону врага?»
Тот первый случай смены убеждений был всего лишь временной причудой подростка, парня, не слишком развитого и находившегося

под влиянием друзей из той среды, в которой он жил. Но перед тем, как прийти к вере в Иешуа, я пережил тяжелую внутреннюю борьбу. Я вполне сознавал себя евреем, выходцем из традиционной семьи сефардов. В детстве я обычно посещал вместе с отцом синагогу, изучал Танах, как каждый еврейский ребенок в нашей стране. Меня воротило от одной мысли, что Иешуа может быть настоящим мессией Израиля. Я отлично знал, что народ Израиля в подавляющем большинстве отверг его тогда и продолжает отвергать сейчас. Я отлично знал и то, что происходило с нами, евреями, на протяжении последних 2000 кровавой истории. Но чтение наших еврейских писаний, в истинность которых я верил, ставило передо мной все новые вопросы, и я должен был найти правильные ответы. Разные события, происходившие в моей жизни, показали мне, что от правды не скроешься. Сам Бог поставил предо мной выбор, и я выбрал жизнь». «Поверьте, — продолжал я, — борьба была нелегкой, но то, что произошло со мной, не было переходом из одной религии в другую. Это даже не было переходом от одного набора догм к другому. Я приобрел новую жизнь, которую наш еврейский Танах обещает каждому верующему. И это неотъемлемая часть того, что Бог желает своему народу, народу Израиля». «А вы посоветовались с мудрыми людьми и раввинами перед тем, как выбрать веру в Иешуа?» — спросил меня религиозный член комиссии. «Ну, честно говоря, нет. Я не советовался ни с кем, так как не ощущал в этом необходимости. Я не стал советоваться с раввинами, так как задолго до этого понял, что они не могут дать исчерпывающие ответы на мои вопросы». Ответы, которые удовлетворили бы мою жажду истины. С тех пор мне не раз представлялся случай поговорить со многими правоверными евреями, и все они пытались убедить меня изменить свои взгляды и вернуться к общепринятому иудаизму. И надо сказать, они продолжают свои попытки и по сей день». Но внимательно изучив их доводы, я понял, что эти аргументы не имеют никакого отношения к делу. Все они начинают с одного, что Иешуа был преступником среди племени Израилева или выродком, сыном нечистоты, что он занимался ведовством, чтобы опутать евреям магическими заклинаниями или святым именем Господним, который он вогнал себе под кожу, и он был повешен в Иерусалиме накануне Песаха и приговорен к тому, чтобы быть утопленным в кипящих экскрементах. Все эти отвратительные, тошнотворные истории сочинены религиозными фанатиками, стремившимися лишь к тому, чтобы сделать имя Иешуа ненавистным простому, непросвещенному еврею. Но когда еврея просят внимательно прочитать Новый Завет, являющийся единственным надежным историческим источником о жизни и служении Иешуа, он шарахается от него, как от ядовитой змеи. Еврей запрещает себе и своим собратьям читать Новый Завет и как-либо относиться все равно, хорошо или плохо, к Иешуа. Преданный вере иудей даже избегает называть его настоящим именем. Он нарочно произносит это имя неправильно и называет его сокращением Иешу, что означает «да будут стерты имя его и память о нем». А Иешуа на иврите на самом деле означает «спасение». Но поверьте, это нисколько меня не волнует, потому что многие иудеи намеренно, неправильно произносят божественное имя Господа, называя его Элохим вместо Элохим или Адошем вместо Адонай, чтобы избежать использования святого имени Божьего в суе. Так что, по-моему, это искажение имени Иешуа на самом деле – тайное признание его божественной природы.
Евреи до смерти пугаются, когда им приходится сталкиваться с истиной. Я имею в виду с Иешуа, с Мессией. Они пытаются умолчать об истине, обойти ее, избежать всяческого разумного контакта с ней. Вот почему мне не удалось получить от правящего равината никаких осмысленных ответов на мои вопросы. Тогда религиозный член комиссии спросил: «У меня сложилось впечатление, что вы испытываете большую горечь по отношению к этому правящему равинату. А что вы, собственно, о нем знаете?» Сюда я приехал прямо из сверхортодоксальной ешивы в Иерусалиме, где провел последние полгода. Там я весьма усердно изучал Тору и Талмуд и смог составить собственное мнение об этом. Пожалуйста, поймите меня правильно, у меня нет совершенно никаких возражений против иудаизма Торы. Совсем наоборот, я горжусь своим еврейством, я родился евреем, евреем и умру. Но что меня угнетает, и все мое существо восстает против этого? Это негативные явления, встречающиеся в сложившемся раввинском иудаизме. Прежде всего, я протестую против злобного, враждебного отношения религиозных евреев к Иешуа и его последователям. Религиозный представитель в комиссии снова осыпал меня градом враждебных вопросов. «Разве вы не понимаете, что чтение этой книги привело вас к предательству вашего народа и религии? Как вы смеете даже допустить такую мысль, что все раввины ошибаются и только вы правы? Все слепы, а вы один зрячий?» «Ну, прежде всего, я отклоняю ваше обвинение в том, что эта книга привела меня к предательству моего народа и моей религии. Если бы вы прочитали ее сами, вы собственными глазами увидели бы, что в ней нет абсолютно ничего такого, что даже отдаленно напоминает призывы к предательству или измене еврейскому народу. Упаси Господи, я пришел сюда не для того, чтобы потребовать освобождения от службы в армии, избежать исполнения долга перед Родиной и уехать куда-нибудь за границу изучать Новый Завет в какой-нибудь мессианской ешиве. Как раз наоборот. Я пришел сюда, чтобы вступить в армию и предложить Родине свою службу. Это что, предательство? Мне кажется, настоящие предатели — это те, кто злоупотребляет своей религией, чтобы избежать службы в армии. Те, кто грабит и эксплуатирует нашу бедную страну, получая деньги из публичных фондов на особые цели, да и многими другими способами. Что же касается вашего второго вопроса, то я отвечу: да, все раввины могут вполне ошибаться. Не раз случалось, что ошибалось большинство, а немногие верные были избраны для того, чтобы показать большинству их ошибки. Танах приводит множество примеров, когда Бог избирал оставшихся в меньшинстве. В дни Иеремии лишь горсточка людей решила преданно следовать за Господом. Не могу сказать, почему Бог избрал меня из всей моей семьи и всего народа Израиля, чтобы сделать меня светом для язычников. Но кто я такой, чтобы сомневаться в мудрости и выборе Господа? Я определенно не стыжусь благовествовать о Мессии. «Благодарю вас», — внезапно прервал мой поток слов психиатр, нацарапав что-то в моем деле, лежавшем перед ним. «Вы вскоре получите мой ответ». Я покинул контору в прекрасном настроении и с великими ожиданиями. Я понимал, что хорошо свидетельствовал о своей вере в Мессию, что продемонстрировал добрую волю и готовность служить своей стране. Понятно, почему я был так взволнован, найдя 2 недели спустя в своем почтовом ящике коричневый конверт из военного ведомства. Но когда я прочитал несколько строк, напечатанных на белом официальном бланке, у меня в глазах потемнело. «Уважаемый Яков Дамкани, с сожалением сообщаем вам, что медицинская комиссия, рассмотревшая ваше дело и вашу просьбу о возвращении на военную службу, пришла к выводу,
что вы непригодны для службы в армии обороны Израиля. Я отдал это дело в руки Господа, и Он наполнил мое сердце миром. Я не мог понять, каким образом и почему эта медицинская комиссия пришла к такому заключению. Я решил, что у Бога были другие планы в отношении меня. Я был Ему нужнее в Его армии. Но тогда мне было жаль, и я продолжаю жалеть по сей день, что меня лишили права послужить Родине в качестве солдата. К несчастью, ни правительство, ни армия не способны сейчас понять, какую огромную и глубокую перемену Иешуа может произвести в человеческом сердце. Если бы не моя вера, я оставался бы за границей и продолжал бы себе жить-поживать и добра наживать, как поступают многие бывшие израильтяне».

горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Колоссянам 3:2-3. Часто ли мы размышляем о нашей духовной жизни, о той, которая должна быть сокрыта со Христом в Боге? Какова она? Что значит «сокрыта»? Осознаем ли мы значение этого слова? Или же просто автоматически воспринимаем его? Понимаем ли мы, какую величайшую привилегию получает спасенная душа, глубоко сокрывшись в недре отчим? Хотелось бы привести в качестве свидетельства опыт одной спасенной души, которая уже давно перешла тот рубеж, отделяющий земную жизнь от вечности, и блаженно покоится в чертогах своего Небесного Отца. Насколько простым и притягательным является переход души в лоно Божие. Это правда, что душа, умирая для самой себя, переходит в свой божественный объект. Дух, сотворенный для пребывания в единстве со своим божественным источником, обладает теперь таким могущественным к нему притяжением, что если бы не постоянное чудо, его движущая сила заставляла бы и тело следовать за ним по причине его устремленности и прекрасного восхождения. Но Бог даровал духу земное тело, дабы оно служило ему противовесом. Я находила, что чем дальше я продвигаюсь, тем больше мой дух теряется в его суверенной воле, которая все сильнее привлекает его к себе. Бог все глубже погружал мою душу в самого себя, пока она совершенно не скрылась из собственного поля зрения и уже не могла себя воспринять. Казалось, что она перешла в него. Это подобно тому, как река впадает в океан, теряясь в нем. На некоторое время ее воды отличаются от морских вод, но вскоре они уже превращаются в море, обладая всеми его качествами. Так и моя душа была потеряна в Боге, который сообщил ей свои качества и удалил ее ото всех ее собственных наклонностей. Ее жизнь теперь полна непостижимой невинности, неизвестной или непонятной всем тем, которые все еще закрыты в себе или живут лишь ради себя. Жить ради Бога и жить ради себя — это две жизни, совершенно противоположные по своей сути, где одна исключает другую. Душа, пребывающая в Боге, ищет всегда только того, что угодно ее Искупителю, находя в этом истинное счастье. Жизнь моя сокрыта лишь в Тебе, и на всем моем пути земном я нуждаюсь, мой Господь, в Тебе, утром, ночью, вечером и днем.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Чем меньше я в своих глазах, Господь сильнее укрепляет, и сделать новый трудный шаг в пути моем вновь помогает. Чем меньше я в своих глазах, тем лучше вечность понимаю, и чаще взор на небеса в тоске по дому устремляю. Чем меньше я в своих глазах, тем легче Господу молиться, тем больше славы на устах, тем слаще для души смириться. Чем меньше я в своих глазах, тем легче с Богом быть единой и, проходя через боль и мрак, быть во Христе непобедимой. Чем меньше я в своих глазах, тем ближний для меня дороже, и тем сильнее в его скорбях решусь стоять с любовью Божией. Чем меньше я в своих глазах, тем проще я на зло отвечу. И если кто-то весь в шипах пройдет, кольнет, я не замечу. Чем меньше я в своих глазах, тем выше мои сестры, братья, важнее мне, что в тех сердцах, тем лучше их смогу понять я. Чем меньше я в своих глазах, тем больше Господу доверия, быстрее прогоняю страх и шире открываю двери. Чем меньше я в своих глазах, тем проще говорить спасибо, и улыбаться проще так, и легче быть всегда красивой. Чем меньше я в своих глазах, тем легче видеть мне дорогу, тем легче делать каждый шаг, все ближе к Богу, ближе к Богу.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову. «Сын мой, я сошел с небес ради твоего спасения, взял на себя болезни твои по любви, а не по нужде, чтобы ты научился терпению и временные бедствия переносил бы безропотно. От того часа, как родился, до самого исхода на кресте не переставал я терпеть скорбь, и была мне скудость великая во всех временных благах. Часто слышал я великий на себя ропот, всякие смущения и поношения переносил с кротостью, за благодеяние принимал неблагодарность, за чудеса — хуление, за учение — укоризны». Господи, когда Ты терпелив был в жизни, исполняя в том прежде всего волю Отца Своего, праведно, чтоб я, бедный грешник, по воле Твоей содержал себя в терпении, и, доколе угодно Тебе, нес бы бремя тленной жизни ради своего спасения. Ибо хотя и тягостно ощущение настоящей жизни, но уже за благодать Твою стала она весьма многоценна, и по Твоему примеру, и по следам святых Твоих стала в ней слабым людям светлее и приятнее. Еще и много утешительнее стала она, чем была в Ветхом Завете, когда затворена пребывала дверь небесная. И самый путь к небу казался мрачнее, когда так мало было желавших искать Царство Небесного. Но и кто был в то время праведен и удостоен спасения, и те не могли войти в Царство Небесное прежде страдания Твоего, и доколе смерть Твоя священная не совершилась. О, какую хвалу повинен я воздавать Тебе, что Ты благоволил мне и всем верным показать правый и добрый путь к вечному Царству, ибо жизнь Твоя — путь наш, и через святое терпение мы к Тебе, венцу Своему, шествуем. Когда бы Ты вперед нас не шел и не научил бы нас, кто бы захотел последовать? Увы, сколько людей позади осталось бы далеко, когда б не взирали на Твой светлый пример. Вот сколько слышали мы чудес Твоих и Твоего учения, и еще остаемся холодны. Что же было бы, когда бы такого света не было у нас, чтобы следовать за Тобою?

всех благ и даров. Превыше всего и во всем душа моя, да будет всегда в Боге твое успокоение, ибо Он всем святым покой вечный. Даруй мне сладчайший и паче всех возлюбленный Иисус, в Тебе успокоиться превыше всякого создания, превыше всякого благоденствия и всякой красоты, превыше всякой чести и величия, превыше всякой власти и достоинства, превыше всякого знания и разумения, превыше всякого богатства и искусства, превыше всякого веселья и восхищения, превыше всякой славы и почести, превыше всякой сладости и утехи, превыше всякой надежды и обещания, превыше всякого достоинства и желания, превыше всяких даров и щедрот, какие ты можешь даровать и излить, превыше всякой радости и торжества, какое дух вместить и ощутить может, наконец, превыше всех ангелов и архангелов и всего небесного воинства, и превыше всего видимого и невидимого, и превыше всего, что не ты, мой Боже, ибо в тебе, Боже мой, превыше всего совершенство. Ты един Всевышний, един Всесильный, един Вседовольный и Всеобильный, един Всесладкий и Всерадостный, один Всеизящный и Вселюбезный, один Всечестный и Всеславный, превыше всего. В Тебе все блага совокупно совершены есть и были, и пребудут, и для того все мне мало, и все неполно, не хватает, что Ты кроме себя самого мне даруешь и о себе открываешь или обещаешь, доколе не узрю Тебя и в полноте не достигну, и не может сердце мое воистину быть в мире, ни в полном довольстве, если в тебе не успокоится и не вознесется выше всех даров и всякого создания. О, жених мой возлюбленный, Христос Иисус, любовь чистейшая, властитель всяческого создания, кто даст мне крылья истинной свободы, да полечу и успокоюсь в Тебе. О, когда дано мне будет упраздниться и уразуметь, какая сладость Тебе, Господи Боже мой! Когда в полноте соберу себя в Тебе, чтобы себя не чувствовать за любовь Твою, но Тебя единого, превыше всякого чувства и образа, ощущать неведомым образом. Ныне же часто воздыхаю и несу с болезнью свое бедствие, ибо многие беды постигают меня в здешней доле скорбей. Часто они меня смущают печалью и тучами закрывают меня, часто задерживают и рассеивают, обольщают и опутывают, чтобы не было мне свободного доступа к Тебе, к сладости объятий Твоих, духом блаженным всегда открытых, да подвигнет Тебя воздыхание мое и всяческая моя безутешность на земле. О Иисус, сияние вечной славы, отрада в странстве души моей, к Тебе обращение лица моего, и голоса нет в устах, и безмолвие мое к Тебе взывает, доколе коснит Господь мой прийти, да придет ко мне к нищему своему и радостью да исполнит. Да пошлет руку свою и бедного, да выхватит из всяческой тесноты. Приди, приди, ни дня, ни часа без Тебя не будет радостного, ибо Ты радость моя, и без Тебя пуста моя трапеза и счастье. Я несчастен, я точно в темнице заключен и узами связан, и тяжко окован, пока Ты меня не восставишь светом Твоего присутствия, и не отпустишь на свободу, и не явишь мне снова в благоволении лицо Твое.
Пусть и другие ищут вместо тебя, чего им

угодно. А я ничего не желаю и желать не буду, кроме Тебя, Боже мой, упование мое, вечное мое спасение. Не умолчу и не оставлю молитвы, пока не возвратится ко мне благодать Твоя, пока не услышу внутри себя Твоего голоса. Вот я прихожу к Тебе, ибо Ты призвал меня. Слезы Твои, желания души Твоей, смирение Твое и сердечное сокрушение преклонили меня и привели к Тебе. И сказал я: Господи, призвал я Тебя и возжелал Твоей сладости, и готов все ради Тебя отринуть, ибо Ты сначала возбудил меня, да поищут Тебя. Будь благословен, Господи, как сотворивший благость и добро с рабом Твоим по множеству милости Твоей. И что еще может сказать раб Твой перед Тобою? Разве да смирит себя перед Тобою великим смирением, всегда вспоминая свое беззаконие и немощь свою, и ничтожество? Ибо нет подобного Тебе во всем великолепии земном и небесном. Велики есть дела Твои, Господи, правы суды Твои, и промыслом Твоим управляются все. Хвала Тебе и слава, о премудрость Отче! Тебя хвалят и благословляют уста мои, и душа моя, и все творение в

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие сестры, сегодня мы будем говорить об одиночестве. В мире много одиноких людей. Одни не скрывают своего одиночества, другие прячут его, погружаются в самооплакивание и враждебность к внешнему миру. Сама я тоже испытала одиночество, но не столько внешнее, физическое, сколько внутреннее, более глубокое, которое ощущают в толпе, на вечеринках и даже с любимыми и близкими людьми. Такое одиночество зовет нас к Богу, и я пришла к Нему в момент полного одиночества и оставленности, хотя у меня были и знакомые, и друзья, и даже молодой муж. Люди по-разному принимают и переживают одиночество. Для того, чтобы познакомить вас с тем, как иногда некоторые из них используют его и какую извлекают из него пользу, я приведу свидетельство одной женщины. Послушаем, что она рассказывает. Сказать, что я наслаждаюсь одиночеством, было бы нечестно, потому что по природе я общительный человек. Но сегодня мой опыт одиночества – мое самое драгоценное сокровище. Хотя одиночество коснулось меня еще в детстве, гораздо более глубоко оно задело меня в последние годы учебы в средней школе. Эти последние 3 года я решила учиться в библейском институте за 800 миль от дома. Я избрала эту школу из-за строгой дисциплины и суровой миссионерской подготовки. Все шло хорошо до тех пор, как я схватила ужасный грипп во время эпидемии скарлатины, которой болели тогда все мои друзья. Меня пришлось изолировать, и иногда я не видела даже той руки, которая быстро ставила поднос с едой через дверную щель. Когда врач пришел, чтобы осмотреть сыпь на моих коленях, он обсуждал ее с медсестрами, совершенно не обращая внимания на обладательницу колен. Я встречала медсестер, но они были слишком занятыми, чтобы говорить со мной. Дни изоляции перешли в недели, и мне было не с кем поговорить. Не было радио, телевидения, не было книг, только моя здорово потрепанная Библия и песенник. У меня вдруг была масса времени для размышлений. Несмотря на то, что я считала себя духовной и любила Слово Божие, я все же чувствовала себя одинокой. Я почему-то боялась оставаться наедине с Богом. Утешение я находила в Его Слове, и особенно в 41-м псалме, который так хорошо выражает тоску человеческого сердца по Богу. Я без всякого труда запомнила его наизусть. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Я читала и плакала, и страх мучил меня, потому что вдруг мне бросился в глаза стих из притч Соломона: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставит их, тот будет помилован». 28:13. Я знала, что нуждаюсь в исповедании моих грехов, но я боялась потерять уважение друзей и репутацию среди учителей. Не могла ли я бы быстро просто оставить эти грехи без исповедания? Ведь открыть людям, что я притвора, нелегко, и вряд ли от этого может быть прославлен Бог. Но чем больше я смотрела в зеркало Божьего Слова, тем неловче себя чувствовала и все яснее видела, какой лукавой и гордой была я по природе. Как мог Бог вообще любить меня? Ведь я же была всем тем, что Он ненавидит. Вместо радости и надежды я видела в Библии только упрек и осуждение. Я осознавала, что неугодно Богу и безнадежно погибла. Но кто же примет меня, если Бог не примет, думала я. Уныние душило меня, когда кто-то постучал в дверь. Это была деканша школы, которая пришла, чтобы составить со мною план моих пропущенных уроков. Она села у постели и сказала: «Ирина, я знаю о твоем здоровье, но что насчет твоего духовного состояния, твоих отношений с Господом?» Всякое желание продолжать держать фасад исчезло, и я высказала ей взволнованно свою безнадежность и греховность, и все, что так мучило меня. Она показала мне на основании Писания, что нужно сделать, чтобы быть принятым Богом. Туча уныния начала медленно рассеиваться, и я начала видеть все более ясно. Я знала, что Господь желает, чтобы я покаялась пред Ним, и пред теми, кого намеренно обманывала. Я понимала, что это нелегко, но мне так хотелось иметь его прощение и расположение моих друзей и учителей. Поняв, что грех и гордость губят душу, я была рада принять от Бога его совет и исправление. В моем одиночестве и отчаянии Бог терпеливо наблюдал за мной и окружал своей заботой. Слова знакомого гимна утешали меня.
веруй, молись, нет другого пути получить вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. Я с ужасом думаю, что было бы со мной, если бы не эти одинокие дни изоляции. Господь использовал эту пустыню, чтобы сделать меня настоящим Его чадом, а не жалкой подделкой. Но мой опыт одиночества не кончился на этом. Когда мне было 22 года, Господь послал меня учительницей в индейское племя, далеко на севере Канады, где я не имела никакой связи с цивилизацией. Потом послал меня в Японии, где я не могла ни участвовать, ни отвечать на непонятную речь вокруг меня. Но нам не обязательно быть физически изолированными, чтобы чувствовать себя одинокими. Разочарование, недоразумение, отвержение, неудачи, горе, новое место жительства — все это может принести сердцу новую волну одиночества. С нами не всегда обращаются так, как бы нам хотелось. И после каждого обидного обращения с нами мы погружаемся в одиночество. Оно всегда причиняет нам боль, а боль, как нам известно, свидетельствует о ранении и привлекает наше внимание к больному месту. Боль говорит нам, что мы нуждаемся в отдыхе или лекарстве, лечении и просто в терпеливом перенесении ее, но она никогда не призывает нас к самооплакиванию. В ранней молодости я приголубила как-то одну жалкую, непопулярную, одинокую девушку. Весь мир казался ей полным злых людей, и в горечи своей она проклинала их. Она была грубой и отказывалась от помощи. Я была к ней дружелюбной, но не знала, ценит ли она это или нет. Насколько отличалась от нее одна моя соседка много лет спустя. В ранней молодости она узнала, что больна неизлечимой болезнью, и что года через два умрет в сильных болях. Но она была такая жизнерадостная, такая веселая, что утешала еще и других. Она говорила, что не страдает от одиночества, потому что общение со Христом так сладко для нее. После ее смерти ее жених сказал, что только обогатился духовно от долгой помолвки с нею. Их отношения и ее смерть приблизили его больше ко Христу. Нужно признать и тот факт, что одиночество может быть очень трудным. Мы можем быть одинокими в толпе, в счастливой семье, даже с любимым человеком. Мы можем быть одинаково одиноки при победе и поражении. Мы не одни с нашим одиночеством. Все люди переживают его в разное время. В своем одиночестве кинозвезда Мэрилин Монро лишила себя жизни в расцвете своей славы. Один из ее бывших мужей сказал как-то: «Она ожидала от мужа сверхчеловеческого. Никакой муж не мог бы дать ей то, что она ожидала. Он должен был бы быть Богом, чтобы угодить ей». Одиночество требует больше, чем наши друзья и близкие могут нам дать. Оно требует именно Бога. Августин Блаженный говорил, что Бог сотворил нас для Него самого, и душа наша не находит покоя, пока не упокоится в Нем. Верующие и неверующие страдают от одиночества, не сознавая, что оно свидетельствует о духовной пустоте. Это необъяснимое беспокойство, не зов к развлечениям, труду или служению, это призыв прислушаться к тихому голосу внутри нас, который зовет нас прийти к Богу с нашими неудовлетворенными сердцами. Не бойтесь одиночества. Используйте его для восстановления правильных отношений с вашим Господом. Если вы упустите эту возможность, вы лишите себя совершенного плана Божьего, в котором для каждого есть служение. Если вы встретитесь со Христом в вашем одиночестве, Его обетование побудет вас служить Ему в послушании и полной гармонии с Его божественными целями. Всякий раз, когда вы чувствуете себя одинокими, помните, что это приглашение на пир. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Ваше сердце стучится, Господь, когда вы одиноки. Впустите его, чтобы он мог вечерить с вами». Помолимся. Дорогой наш милосердный Господь, Ты Бог и Господин всех наших настроений и всех положений нашей жизни. И когда мы одиноки, Ты наш Бог и наш Господин. Помоги нам, Господи, помнить это и понимать, что в одиночестве Ты зовешь нас к себе на пир. Ты хочешь быть с нами, Господи, помоги нам помнить это и не заполнять наше одиночество ничем, кроме Тебя, и не отдавать его никому, кроме Тебя. Благослови нас, Господи, и в одиночестве нашем. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Ты сделал все. Ты сделал все, а я бегу куда-то. Накрыл мне стол, а я не прихожу. Ты говоришь, одно лишь только надо, а я в мучении живу, как Богу угожу. Ты сделал все, а я еще на кухне варю свой суп, при этом лишь ропщу. Так трудно все, мне это не под силу. А ты все ждешь, когда же я приду. Ты сделал все, и ты сказал, свершилось. Нет больше ничего, что нужно делать мне. Меня зовешь по имени сегодня и приглашаешь просто отдохнуть. Ты сделал все, а я бегу куда-то, вместо того, чтоб просто посидеть у ног твоих спокойно и послушать, как дочь в отцовские глаза твои взглянуть. Ты сделал все на 100%, и этим совершенно Богу угодил. Я оставляю суп на кухне, бегу к Иисусу, ведь Он нужен мне один.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Приобретение терпения. У меня есть братик Ваня, он малыш еще совсем. Когда он с кроватки встанет, беспокойство в доме всем. Я спросила Ване маму, почему лишь крик в ответ? Мне она сказала прямо, у него терпения нет. Я сказал, хочу терпения у тебя я попросить, чтоб я мог со всем умением радость в дом свой приносить. И услышал я в ответ, сын, терпению учит Бог. Я хочу, чтоб в жизни этой ты все беды превозмог. Чтоб терпению учиться, надо всех людей любить. И смириться, и трудиться, ждать, уметь, спокойным быть. Для терпения нужно много и старания, и дел. Я терпению очень строго на братишку посмотрел.

0: Бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, ребята!
3: Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки, и все родные и друзья. Мы начинаем нашу программу «Час твоего рассказа». К сегодняшней передаче дядюшка Дэн приготовил очень интересную историю.
2: Это продолжение нашей последней передачи о пророке Данииле, взятой из второй главы книги пророка Даниила, что в Ветхом Завете в Библии.
3: Это история о том, как царю Навуходоносору приснился сон, и он приказал

0: сказал вавилонским гадателям и мудрецам растолковать его. Не так ли?
1: Правильно. Только возникла одна сложность. Царь забыл, что ему приснилось.
0: А когда мудрецы не смогли рассказать царю его сон и растолковать его, он приказал всех их казнить. Всех, включая Даниила и его троих друзей. Так ведь, дядюшка Дэн?
1: Совершенно верно. И из сегодняшней передачи вы узнаете, что случилось с Даниилом и его друзьями. Называется эта история «Забытый сон царя». Царю Навуходоносору приснился сон. Но он никак не мог вспомнить, что же ему приснилось, а только знал, что ему приснилось что-то очень важное. Тогда царь приказал главным гадателям, чародеям и прорицателям поведать ему, что же он все-таки видел во сне. Но ни один из них не мог рассказать царю, что же тому приснилось. И тогда царь приказал казнить всех мудрецов.
2: Начальник стражи! Немедленно арестовать всех мудрецов и казнить!

0: Доброе утро, Орех. Что привело начальника царской стражи ко мне в дом?
1: Я пришел по делу, Даниил. Ты арестован. И твои друзья тоже. Царь отдал приказ казнить всех мудрецов.
0: Отчего так суров приказ царя? За какие преступления мы должны быть наказаны?
1: За ложь, государю. За то, что утверждали, что можете общаться с богами. Я не имею в виду тебя, Даниила, а тех, которые подчиняются Нергалароссору. Они всегда утверждают, что могут разрешить любую задачу и открыть любую тайну. Но они не смогли рассказать царю, что ему приснилось, и растолковать его сон. Ну, ты знаешь нрав его величества.
0: Приснилось? Орех, прежде чем ты выполнишь приказ царя, разреши мне с ним поговорить.
1: Зачем? Он все равно не отменит свой приказ.
0: А может, отменит, если я смогу ему помочь.
2: Ты можешь угадывать сны?
0: Я не могу. Но Бог, которому я служу, может. Мне надо видеть царя.
1: Жаль, но я не могу тебе этого позволить. Мне дан приказ. Ты сам знаешь, что будет, если я его не выполню.
0: Разве царь не хочет, чтобы его сон был растолкован?
1: Конечно, хочет.
0: А что он сделает с тобой, если узнает, что ты казнил человека, который утверждал, что может выполнить желание царя растолковать его сон?
1: Думаю, что он очень рассердится.
0: И, конечно же, повелит, чтобы ты дал мне возможность открыть ему тайну его сна. Ведь он желает именно этого, а не смерти мудрецов.
1: Да-да, ты прав. Хорошо, хорошо, Даниил, попробуй.
2: Разве я посылал за тобой, Даниил?
0: Нет, Ваше Величество.
2: Ты рискуешь жизнью, Даниил, появляясь передо мной без приглашения.
0: Да, Ваше Величество.
2: Ну зачем же ты идешь на такой риск?
0: Могу ли я попросить, Ваше Величество, отложить исполнение приказа о казни мудрецов до послезавтра?
2: Зачем тебе это? Все равно вас всех казнят. Какая разница, сегодня или послезавтра?
0: Мне нужно время, Ваше Величество. Время для того, чтобы узнать тайну сна Вашего Величества.
2: Ты можешь рассказать, что мне приснилось?
0: Бог, которому я служу, может, Ваше Величество.
2: Ну, я не только отложу твою казнь, я ее вовсе отменю. Окажу тебе почести и награжу тебя по-царски. Давай, говори, Даниил, я слушаю. Рассказывай.
0: Прежде я должен обратиться к моему Богу. И он откроет мне тайну сна Вашего Величества.
2: Ладно, я думаю, что ты просто тянешь время, как и все другие. А может быть, кто знает. В одном могу тебя уверить, Даниил. Если завтра ты не расскажешь мне, что мне приснилось, то ты умрешь вместе со всеми другими мудрецами. Ты меня понял?
0: Друзья, и после того, как царь согласился дать нам время на молитвы, я поспешил домой, чтобы сообщить вам об этом. Давайте же молиться и соблюдать при этом пост до тех пор, пока не получим ответ на наши молитвы.
3: Согласен, я тоже. Давайте же начнем немедленно.
0: Да будет благословено имя Твое, Господи, от века и до века. Ибо у Тебя мудрость и сила. Ты изменяешь времена и лета, низлагаешь царей и поставляешь царей, даешь мудрость умным и разумение разумным. Ты открываешь глубокое и сокровенное, знаешь, что во мраке и свете обитает в нем. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, за то, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем я знаю.
4: Ночью ответ на молитвы был дарован. Когда Даниил заснул, Бог дал ему во сне видение, которое объяснило сон царя. А наутро, поблагодарив Бога за ответ на молитвы, Даниил поспешил к начальнику царской стражи Ариоху и попросил отвести его к царю Навуходоносору.
1: Ты знаешь, какой сон видел царь? В своей собственной постели? В своей собственной спальне? Ты можешь рассказать ему о его собственных мыслях?
0: Я знаю сон царя и как растолковать его. Поэтому, пожалуйста, не казни мудрецов. Отведи меня лучше к царю, и я расскажу ему, что значит его сон.
1: Идем, идем и поскорее.
5: Следующее, Ваше Величество, письмо от генерала Балзекира Сира с докладом о положении в Египте. Кроме того, генерал отправил гонцов с более подробным докладом.
6: Хорошо, давайте сначала послушаем письмо, а потом...
7: Ваше Величество! Ваше Величество!
6: Что? Надеюсь, Ариох, что причина, по которой ты посмел перебить меня... Достаточно серьезно.
7: Вечная слава царю! Я нашел человека из взятых тобой в плен иудеев, который может растолковать сон вашего величества.
6: А, это ты, Даниил. Так это ты его нашел, Ариох? Кажется, я говорил с ним не далее, как вчера. Ну, Даниил, можешь ли ты рассказать, что мне приснилось, и растолковать мой сон?
0: Ни один из предсказателей, чародеев и колдунов не может раскрыть тайну царю.
6: А ты такой же обманщик, как и другие.
0: Но есть Бог на небесах, который открывает тайны. И он пожелал открыть царю Навуходоносору, что его ждет в будущем.
6: Бог, который из богов? Бел, Мардук, Нергал, Набу?
0: Нет, Ваше Величество. Но есть Бог на небесах, которому я служу. Бог, который создал мир и печется о нем. Единственный, истинный Бог.
6: Твой Бог открыл мне сон?
0: Да, Ваше Величество. Лежа в кровати, вы начали думать о том, что ждет вас впереди. А он, кто может открывать тайны, послал вам сон, чтобы вы узнали, что ждет вас в будущем.
6: Да, да, припоминаю. Я все думал, что же будет в Вавилоне после моей смерти.
0: Не только в Вавилоне, но и во всем мире. И не только сразу после вашей смерти, но и много лет спустя.
6: Правильно. А теперь, если ты расскажешь мне то, что я видел во сне, я и вправду поверю, что ты самый мудрый из мудрецов.
4: Мы сейчас вернемся к нашему рассказу, но...
8: Минуточку, дядюшка Дэн. Ты что, хочешь сказать, что ты собираешься прервать нашу историю, причем на самом интересном месте?
4: Веришь ли, тетушка Кэр, я хочу рассказать нашим радиослушателям что-то очень интересное.
8: Надо подумать, что же может заставить тебя прервать рассказ? А, знаю, ты хочешь рассказать ребятам, как они могут больше узнать о Библии?
9: Совершенно верно. Я хочу сказать вам, друзья, что если вам нравятся наши истории о библейских героях, вы можете обратиться к нам по электронной почте для того, чтобы получить бесплатные библейские уроки.
8: И даже если у вас нет своей Библии, вы все равно можете учить эти уроки, потому что в них будет все, что вам нужно. Напишите нам сегодня же.
9: Вот наш адрес. radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
8: Мы надеемся, что вы скоро нам напишете. А сейчас, дядюшка Дэн, хватит держать всех в напряжении. Мы больше не можем ждать ни минуты. Пожалуйста, расскажи, что было дальше.
10: Ну, хорошо, тетушка Кэрол. Сейчас я расскажу, чем закончилась эта история, которая называется «Забытый сон царя». Даниил рассказал царю Навуходоносору, что Бог дал ему сон, чтобы открыть царю будущее. Навуходоносору не терпелось услышать от Даниила о своем собственном сне.
6: А теперь, Даниил, если ты расскажешь мне то, что я видел во сне, я и вправду поверю, что ты самый мудрый из мудрецов.
11: Тайна была открыта мне не потому, что я мудрее других, а потому что я и мои друзья молились и просили Бога не лишать жизни нас и других в услужении царю.
6: А ты имеешь в виду этих, так называемых мудрецов? А почему же твой Бог не открыл тайну сразу?
11: Служителям ложных богов была дана возможность попробовать показать, на что они способны. Они только доказали, что никто на свете не способен открывать тайные мысли другого человека или предсказывать будущее. Только Бог на небесах. Истинный Бог способен на это.
6: Понятно. Но что же это был за сон?
11: Во сне вы видели огромную статую истукана. Он огромный, мощный и красивый, но очень странный. Голова этого истукана была сделана из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, ноги из железа, а ступни частью из железа и частью из глины.
6: Правильно, правильно. Очень странный был истукан, а потом случилось что-то ужасное.
11: В то время, как вы смотрели на истукана, большой камень отделился от горы сам по себе, покатился вниз и ударил истукана по ногам, по слабым ступням, сделанным из железа и глины. Истукан упал и разбился вдребезги.
6: Правильно.
11: А потом и железо, и глина, и медь, и серебро, и золото смешались в одну кучу и были похожи на металлическую стружку или на мекину, оставшуюся после молотьбы зерна. И ветер унес их, не оставив и следа. А камень, поразивший истукана, начал расти и вырос в огромную гору, которая заполнила всю землю.
6: Правда. Все правда. Именно такой сон я видел.
11: А теперь я растолкую ваш сон.
6: Растолкуй, Даниил. И я тебе поверю, потому что тот, кто может рассказать мне, что я видел во сне, наверняка может сказать, что это значит.
11: Вы царь, царь из царей, потому что Бог Небесный дал вам царство, власть, силу и славу. Золотая голова – это вы.
6: Я золотая голова. Я Навуходоносор, царь Вавилона.
11: После вашего Вавилонского царства возникнет другое.
6: Мое царство будет вечно. Я создам династию.
11: Следующее царство будет слабее вашего, так же, как серебро менее ценно, чем золото.
6: Но я ведь золото. Не будет царства, равного моему.
11: А потом возникнет третье царство, медное, и будет править миром. Затем появится четвертое царство, которое будет как железо ломать на части все и разобьет все вдребезги.
6: А ступни? Ступни из железа и глины?
11: Железное царство распадется на множество царств. Одни будут сильными, как железо, а другие слабые, как глина. И так же, как невозможно соединить вместе железо и глину, точно так же будет невозможно объединить эти царства.
6: Да, а камень, который разрушил истукана?
11: Во время разрозненных царств небесный Бог создаст царство, которое никогда не будет завоевано, не разрушено другими. Божье царство придет на смену всем царствам и будет существовать вечно. Такое значение вашего сна.
6: Да, все это правда.
12: Глазам своим не верю. Царь пал ниц.
13: Он кланяется Даниилу.
14: Чтобы царь кланялся кому-либо.
15: Неслыханно. Смотрите.
6: Принесите благовония. Пусть они курятся перед Даниилом.
11: Ваше Величество, вы не должны мне кланяться. Пожалуйста, встаньте. Я ничего такого не сделал. Это Бог открыл мне тайну.
6: Ты растолковал мой сон и получишь все, что я обещал. Кроме того, с этого момента ты станешь самым главным мудрецом над всеми мудрецами Вавилона. Более того, я назначаю тебя губернатором Вавилона.
11: Спасибо вам за щедрость, ваше величество. Но если вы позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой.
6: Ну, конечно, говори. Может, я что-то забыл из своих обещаний. Говори, я все выполню.
11: Мои друзья, Сидрах, Месах и Авденага, молились вместе со мной. Тайна вашего сна была открыта нам в ответ на наши молитвы. И если вы хотите почтить меня наградой, то они тоже заслужили ее.
6: Твоя просьба будет исполнена, Даниил. Твои друзья будут управлять провинцией Вавилона, а ты останешься при дворе.
16: Слава Даниилу!
17: Слава! Мудрецу из мудрецов!
16: Губернатору Вавилона!
8: Очень интересная история.
9: Да, во многих отношениях.
8: Что меня особенно поражает, так это то, что Даниил проявил заботу о судьбе других мудрецов и просил Ореха сохранить им жизнь.
9: Через благородный поступок своего слуги Даниила Бог смог показать людям, что они ему совсем не безразличны.
8: А сбылось ли пророчество Даниила? В таком ли порядке сменялись царства, как он предсказал?
9: Да, они сменялись точно так, как предсказал Даниил. Голова из золота, как Даниил сказал Навуходоносору, был Вавилон, правивший в то время всем миром. История свидетельствует, что на смену Вавилону пришла Мида-Персия, как бы серебряная грудь и руки истуканы из сна Навуходоносора. На смену ей пришла греческая империя, прославленная Александром Македонским, как бы медный живот и бедра истукана. После падения греческой империи возникла и процветала римская, четвертая империя. Железные ноги из тукана.
8: А ступни из железа и глины?
9: После падения Римской империи, как предсказал Бог, не возникло единой, сильной мировой империи, а появилось много разрозненных государств. Это время, в котором мы живем сейчас.
8: Стало быть, следующим в пророчестве, под символом камня, отделившегося от горы самим по себе, будет установление Божьего царства на земле.
9: Правильно. И это будет царство, которое, как предсказал Даниил, никогда не будет разрушено.
8: Да, интересно, как Бог показал, что те методы предсказания будущего, которым пользовались мудрецы Навуходоносора, были негодны.
9: Пытаться узнавать будущее через астрологию и прочие сверхъестественные силы так же бесполезны сегодня, как и в прежние времена. Единственным надежным источником знания о будущем является Библия.
8: Поистине Всевышний Бог на небесах, который любит всех и каждого из нас, это правый Бог, достойный нашей хвалы и благодарности.
9: Да, ты совершенно права. А сейчас послушайте песню, которая, по-моему, сейчас особенно уместна. Это песня, в которой все время повторяется одно слово – «Аллилуйя». Это выражение нашей хвалы и радости нашему дивному Богу.

0: А теперь пора нам повторить наш адрес для всех, кто хотел бы нам написать. Мы любим получать ваши письма и очень хотим ближе с вами познакомиться. Пожалуйста, пишите нам.
1: И не забудьте, что если вы хотите получить наши уроки Библии, вам надо только написать нам, и мы их вам пришлем. Вот наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. radiorasskaz@yahoo.com.
0: Мы будем с нетерпением ждать ваших писем, а сейчас мы прощаемся с вами. До следующей передачи, и да благословит вас Бог.
2: До свидания, ребята.
3: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

ни спорте. Я лучше. Нет, я. А кто ты такой? И спорят мальчишки под крышей одной. Та крыша наш мир. Мы вместе живем, но в спорах обиды и ссоры несем. Не ссорьтесь, не спорьте, нет в этом нужды, лишь горькие слезы и боль для души. Кто лучше, кто чище, святее, умней, есть образ один — Иисус Назарей.

0: На берегу пруда сидят два мальчика и беседуют. Старший, хорошо одетый, говорит младшему, бедно одетому:
1: «У тебя такие красивые волосы, ну чистое золото».
2: «Ах, если бы они действительно были золотыми, тогда моей маме не нужно было бы так много работать».
1: «У тебя есть мать?» – воскликнул богатый мальчик восторженно.
3: «Ясное дело, да еще какая! Сколько я себя помню, она рассказывает мне интересные истории. Она за мной ухаживает и меня лечит, если я болею. Она латает мою одежду. В детстве она пела мне песни, и если в темную ночь мне становилось страшно от завывания ветра и крика сов. Конечно же, у меня есть мать».
1: «А у меня нет матери», – вздохнул старший мальчик. «Она умерла, когда я родился. Все эти земли и все, что на них растет, и все дома на них принадлежат моему отцу. А у отца только один сын – это я. В замок, в котором я живу, даже настоящий принц в гости приезжал. А комната, в которой я сплю, обита настоящим шелком. В ней горят золотые светильники, и пол устлан такими толстыми коврами, что в них нога утопает. У меня столько слуг, что я их в лицо не всех знаю».
4: «А кто рассказывает тебе интересные истории?»
1: «Я читаю книги».
4: «А кто за тобой ухаживает?»
1: «Моя старая кормилица».
4: «А кто сидит у твоей постели, когда ты болеешь?»
1: «Мой врач».
4: «А что ты делаешь, когда сердце твое полно печали?»
1: «Тогда я плачу».
0: И тут бедный мальчик встал и, взяв богатого мальчика за руки со слезами на глазах, сочувственно покачал головой.
1: «Почему ты плачешь? Что с тобой?» – спросил богатый мальчик.
0: «Мне жаль тебя. Никогда бы не подумал, что есть на земле люди беднее меня». Мои дорогие друзья, давайте поблагодарим Бога за наше богатство, за наших маму, папу и за все, что делает нас такими богатыми.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Все вы знаете историю апостола Павла. Он был гонителем, и однажды, вооружившись письмами, позволявшими ему преследовать церкви и прятать в темницу мужчин и женщин, отправился в Дамаск. На пути туда он увидел ослепительный, превосходящий сияние солнца свет и услышал голос с небес, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Благодаря этому чудодейственному вмешательству Савл обратился в веру. 3 дня он провел, ничего не видя, но когда пришел Ананий рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа, как бы чешуя отпала от глаз его. Он крестился и стал самым великим из всех христианских учителей. Он мог с полным правом так сказать о себе. Общепризнано, что по своей внезапности и ярко выраженному характеру обращение Савла исключительно уникально. Это действительно так, но в то же время оно не исключение из общего правила обращений, а скорее это образец, модель или пример того, как Бог проявляет свое долготерпение к тем, кого ведет к уверованию. Из моего текста, однако, явствует, что в истории Павла есть еще одна грань, заслуживающая в такой же степени нашего внимания, как и внезапный характер его обращения. А именно, тот факт, что хотя Павел был обращен в веру в одночасье, милость Божья пребывала на нем с самого момента его рождения. Не на дороге в Дамаск начал Бог свой труд над ним. Не тогда любящий взгляд впервые пал на этого первого из грешников, но от утробы матери, как заявляет Павел, избрал и отделил его Бог, чтобы он вскоре мог быть призван благодатью и чтобы открылся в нем Иисус Христос. Я выбрал этот текст не столько ради самого текста, сколько ради того, чтобы иметь сегодня возможность немного поговорить об учении, которого редко касаются в проповедях, а именно об учении, предшествующей благодати, или благодати, которая предваряет возрождение и обращение. Я считаю, что мы недооцениваем его. Мы не относимся с должным уважением к той благодати, которую Бог проявляет к людям до того, как фактически приводит их к себе. Павел утверждает, что относительно его Бог был преисполнен милосердных планов еще до того, как призвал его